дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Сладких снов. Тихо. Дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77 81 887 от 9 сентября 2020.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Засыпательно. Засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: танцующие рыбы, умелые еноты, моргающие собаки. Ученые из Китая сняли на видео рыбу, которая делает лунную походку. Это знаменитый трюк. Танцор движется назад, но кажется, будто идет вперед. Оказывается, так умеет делать бронированный морской петух. Он живет глубоко под водой и не плавает, а ходит по дну с помощью плавников-ножек. Может двигаться вперед, боком и даже пятиться назад, как в танце. На морде у него есть усы-щупальца, чтобы искать еду. Тело покрыто панцирем. На голове гребень, как у петуха. А широкие грудные плавники при раскрытии напоминают разноцветные перья птицы. За все это рыбу и назвали бронированным морским петухом. Ученые удивлены его ловкости и теперь хотят выяснить, какие еще рыбы умеют танцевать. На мексиканском острове Косумель живут удивительные карликовые еноты. Они научились делать игрушки из бумаги. Ученые заметили, как одна молодая енотиха нашла в мусоре чек, намочила его, скатала в плотный шарик, обваляла в песке и начала с ним играть. Это увидела ее сестра и попыталась повторить. Сначала не получалось, но потом и она научилась. А следом вся семья енотов подключилась к мастер-классу. Ученые считают, что это не случайность. Родственники-еноты учатся друг у друга новым играм. Ученые из Италии провели необычный эксперимент и выяснили, когда хозяин часто моргает, его собака тоже начинает моргать чаще. Исследователи показывали хвостатым видео, на которых люди моргали каждые 3 секунды. Животные повторяли за ними. Что важно, четвероногие чаще повторяли моргание за хозяином, чем за незнакомым человеком. Ученые пока не знают, почему собаки так делают. Специально или просто так само собой получается. Но ясно одно. Наши пушистые друзья очень внимательно за нами наблюдают и легко копируют наши движения. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
1: Много песен на Детском радио.

0: Стоят. Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: библиотеке нельзя шуметь. Сима?
1: Смотри, я знал, какая у меня отличная ударная установка.
0: Сима, немедленно прекрати это безобразие. Прекрати стучать. Шум мешает посетителям читального зала работать с книгами. В библиотеке должна быть абсолютная тишина.
1: Подумаешь, так и сказал бы, что тебе не нравится, как я играю на барабанах.
0: Начнем с того, Сима, что это не барабаны. Ты собрала табуретки и пустые коробки, и по ним стучишь. К чему ты клонишь, Сима?
1: К тому, что я как-то сидела и смотрела на табурет, который стоит в нашем буфете. Я на него смотрела, и мне стало интересно, откуда он взялся. И я открыла этимологический словарь, которым ты велел мне пользоваться, и прочла в нем, что слово «табурет» в переводе с французского означает «барабанчик». И тут мне пришла в голову потрясающая идея – самостоятельно сделать ударную установку и играть на ней, как настоящий барабанщик в музыкальной группе.
0: Если бы ты, Сима, меньше фантазировала и внимательнее читала, то ты бы знала, что первоначально так называли подушечку для иголок. И, возможно, тебе бы захотелось заняться шитьем или вышиванием.
1: Мяу. Хорошо, Остап. Если подушечка для иголок тоже называется словом табурет, то я согласна учиться шить. Сошью тебе перинку, чтобы тебе было уютнее зимой спать. Хоть тебе и не нравится моя игра на барабанах.
0: Пи! Ну что ты? Ты очень талантливый молодой музыкант. Только давай отложим твои музыкальные экзерсисы на лето, когда библиотека закрыта на каникулы. А вот перина — это прекрасная идея.

Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Начинаем движение с ходьбы на месте. Если хотите, можете идти по кругу. Идем энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Поднимаем руки вверх, затем опускаем их перед собой и разводим в стороны. Голову и спину держим прямо, подбородок приподнят. Продолжаем движение. Раз, два, три, четыре. Шагаем, поднимаем обе руки вверх. Опускаем их перед собой и разводим в стороны. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки. Опускаем их перед собой и разводим в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, остановились. Утренняя разминка продолжается. Стойте ровно, подбородок приподнят, руки опущены. Вращаем сначала одним плечом вперед, а потом назад. И затем другим плечом. Сначала вперед, а потом назад. Понятно? Начали. Вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем двумя плечами сразу. Поехали. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Стойте ровно, плечи расправлены, ноги вместе. Наклонитесь и коснитесь кончиками пальцев пола. Колени не сгибайте. Замерли в таком положении и досчитали до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы! Встали ровно и снова наклонились и дотянулись пальчиками до пола. Раз, два, три, четыре, пять. Выпрямились. Повторим еще раз, усложнив упражнение. Наклонились и положили на пол ладони. Колени должны быть ровными. Замерли. Раз, два, три, четыре, пять. И встали ровно. Молодцы! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем не спеша, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки. Глубоко вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Продолжаем шагать. Поднимаем руки, вдохнули. Опустили, выдохнули. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Это все на сегодня. Ждем вас каждый день на утренней зарядке детского радио. Хорошего дня!

0: Каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
4: 1177467924455. Город Москва. 0+.
5: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
6: Мам, только не выключай!
5: Детское радио живет.
7: Детское радио любит вся семья.

0: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также папы, мамы, тети, дяди, дедушки и бабушки! Горячий привет всем, кто любит читать! С вами снова я, книжный червячок! Как быстро пронеслось лето! Как будто с горы на велике пролетело! Сколько интересного и неожиданного оно принесло! Как много новых встреч и знакомств, увлекательных путешествий и открытий! Но я надеюсь, что за всеми этими приятнейшими событиями вы не забыли и про книги! Я уверен, что многие их страницы заставили вас волноваться, радоваться и вместе с литературными героями переживать необыкновенные приключения! Признаюсь, я тоже времени зря не терял, и за эти летние каникулы на моей библиотечной полке скопилось немало очень интересных книжных новинок. И некоторыми из них я с удовольствием поделюсь с вами прямо сейчас. Я расскажу вам о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварова.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: Приходилось ли вам бывать в заброшенном саду? Здесь тихо и спокойно. Здесь беззаботно щебечут птицы. Маленькие паучки искусно плетут свои тонкие сети. Жужжат важные жуки. Деловито снуют неутомимые муравьи. Однажды в таком заброшенном саду на старой яблоне появилась на свет крохотная гусеничка. Писательница Анна Штомпель случайно оказалась в этом саду, познакомилась с ней и узнала ее историю. А потом рассказала ее в своей книжке «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой».
2: Крохотная гусеничка сидела внутри яйца и думала о том, как прекрасен мир. Округлый, уютный, безопасный. И еще она обнаружила это сегодня. Мир был очень вкусным. Правда, он почему-то делался все теснее. На самом деле эта гусеничка росла, но не подозревала об этом. Скоро в таком мире станет невозможно жить. И что с ней тогда будет? Наверное, ничего хорошего. И вдруг ей, ничтожной личинке, пришла в голову невероятно смелая мысль. А что, если там, за этим миром, есть еще? Она даже перестала жевать, пока обдумывала эту мысль. Новый мир. Такое огромное-преогромное яйцо, в котором можно вволю ползать и есть. Ничего прекраснее гусеничка и представить себе не могла. Гусеничка энергично заработала челюстями и брык выкатилась на большой зеленый лист. Развернулась, с удивлением потягиваясь, разглядывая саму себя. «Это я?» Как интересно, кто бы мог подумать? И лишь потом спохватилась, что надо было рассмотреть свой новый мир. Он действительно был большой, просто огромный.

0: огромный, во много раз больше гусенички. Его края слегка изгибались, сам он колыхался, а от центра во все стороны бежали дорожки-прожилки. Гусеничка вцепилась в одну из них своими коготками, не подозревая, что висит вниз головой, ведь гусеницам, по правде сказать, безразличны верх и низ. И неловко завозилась на месте. Она еще не умела ползать и в первые минуты слегка испугалась. Она не понимала, почему ее новый мир такой странный и неустойчивый, и что за невидимая сила все время его мотает. Он не казался таким уютным и безопасным, как старый мир. Зато прозрачные незнакомки, которые отталкивались от листа и улетали вверх, так казалось гусеничке, были округлыми, и хотя они почему-то брызгались, новорожденная их не испугалась. «Привет!» — крикнула она, цепко держась за лист, который мотала на ветру. «Я гусеничка, я съела старый мир, и новый тоже съем. А вы кто?» «Мы капли дождя», — отвечали прозрачные незнакомки. «Вы тоже едите мир?» «Нет, мы его поим».
1: «Как это?» — удивилась гусеничка.
0: Но незнакомкам некогда было с ней болтать. «Мы спешим, мы торопимся, торопим-пим-пимся», повторила одна капля, растекшись по листу. «Ах, плюх! Скорей, скорей, скорей!» «А когда торопятся, всегда летят вверх?» — спросила гусеничка. Капли засмеялись. «Ха-ха-ха! Мы летим вниз, вниз к земле!»
1: «А что же тогда наверху?» — продолжала допытываться гусеничка, которая, как все малыши, была очень любознательной.
0: «Там небо и облака, белые, серые и черные».
1: «А что такое облака?»
0: «Это наш дом. Нас много, очень много, и когда нам становится тесно...» «Я поняла, поняла!» — обрадовалась гусеничка. «Я тоже, когда мне стало тесно...»
2: Но уже некому было выслушать ее.
0: «Ах! Плюх! Скорей, скорей, скорей!»
2: Недаром капли так спешили. Ветер разогнал облака, дождь закончился, и лист, новый мир гусенички, вдруг поменял цвет. Из темно-зеленого сделался светло-зеленым. Все это было страшно интересно, а от волнующих переживаний, как известно, разыгрывается аппетит.
0: Гусеничка впилась в край листа и стала грызть. Сначала осторожно, с опаской, потом все быстрее и быстрее. Так и есть. Новый мир оказался гораздо вкуснее старого.
3: Но не подумайте, что гусеничку интересовала только еда. Ничего подобного. Она была очень, очень любознательной. Она с удовольствием и очень вежливо здоровалась со всеми, кто попадал в ее мир, прилетал или приползал на ее лист. Так она познакомилась с толстой тлей, а потом и с божьей коровкой, которая сначала хотела ее съесть, но потом раздумала. Гусеничка показалась ей совсем неаппетитной. Еще бы! Она была мохнатой, с большой головой, с короткими усиками по бокам, с крючочками-коготочками, а кроме того, у нее были овальные бородавки, из которых передние 5 пар были синие, а задние 6 пар — красные. В общем, гусеничка считала себя очень симпатичной. А с божьей коровкой они даже подружились. И та ей рассказала, что такое на самом деле их мир. Формула была проста. Лист на дереве, дерево в саду, сад на земле. Гусеничка любила нежиться на солнышке, немного дремать, немного мечтать, немного разглядывать этот самый мир. Как вдруг...
2: Ветку сильно качнуло. Гусеничка сразу проснулась, но то, что она увидела, показалось ей кошмаром. Прямо перед ней была круглая розовая луна, окаймленная чем-то мохнатым, с выступом посередине и прорезью внизу, а с верхнего края луны сомнений быть не могло. На гусеничку смотрели чудовищно большие глаза. Потом гусеничка услышала тонкий детский голос, который ей показался громоподобным.
0: «Фу! Какая страшная!»
2: Исполинское существо гримасой выразило свое отвращение. Гусеничка так перепугалась, что сначала и не подумала обижаться. и только спустя минуту

0: до нее дошло. Это чудовищное создание, кем бы оно ни было, считает страшной ее, маленькую симпатичную гусеничку. Причем страшной в самом обидном смысле этого слова. Не опасной, какая там от нее опасность, а просто некрасивой, уродливой, такой, что даже фу! Гусеничка очень огорчилась. До сих пор она считала себя самой прекрасной на свете, ничуть не задаваясь, а просто принимая это как должное. И вдруг какая-то образина смеет говорить на нее «фу». «Я не фу!» — сердито воскликнула гусеничка, отплевываясь от шелковой нити, которая угодила ей в рот. «Я не тьфу!»
1: Вот так гусеничка узнала, что в ее мире появилась одна очень непослушная девочка, которой нравилось лазать по всяким запретным местам. Тайком от своей мамы девочка забралась в заброшенный сад и теперь хозяйничала там, срывая листья и травы, пробуя на вкус дикий укроп и смородину. Но гусеничка даже и не предполагала, чем ей может грозить эта встреча. В своих грустных мыслях она доползла до большого красного яблока, висевшего на ветке. А из яблока вдруг выглянула чья-то головка. Незнакомец заявил, что яблоко — это его квартира-однушка. Но если она хочет, то может зайти в гости. Гусеничка и червячок подружились и так увлеклись исследованием тайных лабиринтов яблока, что не заметили, как к их домику подошла девочка. Она сорвала яблоко с ветки и стала откусывать его с разных сторон. Яблоко-однушка стремительно теряла жилую площадь. Гусеничка и червячок в панике забились между семечками. Девочка откусывала с разных сторон. Не выберешься. С яблоком в руке девочка вылезла через дыру в заборе, оказалась на улице и в восторге от собственной непослушности побежала на луг. Гусеничка и червячок не подозревали о том, что каждый ее шаг отдаляет их от родного дерева. А потом случилось самое страшное. Огрызок описал в воздухе крутую дугу и скрылся в густом разнотравье. А непослушная девочка, весьма довольная собой, засмеялась и побежала дальше. Когда гусеничка пришла в себя, она первым делом проверила, все ли ножки у нее целы. Когда их 16, это нелегкая задача. Все ножки оказались на месте. Ни один коготок не пострадал. И великолепная мохнатость осталась при ней. Так что гусеничка успокоилась. А вот ее друг-червячок очень расстроился.
0: «Мой дом!» — грустно сказал червячок. «Какие уютные ходы я в нем проточил!» «Мы живы! Вот главное!» — ответила гусеничка. «А дом — это что-то такое, что теряется и снова находится. К счастью, на свете полно яблок и листьев, и не так уж важно, съели твой дом или нет, если при этом не съели тебя». «Спасибо», — ответил повеселевший червячок. «Об этом я как-то не подумал. А где наше дерево?» «Ой», — сказала гусеничка, и села сразу на 5 пар ножек. Огрызок яблока застрял невысоко от земли в сплетении веток какого-то высохшего кустика. Но обзор открывался достаточный, чтобы гусеничка и червячок увидели. Ничего похожего на их дерево поблизости нет. Здесь вообще не было деревьев, а была только трава. Трава до самого горизонта, щедро разбавленная полевыми цветами. Трава и ничего больше. «Знаешь, что я думаю?» – прошептал червячок. «Мы уже не в нашем саду». «Это вообще не похоже на сад», — ответила гусеничка. «Это похоже на луг. Божья коровка рассказывала мне о нем». «А она говорила, как тут найти дерево с яблоками?» — спросил червячок. «Хм, на лугу нет деревьев. На то он и луг», — ответила гусеничка. «Значит, мы теперь голодные и бездомные», — ужаснулся червячок. «Нет», — ответила гусеничка. «Мы теперь чудом уцелевшие искателей приг».

0: приключений. Так началось удивительное путешествие двух друзей. Они изо всех сил стремились вернуться домой, в их любимый заброшенный сад, к старой яблоне. Путешествие было долгим и полным опасностей. Они познакомились с важным жуком и с толстой лягушкой, с солнечным зайчиком и любознательным мальчиком Тимкой. Им пришлось переправляться через бурный ручей, а потом огромная сорока унесла гусеничку в свое гнездо, чтобы накормить своего птенца. А вот чем кончились их приключения, вы узнаете, если прочитаете эту книжку целиком. Она называется «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой». Написала ее Анна Штомпель, а выпустила в свет издательство «Аквилегия» для детей дошкольного возраста.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Вы знаете, я совершенно убежден, что лето – удивительная пора. Дуня Кукушкина, героиня книжки Юлии Симбирской «Лето в Самоварово», в этом уверена на все 100%. Еще бы, ведь лето – это дача, там ее ждет лучшая подруга с колясочных времен Тамара. Что значит «с колясочных»? А это значит, что знакомы девочки давным-давно, с самого начала жизни, когда мамы катали их в колясках и познакомились. Как говорит сама Дуня, примагнитились мамы друг к другу, а Тамара к Дуне, потому что она первая протянула руку и стащила с нее панамку. Осень, зиму и весну они пережидают в разных городах, а в июне обязательно встречаются, чтобы целых 3 месяца дружно куролесить на даче. А разве можно представить что-то лучше летнего куролесивания? Или куролешенья? Или куролесенья? Но этим летом все пошло не по плану. Во-первых, старшая сестра Дуни, ее зовут Женя, ей 14 лет, и она способная баскетболистка, сломала руку, катаясь на скейте, и приехала на дачу в отвратительном настроении. А во-вторых, оказалось, что в Тамарином доме теперь поселились совсем другие люди.
2: Земляничный дом с мятной крышей, как всегда, высматривал на дороге своих. 2 окошка на втором этаже моргали синими занавесками. Когда я подрулила поближе, дом улыбнулся мне балкончиком. «Хорошо быть своей!» Я спрыгнула с велика, прислонила его к забору и подошла к калитке. На забор призаборилась маленькая птичка с розоватой грудкой. «Точно не синица!» Я на минуту представила, что вдруг Тамара превратилась в эту птичку и прилетела, чтобы повидаться со мной и утешить. Я кивнула птичке Тамаре, она склонила на бок круглую серенькую головку и смешно чирикнула. «Чуньк!»
3: «Девочка, ты заблудилась, что ли?»
2: В открытое окно Тамариной кухни выглянул бородатый старичок в красной шапочке и круглых очочках. Если бы шапочка была, например, завязками и с острой верхушкой, то получился бы... «Красный шапочек». Я подошла к крыльцу и спросила. «Это ваша кепочка? Я в траве нашла. Тут раньше жила моя лучшая подруга Тамара».
3: «Погоди-ка», —
2: кивнул старичок и исчез в окне.
3: «Меня Антон Семенович зовут, а тебя как?»
2: Старичок спустился с крыльца и вытер руки клетчатым полотенцем, заправленным за пояс джинсов с заплатками. «Меня Дуня зовут. Кукушкина», — добавила я, хотя фамилию никто не спрашивал.
3: «Хм. Как славно!» — улыбнулся Антон Семенович. «А моё фамилия? Колокольчиков. Так, с кепочка, говоришь. Дай-ка поглядеть!»
2: Я протянула ему свою находку. «Хм, может, не ваша, я просто...»
3: «Наша! Очень даже наша!» — обрадовался Антон Семенович и погладил свою коротенькую бородку. «Алёшка, ты где прячешься? Тут твой головной убор вернулся на родину!»
2: Я завертела головой, чтобы первый найти, где прячется этот Алёшка. И тут сверху послышался голос. «Эх вы! Никто меня не заметил! Ну даёте!» На старой сосне сидел мальчик. Вернее, он сидел на толстой ветке и болтал ногами. К ней раньше всегда привязывали веревочные качели. И я даже рот разинула, потому что на эту ветку мы с Тамарой тоже пытались вскарабкаться –

0: пока не докарабкались.
1: «Текс!» — покачал головой Антон Семенович. «Чего тебя на дерево-то понесло?»
0: «Просто так! Я сейчас слезу! Я лестницу приставил!»
2: «Вот! А мы с Тамарой не догадались про лестницу!»
0: Алеша ловко спустился, как по шведской стенке на физкультуре, стряхнул с футболки сосновые чешуйки и протянул руку.
3: «Давай кепку! Спасибо! Ты где ее нашла?»
4: Вот так состоялось их знакомство, которое постепенно переросло в настоящую дружбу. Правда, дружить с Алешей было непросто. На взгляд девочки он слишком много выдумывал и даже врал. И совершенно невозможно было определить, когда он говорит правду, а когда нет. Но вот что удивительно. Далеко не все, о чем говорил Алеша, было выдумкой. Да и вообще оказалось, что он очень много всего знает. Не случайно ведь он из второго класса перепрыгнул сразу в четвертый. Говорит, что очень простая программа была, представляете? В общем, Алеша оказался загадкой, которую Дуне очень хотелось разгадать. Впрочем, лето было наполнено не только этим. Дача хороша еще и тем, что здесь всегда масса самых разных занятий. Можно искать и прятать клады. А можно просто затеряться в малиннике и наблюдать за ежиком. Можно караулить зловещую медведку, составлять карту двора, рисовать комиксы, собирать лего, сколачивать роботов из деревяшек, полоть грядки и чистить ревеневые ноги для пирога. Зеленый в розовых чулочках. А еще можно познакомиться с удивительным человеком, который открыл в деревне настоящий музей. Но иногда бывают и другие встречи, не слишком радостные. От них захватывает дух. Когда ребята познакомились с Никаноровым, это тот самый директор деревенского музея, он пожаловался, что уж очень много в музее мышей. И не мешало бы ему завести бойцового кота, а то ненароком мыши погрызут его экспонаты. Кота не нашлось. И тогда ребятам пришла в голову прекрасная мысль. Это им так показалось, что она прекрасная. Одолжить Никанорову на время бабушкину кошку Василису. А надо сказать, что кошка эта непростая. Она много раз оказывалась победительницей на разных кошачьих состязаниях и была бабушкиной гордостью. В отсутствие бабушки они посадили Василису в переноску и отправились в музей. Нести ее оказалось не так-то и легко. Ребята остановились отдохнуть, и тут...
0: Прямо перед нами из кустов вышел высокий и очень худой человек в черной футболке и с черной сумкой. На носу у черного человека сидели черные очки. Вместо щек впадины, а целиком он был похож на свистящего тарантула или каракурта, или скорпиона, или на всех вместе. Жутковатый, в общем. А жуткость я по привычке измеряю в пауках. Он наклонился и вытряхнул из сандалии камушек. Я следила за каждым движением черного человека-паука, как будто ждала, что вот сейчас он поступит так же, как в мухе-цокотухе, сцапает нас с Алешей, замотает в липкий паутиновый кокон, и все.
1: «Где тут автобусы ходят?» — спросил он у Алеши и улыбнулся.
0: Оказывается, у некоторых людей-пауков может не быть переднего зуба, и выглядит это как-то ужасно. Тут Алеша попятился и сказал: «Не забирайте меня, не забирайте меня!»
4: Кто был этот таинственный незнакомец и почему его так испугался Алеша Колокольцев? Какие еще события произошли тем летом на даче? И удалось ли Дуне исполнить свою мечту? Ни много ни мало написать книгу. Об этом вы узнаете, если прочитаете «Лето в самоваре» до конца. Книгу написала Юлия Симбирская, а выпустила издательство «Абрикос» для детей от 6 лет.
5: Книжный червячок.
4: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварова. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш

0: Книжный червячак. В книжном мире маячок. Ваш книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
4: Хеллоу! Бонжур!
5: Хрисио!
6: Салам!
5: Ола!
6: Гутен так!
7: Шалом!
8: Привет!
9: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
10: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
11: Днем по будням на детском радио.
1: 0+. Реклама. Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
12: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
13: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
14: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно.

0: в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
3: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко.
4: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
3: Вы слушаете детское радио. И с вами мы, я Веснушка.
4: Я Кипитоша.
3: Самые громкие и веселые радиоведущие страны.
4: А еще в нашей компании первоклассная ведущая.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: На работе.
3: Московское время – 7 часов. В эфире «Детское радио».
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В Японии бездомная кошка сделала блестящую карьеру. Накана-сан нашли на улице. Она была больной и истощенной. Кошку вылечили, а через несколько месяцев выдали ей форменную кепку, медальон для ошейника и назначили стажером. Накана-сан успешно трудилась. Шустро сталкивала со столов компьютерные мыши и спала прямо на рабочих документах. И так хорошо справлялась с обязанностями, что ее повысили. Теперь она начальник железнодорожной станции небольшого города Наканатё и местная знаменитость. Посмотреть на кошку начальника приезжают со всех уголков страны. Из Японии переносимся в Китай. В Пекине открылся детский сад для роботов. Это специальная лаборатория, в которой люди как воспитатели. Они наблюдают за железными подопечными, пока те учатся ходить, стоять и бегать. Машины учатся на своих ошибках, как обычные малыши. Они сами исследуют мир. Например, если робот во время ходьбы врезается в стену, он запоминает это и в следующий раз обходит препятствие. Ученые уверены, что детский сад подготовит роботов к неожиданным ситуациям, когда нельзя заранее все предусмотреть. Пусть учатся. Скоро они станут нашими незаменимыми помощниками. И в завершении выпуска новость о творческом конкурсе. Сегодня стартует прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Чат с книгой». Его организаторы хотят познакомить детей с современной литературой. Участникам предлагают читать книги, а потом делать о них блогерские обзоры, снимать сторис и создавать тренды. Например, придумывать танцы по мотивам книжной истории. Авторов лучших работ ждут призы. Рассказала детскому радио Евгения Русинова, детский писатель.
5: Чат расшифровывается еще и как «Читай, активничай, твори». Будут разные номинации, и волшебная коробка, и видео, и обзор с книгами. Участвовать сможет любой желающий со всей страны. Можно будет отправлять конкурсные работы. Будет большое жюри, которое выберет в каждой номинации победителей. И уже сейчас издательство предоставляет нам подарки. Подарки, конечно, будут книжные. Подарков много, поэтому многие из участников получат призы.
3: Прием заявок продлится до 30 января. Этот конкурс – отличная возможность познакомиться с интересными книгами и проявить себя. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
6: В Пекине, где открылся детский сад для роботов, сегодня плюс 28 градусов, малооблачно. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
7: В Ростове-на-Дону, где работает необыкновенный космический детский сад, сегодня плюс 21 градус, небольшой дождь, детское радио там слушают на частоте 88,2 FM.
6: В Москве сегодня днем плюс 18 градусов, местами небольшой дождь.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Веснушка, просыпаться помогушка. Это я. И Питошка, улыбаться помогушка. Это он.
2: Помогушка?
1: Да. Ну, нашей фантазии нет пределов, согласись. Мы можем быть и помогушкой, и помогушкой, да кем угодно. Главное, чтобы наши ребята вставали с хорошим настроением и с улыбкой. И с вечера уже ждали. Вот, мы завтра проснемся всей нашей радиосемьей, и у нас будет что-нибудь обязательно утром интересненькое. И, как всегда, сегодня, в самой середине сентября, а сегодня 15-й, значит, серединка у нас, да?
2: Да.
1: Интересный день, день российского леса. Самое время ходить в лес сейчас только потому, что, например, там появились осенние грибочки. Ну, это кто их любит, конечно. Я знаю, что не все ребята любят грибы, но взрослые любят. Дети, может, собирать их любят. Тихой охотой заниматься.
2: О, послушайте, лес сам по себе это драгоценность. Это, как говорят, легкие нашей планеты. Без лесов, друзья мои, дышать было бы гораздо неприятнее.
1: И потом сейчас в лесу появляются совершенно потрясающие краски. Потихонечку, да. Вот врываются багряные, золотые тона. Рисуй, не хочу. Поздравляем сегодня наши леса с их днем. И если уж мы сегодня начали с фантазии, давайте-ка придумаем свой фантастический лес.
2: Ого.
1: Да, с утра разбудим нашу фантазию, чтобы потом уже в саду и в школе было гораздо легче. Итак, фантастический лес. Что это за лес? Кто в нем живет? Какие фантастические обитатели? Может быть, у этого леса какая-то история особенная? Давайте звоните, ребята, наши фантазеры. 8495-134-5664.
2: О, вот это интересно. И пишите, конечно, свои вот эти вот коротенькие рассказы про фантастический лес можно присылать на сообщалочки. +7 916 968 0968.
3: Снова утро, шумный класс. Кто-то прячет сон из глаз.

0: вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Итак, сегодня, 15 сентября, оказывается, отмечается Российский день леса. Лесов в России, слава богу, несметное количество. Есть даже такие, я слышал, места, где нога человека еще не ступала.
2: В России такие места?
1: Конечно. Ну, ты ладно. Про тайгу слыхала, Веснушка?
2: Ну, мне кажется, тайгу люди, которые там живут, исследовали вдоль и поперек.
1: А вот и нет.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, странная история. Ладно, у нас с тобой сегодня, знаешь, какая задача? Придумать вместе с ребятами фантастический лес какой-нибудь. А и вот нам уже кто-то дозвонился. Привет.
3: Привет.
2: Давай с тобой знакомиться. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Аня.
2: Очень приятно. Откуда ты звонишь?
3: Из Москвы.
2: Угу. Ну, у нас тут лесов таких нехоженных нет, это точно. Но мы сейчас с тобой придумаем фантастический лес. Давай.
3: Мой фантастический лес называется лес буквы «Т».
1: Ух ты! А почему так?
3: Ну, он волшебный, потому что, ну, во-первых, он буквой «П» называется, потому что сам лес выглядит как буквой «П», если посмотреть на него с вертолета какой-нибудь.
1: А, то есть он по форме напоминает букву «П».
2: Так, что в этом фантастическом лесу? Наверное, все на букву «П». Там водятся какие-то особые попугаи, например, да?
3: Да.
2: Так.
3: Он волшебный, потому что в него все время бьют молнии.
2: Ой. А это не опасно для тех, кто придет туда?

0: гулять.
1: А нет, они не попадают. На людей они только красиво горят, и на деревья они не попадают.
2: Ага. А, то есть для красоты просто.
0: Ты, наверное, сама любишь наблюдать за молниями, когда сидишь дома. Ты, наверное, на этаже 10-м живешь, да?
1: Нет, но правда люблю наблюдать за молниями.
0: Ага. Вот когда ты живешь на верхних этажах, вот эти молнии... Хорошо, что думаешь, я не на улице сейчас. Можешь смотреть этот салют из окошка уютной квартиры. Так, кто еще там может водиться? Я так думаю, что там все должны обитатели все-таки на букву «П». Кто еще? Поросята?
2: Поросята?
0: Поролоновые поросята?
1: Ну, я думаю, они там могут водиться, но есть самые обычные животные. Uh-huh. Олени. Я думаю, лань там может водиться.
0: Так, ну что ж, спасибо тебе большое, молодец, фантазерка. Вот когда человек в такое раннее время уже может фантазировать, это о многом говорит. Спасибо большое тебе за звонок. Олеся нам дозвонилась. Доброе утречко!
3: Доброе утро.
0: Так, ну расскажи, какой фантастический лес придумала ты?
3: Я придумала
2: лес. Вон
3: это кусты, а вершина это
2: медали. Что-то плоховато тебя слышно. Давай-ка ближе к трубочке, пожалуйста.
3: Мой лес, стволы у деревьев составлены из кубков, а вершины из медалей. И водятся там обручи, скакалки, бутылочки.
0: Ух ты! Обручи, скакалки и бутылочки.
2: Медально-кубочный лес.
0: Так, ну-ка дай-ка я отгадаю. Ты занимаешься спортом.
3: Да.
0: Ты занимаешься художественной гимнастикой.
3: Нет.
0: А чем?
3: Карате.
0: Ох, как интересно. А почему тогда там скакалки? Они что-то для карате? Или вы и со скакалками тоже занимаетесь?
3: Мы со скакалками занимаемся.
0: Понятно. Медально-кубочный лес. Не хотите ли посетить, друзья, чтобы там как-нибудь сорвать с дерева себе медаль?
2: А у тебя сколько медалей, если есть?
3: У меня много медалей, у меня их...
0: Целый лес дома, да? Медально-кубочный.
2: Вот это да!
0: Ну что ж,
3: 20.
0: Замечательно, 20 медалей. Спасибо тебе большое за звонок. Вот видите, какие у нас ребята. Какие придумщики. Присоединяйтесь, давайте, пишите. Можете даже нарисовать нам этот ваш фантастический лес. 8-916-968-0968.

0: нам писали. Вы нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Привет, детское радио. Пишет нам Есения Русинова из Ижевска. Я придумал лес, где висят на деревьях манго и сыр косичкой.
2: Очень интересное сочетание.
1: Буду жить в этом лесу и питаться прямо с деревьев, срывать манго с сыром.
2: Ой, красотища. Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Это у нас пишет Стеша из Мытищ. У вас там был лес на букву П, а у меня лес на букву Т. И все звери там на Т. Например, не заяц, а таец. Не волк, а толк. Не медведь, а тедведь. И все они светятся радугой. Едят вкусные сладкие фрукты, сладости, всегда поют, танцуют, когда, конечно, не спят.
1: Тедведь.
2: А как тебе таец?
1: Привет, пишет Вадим из Архангельска. В моем лесу будут золотые листья, там будут жить волшебные животные, которые будут говорить на человеческом языке. Ой, мечта, конечно.
2: А у меня лес футбольный, пишет Миша из Москвы, который, видимо, занимается футболом.
1: Это как?
2: Ну, он сверху похож на мяч, и там все животные похожи на шар вообще. Ну, такое, знаешь...
1: Все кругленькие.
2: Смешариковое государство такое, некоторым образом. Ой, ну, ребят, вы, конечно, молодцы. Давайте, придумывайте дальше. Если умеете рисовать, можете даже изобразить что-нибудь нам эдакое. Присылайте вот сюда, непременно. 8-916-968-0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ № 841.
1: Привет, вы кто?

0: Минтранса. ОГРН 138-3204-8605.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соберег – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
5: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
8: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
7: Ты подумай, кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
8: И правда, срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
9: 18 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Утро, утро, доброе утро! Вот оно уже наступило, вот оно приходит, врывается в распахнутые окна со свежим запахом.

0: Да, сегодня день леса, и, может быть, сегодня кто-то из вас туда отправится. Гулять, в поход, да мало ли, что вам может в лесу там понадобиться. Но прежде чем мы отправимся туда, нужно, конечно, взбодриться. Долгие прогулки – это, знаете ли, не каждый может осилить. А вот те, кто делают каждое утро зарядку, вполне себе могут. Поэтому прямо сейчас встречаем нашу дорогую дежурную.
1: Вы готовы вместе с нами делать утреннюю зарядку? Тогда улыбнулись и побежали. Можно бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Руки на поясе. Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Встаньте ровно. Расправьте плечи. Руки вдоль тела. Сначала поднимите одно плечо, словно хотите достать им до уха. Голову при этом не наклоняйте. Опустите плечо и поднимите другое. Опустив, поднимите оба плеча сразу. Движения не должны быть резкими. Начали. Раз, поднимаем одно плечо, опускаем. Два, поднимаем другое плечо, опускаем. Три, поднимаем оба плеча сразу и опускаем. Раз, два, раз. Два. Раз. Два. Отлично. Следующее упражнение. Встаньте ровно, плечи расправлены, ноги вместе, а руки на поясе. Сначала машем одной ногой вперед-назад, а потом другой. Следите за тем, чтобы нога была ровной. Начали. Машем одной ногой вперед-назад. Раз. Два. Вперед-назад. Машем широко. Вперед-назад. Раз. Два. Теперь другой ногой вперед, назад. Раз, два, вперед, назад. Раз, два, меняем ногу, машем. Вперед, назад. Раз, два, вперед, назад. Раз, два, и другой ногой. Вперед, назад, мах, мах. Вперед, назад. Раз, два, отлично. Следующее упражнение мы тоже сделаем на полу. Ложитесь на спину, руки под голову, локти прижмите к полу. А теперь представьте, что вы едете на велосипеде. Поднимите обе ноги вверх и начинайте крутить педали. Раз, два, раз, два, одна нога, другая. Раз, два, раз, два, раз, два, одна, вторая. Раз, два, крутим педали быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Остановились! Заключительное упражнение зарядки – это прыжки. На двух ногах поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь не спеша побежали по комнате. Бежим легко, дышим носом, не торопимся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Глубоко вдохнули носом и выдохнули ртом. Вдохнули и выдохнули. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня. Счастливо!
2: Ариэль, послушай меня. Мир среди людей скучный. Жить под водой гораздо лучше и интересней. Цвет моря почти зеленый, чуть синий, чуть голубой. А вкус у воды соленый, приятнее, чем земной. Вокруг только посмотри, какая здесь красота. Со мною ты повтори, моя песенка проста. А под водой... А под водой...

0: а также морской конек. А кто там с восьмеркой ножек? Так это же осьминог. Свет рыба горит повсюду, мерцает, как город снов. И петь, и плясать я буду,
1: и грустных не надо.

0: Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой. Этот мир лучше, этот мир глубже, этот мир лучше, это не лужа. Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой.
1: Нам писали. Сообщалка сообщает.
2: А мы сегодня снова фантазируем. Не под водой. Все-таки над водой мы пока еще. В лесу. Да в каком? Мы ребятам предложили пофантазировать на тему фантастического леса.
3: Привет, детское радио. Я Лёва из Нижнего Новгорода. Мой лес называется магнитный. Обитатели леса притягиваются к нему и никуда не выбегают и не вылетают. И все они необычайной красоты. Листья на деревьях фиолетовые и блестят, как металл.
2: Вау!
3: Вот так вот.
2: Магнитный.
3: Да.
2: А вот Платон из Ставрополя придумал парящий лес.
3: Красота.
2: Который медленно дрейфует в небе над облаками.
3: Ничего себе.
2: А? Деревья со спиральными светящимися кронами. Мох меняет цвет под вашими шагами. Течет река из жидкого света. Спросите, кто там живет?
3: Кто там живет?
2: Люминары.
3: Это кто?
2: Это такие маленькие зверьки-огоньки. Ну, то есть светящиеся.
3: Очень интересно, так.
2: А еще гелисы.
3: А это кто?
2: Крылатые туманные кошки.
3: А еще?
2: А еще эхо птицы, которые поют голосами тех, кого видят, кто рядом.
3: Класс.
2: Еще там живет орель. Дерево-дух, разговаривающее через ветер.
3: Ну, Платон, тебе надо вот быть писателем-фантастом, я
2: ведь
3: тебе хочу.
2: Ведь надо книгу писать срочно, Платош.
3: Доброе утро, Веснушка Кипитоша. Наш волшебный лес — это лес наоборот. В нем животные не могут произносить звуков, а вместо них говорят растения. Мяукающий папоротник, гавкающая ива, чирикающая елка. Или волшебный лес для взрослых. Это от родителей уже. Там растут погашенные ипотеки.
2: Придумывали... А как они выглядят?
3: Это ты спроси у папы Димы и Ульяны из Волгограда. Глеб, поди умываться скорее. Хватит фантазировать.
2: Ой, как смешно.
3: Ну, если есть лет футбола, пишет Владислав, значит, лес хоккея тоже должен быть. Ну, здрасте, приехали. Куда же мы без него-то?
2: То есть там растут вместо деревьев клюшки?
3: Угу. И шайба.

0: А я придумал кошачий лес. Там будут обитать только кошки. Они будут есть в кафе, играть на кошачьей площадке, заводные мышки, крутилки всякие, горки, качели. Федя из Мурина. Ну, Федя, это уж не лес получается. Это уж какой-то урбан.
1: Ферма.
0: Так, молодцы, ребят, молодцы. Ну, слушайте, что касается леса, у нас есть для вас супер предложение. Мамы и папы, внимание! Объявляем игру для семейной команды «Ребенок и взрослый». Вашему ребенку понадобится ваша поддержка в эфире, тем более, что приз в этой игре для всей семьи.
1: А при чем тут лес?
0: А при том, что это сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области. А лес там тоже есть.
1: Красота-то какая!
0: Не то слово! Звоните, наши путешественники будущие. 8495-134-566.

0: Маша Бирейко.
1: Вот сегодня как раз мы заговорили про лес, как он важен для тех, кто живет на нашей планете, для воздуха. Все-таки деревья, они что? Они выделяют очень полезный кислород.
2: Но мы сегодня будем собираться в виртуальное путешествие. Это может быть куда угодно сборы. На море, не знаю, в горы, в лес. Самое главное, правильно собрать рюкзак или чемодан. Что нет, у вас там?
1: Сумка. Надо тогда определиться. Если в горы, это определенный набор вещей.
2: Давай мы просто собираемся
1: если
2: в путешествие.
1: Море, это море, лес, это лес. Куда конкретно?
2: За город собираемся. Путешествие за город.
1: Так.
2: Там есть все. Бассейн, все есть. Этель с нами сегодня играет. Привет.
3: Здравствуйте, Веснушка и Гипитоша.
2: Здравствуй, дорогая Этель. Итак, мы с тобой будем собирать чемодан. Будем класть разные вещи. Если ты считаешь, что вещь подходит для путешествия, ты говоришь «берем». Если считаешь, что она тебе там вообще не нужна, ты говоришь «не берем». Вот. Будет всего несколько вещей. Будь внимательна. Готова?
3: Да.
2: Ну тогда поехали.

0: Так, валенки.
1: Если в лес, то они нужны. Если зимой едем, конечно.
2: Берем валенки.
0: Ладно.
2: Полотенце.
1: Полотенце нужно для того, чтобы мыться. Берем.
0: Отлично. Давай. Пианино.
1: Совсем не нужно.
0: Как-то?
1: Для чего же оно нам? Пианино не занимаюсь.
0: Захочется спеть что-нибудь, а как без пианино?
2: Для этого есть умная колонка. А кто пианино тащить будет?
1: Пианино в рюкзак-то не уместится особо.
2: Ладно, хорошо, маска для сна.
1: Маска для сна нужна.
2: Берем, то есть?
1: Ну да, берем.
2: Берем. Хорошо, давай.
0: Ладно, хорошо. Чайник.
1: Чайник. Если, да...
2: Чайник берем. Вот, Кипятош, тебя берем.
0: Ой, спасибо, я уже заволновался.
2: Грелка!
1: Грелка?
2: Да.
1: Берем, конечно.
2: Грелку тоже берем, но мало ли там холодно будет. Вот. А ты сразу грелку достал и тепло.
0: Ладно, хорошо. Бутерброды.
1: Бутерброды, конечно. Нужно хоть что-то есть.
2: Хорошо. И, наконец, телевизор.
1: Телевизор! Нет, зачем нам телевизор? Он в рюкзак не поместится, это во-первых.
0: Как?
1: Во-вторых, он там должен быть.
0: А смотреть-то что-то захочется? Мультики там или что-то? Как без телевизора?
2: Красоту природы надо смотреть, да? И активничать всячески. Ага. Потому что на отдыхе есть тем, чем заняться, кроме телевизора. Молодец, Этель! Ну что, вручай подарок торжественно.
0: От детского радио и спонсора ООО «Усадьба» ты получаешь сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
1: Ура!
0: На берегу Волги, в Тверской области. Красота, пейзажи, ой!
2: Там есть аквацентр, конный клуб, мини-ферма и развлечения для детей и взрослых. Барская усадьба, семейный отдых на Волге по системе «Все включено». 0+. Ты-дыщ!
0: Ну и я тоже там буду.
2: Ты да, тебя
0: чайник
2: взяли.
0: Чайник взяли с собой?
2: Тебя взяли, Кипятош, собирайся.
0: Ура!
2: Спасибо, Этель, за звонок. Классного тебе денька. Ну а у нас впереди поздравлялочки.
3: Собирайка.

0: Сегодня 15 сентября, и в этот день появился на свет итальянский путешественник Марко Поло, который, по слухам, привез в Европу мороженое.
1: Да.
0: А еще все любители детектива. Сегодня, в этот день, вернее, родилась Агата Кристи, автор детективных романов и пьес.
1: Ого.
0: Да, также Михаил Танич, советский российский поэт-песник, который написал множество прекрасных композиций. «Черного кота», в том числе, нашего любимого. Ну и, ребята, ну-ка, давайте-ка принимайте наши поздравления срочно.
1: Поздравляем с днем рождения доченьку Полину Гавриленко. 10 лет уже. Мама Оля, папа Андрей, брат Ярослав желают отличного настроения, верных друзей, много вкусняшек, исполнения самой заветной мечты. Мы знаем, как сильно ты любишь животных, поэтому приготовься встречать нового члена семьи.
0: Ура! Я даже догадываюсь, кто это будет.
1: Да, да, Полинка, скоро у тебя появится песик.
0: Ой-ой-ой, Полинка.
1: Но, как договаривались, после завершения ремонта. Осталось недолго. И пусть этот день будет самым счастливым. Мы тебя очень любим. С днем рождения.
0: От всей души, Полинка, принимай поздравления.
1: Вот это подарочек.
0: Да, поздравляем любимую дочку Анюту с днем рождения. Уже 3 годика. Расти умненькой и доброй. Очень тебя любим. Твоя семья, город Москва.
1: Сашуля, с 6-летием поздравляем тебя, любим, целуем. Сестра Альвина, мама и папа.
0: Поздравляю Матвея Зугрова с днем рождения. Желаю счастья и здоровья. Это Марк.
1: Привет маме Вике, папе Олегу и сестре Маше.
0: Поздравляю братика Семена с днем рождения. Ему 3 года. Расти большой и сильный. Маша и папа из Казани.
1: Привет дочке Софии. Удачного дня. И сыну Саше тоже, мама Наталья.
0: Передаю привет первокласснице Валерии, которая еще не проснулась, но мужественно сражается с омлетом. Приятного аппетита и пойдем в школу, мама Даша.
1: Доброе утро. Передаю привет Кате и Игорю Чистовым из Ярославля. Отличного дня в школе. Мама и папа, любим вас.
0: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Спасибо вам, что каждый день приносите мне радостное настроение с утра. Хочу пожелать хорошего дня и продуктивной недели. Маме Ане, дедушке Леше и бабушке Ире. Я вас всех очень люблю. Дашуля.
1: Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Поздравляю саму себя с тем, что учусь уже 3-ю неделю в школе.
0: Ох, какая молодец.
1: Пишет Аня себе.
0: Держись. Передаю привет мамочке и сестричке Есении. Желаю хорошего дня и отличного настроения. Люблю вас. Это сообщение от Агни из Ставрополя. Вчера отмечала свой день рождения чудесная девочка Полина Шумкова из Йешкар-Олы. Исполнилось 8 лет. Мама, папа и брат Алексей поздравляют. Желают оставаться такой же доброй, отзывчивой и творческой. Передаем привет нашим мальчикам Максиму и Артему. Желаем им хорошего дня, веселого настроения. Мы вас очень любим. Мама Катя и папа Леша из Ростова-на-Дону.
1: Доброе утро, Веснушка Кипитоша, Тасеньку Асафьеву и Костю Федорова. Мама поздравляет с новым днем. Пусть у вас все будет хорошо. Люблю вас и папе привет.
0: Ну что ж, всем мы желаем сегодня отличного сентябрьского настроения. Ребята взрослые, сегодня уже вторник. А ну-ка, все с бодростью в новый день.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
3: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, антрасюры.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
2: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
5: А у нас для тебя есть сюрприз.
6: Отмечаем праздник.
5: Поздравляем!
6: 10 лет сказочной дружбы.
7: Дружить мы умеем.
6: Фантастических приключений.
7: Как же я люблю всякие загадки.
8: Как загадочно.
6: Чудесных превращений.
7: Опа!
6: И очаровательных образов.
7: И что у вас модно в этом сезоне? Это мы.
6: 10 лет волшебства.
7: Дальше будет еще интереснее.
6: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1357-46-79-24-55. Город Москва. Реклама.
9: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
10: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Как здорово, что мы снова вместе. С вами Веснушка и говорящий чайник Кипитоша.
2: И наша

0: коллега из службы информации детского радио Юлианы Бондаренко. Юля, привет! Какие новости?
1: Привет, Кипятоша! В этом выпуске я расскажу о необычных способностях животных. Собаки умеют моргать, как хозяева, еноты – мастерить игрушки, а рыбы – танцевать.
0: А вот могут ли рыбы исполнить танец маленьких утят, а? Или что-то из Лебединого озера?
1: Это вряд ли, Кипятоша. Оказалось, морские обитатели – большие поклонники современных танцев. Московское время – 8 часов. В эфире «Детское радио».
2: Познавательно, увлекательно.

0: Оказывается, так умеет делать бронированный морской петух. Он живет глубоко под водой и не плавает, а ходит по дну с помощью плавников-ножек. Может двигаться вперед, боком и даже пятиться назад, как в танце. На морде у него есть усы-щупальца, чтобы искать еду. Тело покрыто панцирем. На голове гребень, как у петуха. А широкие грудные плавники при раскрытии напоминают разноцветные перья птицы. За все это рыбу и назвали бронированным морским петухом. Ученые удивлены его ловкости. И теперь хотят выяснить, какие еще рыбы умеют танцевать. На мексиканском острове Косумель живут удивительные карликовые еноты. Они научились делать игрушки из бумаги. Ученые заметили, как одна молодая енотиха нашла в мусоре чек, намочила его, скатала в плотный шарик, обваляла в песке и начала с ним играть. Это увидела ее сестра и попыталась повторить. Сначала не получалось, но потом и она научилась. А следом вся семья енотов подключилась к мастер-классу. Ученые считают, что это не случайность. Родственники-еноты учатся друг у друга новым играм. Ученые из Италии провели необычный эксперимент и выяснили, когда хозяин часто моргает, его собака тоже начинает моргать чаще. Исследователи показывали хвостатым видео, на которых люди моргали каждые 3 секунды. Животные повторяли за ними. Что важно, четвероногие чаще повторяли моргание за хозяином, чем за незнакомым человеком. Ученые пока не знают, почему собаки так делают. Специально или просто так само собой получается. Но ясно одно. Наши пушистые друзья очень внимательно за нами наблюдают и легко копируют наши движения. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: В итальянской Парме, где ученые выяснили, что собаки моргают так же, как их хозяева, сегодня плюс 28 градусов, ясно, там Детское радио слушает в мобильном приложении.
2: В Новосибирске, где школьница создала бизнес, чтобы подкармливать бездомных кошек и собак, сегодня плюс 14, небольшой дождь. Детское радио можно слушать на частоте 95,8 FM.
1: В Москве сегодня плюс 18 градусов, облачно, местами небольшой дождь.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Да, да, танцуй, как бронированный морской петух, задом наперед.
2: Что?
1: Ты еще не слышал новости, что ли? Ты чего?
2: Который лунную походку изображает.
1: Да. Это классно выглядит. Вообще, животные, я просто удивляюсь. Ну, скоро совсем все очеловечатся. Вот, пожалуйста, еноты делают игрушки из бумаги. Петухи всякие морские танцуют, как Майкл Джексон.
2: Ну, это ж классно. Это ж смешно, это здорово.
1: Собака моргает, как человек. Как тебе вообще все это происходящее? Может быть, вы еще скажете, что собака икает, как человек?
2: Мне кажется, собаки вообще не икают.
1: Ты точно это знаешь? У тебя нет ни одной знакомой собаки, Кипидошка.
2: Ни разу не видел икающего песика.
1: А вот надо присмотреться. Может быть, если они моргают, как люди, то и они и икают, как люди, понимаешь?
2: Ух ты.
1: О, кстати, ты сейчас икнул.
2: Когда?
1: Ты сказал, песик!
2: А!
1: Ребят, хотите тоже вот с нами вместе вот поразвлекаться таким образом, поиграть и подарок получить? Загадочный ик у нас впереди, так что прямо сейчас звоните, игроки, игрульчики.
2: Наш телефон чек
1: 8495-134-5664.

0: кик. Уньк, яньк, ушк. Пик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
4: Мы начинаем игру «Загадочный ик», и до нас дозвонилась Вика. Приветик.
5: Здравствуйте.
4: Скажи, пожалуйста, Вика, а у тебя есть собака?
5: Есть.
4: Она икает?
5: Да.
4: Вот,
1: да?
4: Видал, Кипитоша?
1: Ух ты.
4: Вот так, а ты говоришь, не икают собаки. Ну, как люди. Начала Вика икать, и тут же «эк» слышишь от собаки тоже в ответ. Это перекличка такая.
6: Ну, ой, у тебя даже в имени есть «ик».
4: Вика?
5: Ну да.
6: Вик?
4: Ну, значит, Тория, ты не просто так дозвонилась. Будем сейчас играть. Готова ли ты это сделать?
5: Да.
4: А что сделать? А тебе предстоит превратить большие слова в маленькие и миленькие.
6: Для этого к словам надо будет добавлять разные «ики». Ну, чтобы они стали маленькими, эти слова.
4: Да, у «ика» есть друзья, знаешь, какие? Чик, ник, йок, ок, еньк, оньк и остальные уменьшительные суффиксы. Давай с тобой порепетируем. Ну, например, я говорю «пиджак». Ты тут же икай, и получится...
5: Пиджачок.
4: О, правильно! Молодец! Совершенно все усвоила хорошо. Готова играть?
5: Да.
4: Ну, давай. Тогда играем. Давай.
6: Шоколад.
5: Шоколадка.
4: Кефир.
5: Кефирчик.
6: Цветок.
5: Цветочек.
4: Рыба.
5: Рыбка.
6: Рыбонька. Торт.
5: Тортик.
4: Ну что ж, дорогая наша Вика. Вика, какой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой получился, а? Загляденье, молодец. Мы тебя поздравляем.
6: Ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
5: Спасибо.
6: С ней вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
4: Ну что ж, спасибо тебе большое, Вик, за звонок. Хорошего тебе денька, хорошего настроения. Ну а мы ждем поздравлялочки.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
1: Загадочный ик.

0: всего сердца поздравляем нашу принцессу Арину Кузовенину с ее первым юбилеем. 10 лет. Время пролетело очень быстро, но оставило огромное количество теплых воспоминаний. Пусть твоя жизнь будет наполнена волшебством и чудесами. Пусть все-все у тебя получается. Море счастья, счастливого детства. Мы всегда будем рядом. Твоя семья – город Казань.
1: А у нашей бабушки Вали сегодня день рождения. Ей 87 лет.
0: Какая взрослая бабушка.
1: Очень ее любим, желаем долгих лет жизни. Правнуки Ваня, Сима и Вася.
0: Рома, с днем рождения, с первым юбилеем тебя, с десятилетием. Любим, будь счастлив, ты самый добрый и замечательный мальчик. Твои родители, сестренка Даша и любимый песик Моня, город Санкт-Петербург.
1: Доброе утро, детское радио. Поздравляю свою булочку Эмму Гильдееву из Казани с десятилетием. Ты моя любовь, мое чудо. Свети, радуй нас, улыбайся. Пусть все мечты сбываются.
0: Поздравляю своего любимого папу с 40-летием. Желаю крепкого здоровья и радости. Ксюша из Минска.
1: Поздравляю Анечку в Юлкову с новым прекрасным солнечным добрым днем. Анечка, я тебя очень люблю. Желаю успехов во всех уроках и играх. Мама.
0: С добрым утром всех-всех-всех. Ясного, доброго и великолепного дня желает Камиля из Казани.
1: Большой привет всему Санкт-Петербургу. Отличного настроения, мы едем в школу. Намаз и мама Лена.
0: Доброе утро всем. Передаем привет нашим кукушечкам Наиле и Софии Бахишевым. И желаем хорошего настроения и дня. Папа и мама, город Санкт-Петербург.
1: А мы едем с папой и Сашей в школу и садик, пишет дочка Маша.
0: Ну что ж, мне кажется, мы всех поздравили. Замечательно. А кого не поздравили, обязательно сегодня еще в течение дня поздравят наши коллеги. А пока просто хотим пожелать всем тем, кто едет, бежит, спешит, доброй дороги и удачного денька.

0: огонь.
1: Слушайте на детском радио.
2: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышала, Вертинка?

0: мелким.
1: Слышал, слышал.
2: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
4: Реклама.

0: 02-378-32-04-86-05.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
11: Доброе утречко всем, кто слушает детское радио, а значит, слышит наши голоса. Это мы, Веснушка и Кипидоша.
12: Да, встречаем новый чудесный денек все вместе. И приглашаем в этот денек всех, кто только что проснулся. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, взрослые. Как вы там? Все ли у вас хорошо? Желаем всем здоровья. И приступаем к утренней зарядке.
13: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь! Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Следующее упражнение. Вытяните руки перед собой и держите их прямо. И вращайте кистями сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вращаем кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два,

4 и в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Следующее упражнение. Приступаем к следующему упражнению. Ноги на ширине плеч, спина ровная, руки на поясе. Правую руку поднимите вверх и потянитесь в левую сторону. Прогибайтесь хорошо, с усилием. Выпрямились. Теперь поднимите левую руку и потянитесь в правую сторону. Раз, два. Встали ровно. Правая рука вверх, наклоняемся в левую сторону. Раз, два. Левая рука вверх, наклоняемся в правую сторону. Раз, два. Отлично! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично. А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Так, Веснушечка, ну-ка, готова ли ты к игре «Угадай фразеологизм»?
2: Ой, можно подумать, если я не готова, ты не заставишь меня в нее играть.
1: Правильно мыслишь. Итак, перед нами басня Крылова «Квартет». Напомню содержание, кто не помнит. Мартышка, осел, козел и Мишка взяли музыкальные инструменты, ноты и решили сыграть квартет.
2: И у них ничегошеньки не получилось.
1: Да. А почему? А потому что, как сказал мудрый соловей, для того, чтобы стать музыкантом, нужно уменье и уши, то есть музыкальный слух.
2: Когда я читала, мне их так жалко было. Они ведь все-таки старались.
1: Старались. Только совсем не так, как нужно. Ты помнишь, что они для этого делали?
2: Ну, помню, конечно. Сначала мартышка взяла все в свои руки, лапой, и сказала, что им нужно сесть друг напротив друга.
1: Сели, попробовали играть, ничего не получилось.
2: А потом, кажется, осел решил, что надо всех рассадить по-другому, и посадил их рядышком.
1: Уселись чинно в ряд.
2: А все-таки квартет не идет на лад.
1: Отлично. И вот тут мы приближаемся к игре «Угадай фразеологизм».
2: Так.
1: Вопрос такой. Кто из этого квартета хотел сыграть первую скрипку?
2: Ха, легкотня какая.
1: Ну-ка.
2: Сейчас я вспомню. Значит так, ты с басом, Мишенька, сади против альта. Я прима сяду против вторы. Первую скрипку играла мартышка. Прима — это ведь то же самое, что первая скрипка.
1: Правильно, прима здесь — это первая скрипка. Ты прекрасно знаешь басню «Квартет».
2: Ой, спасибо.
1: Но осторожненько, Веснушка.
2: Что?
1: Вопрос-то не только на знание басни, но на знание фразеологического оборота.
2: Так, а какого именно оборота?
1: Играть первую скрипку.
2: Ой.
1: Вот какого.
2: Может, лучше дальше басню почитаем? Я же такой специалист.
1: А сначала мы выясним, что значит «играть первую скрипку». Потом почитаем.
2: Так, ребят, подключайтесь. Нужна ваша помощь. Что такое «играть первую скрипку»?
1: В чем смысл этого устойчивого выражения? Как думаете, ребята?
2: Звоните. Наш номер 8495-134-5664.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: Ну что, ребят, мы решили выяснить, что такое играть первую скрипку.
2: И к нашему обсуждению присоединяется прямо сейчас Ерофей. Привет.
3: Привет.
1: Здравствуй, Ерофей. Ну что, вот мы тут выясняем, что же означает фразеологизм, а это именно он, как утверждает Кипитоша, играть первую скрипку. Вот как ты думаешь?
3: Это означает быть лидером, быть главным. Быть таким классным. Типа ты очень крутой, ты лидер.
2: Угу. Спасибо, так, понятно.
1: Капитан футбольной команды, несмотря на то, что он играет в футбол, тоже играет первую скрипку.
2: Получается. Хотя он не играет на скрипке.
1: Да, он не играет на скрипке, он играет в футбол. Так, это значит быть лидером. Ну-ка, ну-ка, проверочка небольшая. Прямо сейчас нам все расскажет. Главное по запяточечкам, склонениям, ударениям преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
4: Здравствуйте, дорогие ребята. Привет, Веснушка и Кипитоша. Вы когда-нибудь были на концерте симфонического оркестра? Представьте, выходит на сцену дирижер и пожимает руку человеку со скрипкой, который сидит прямо рядом с местом дирижера, дирижерским пультом. Этот человек – первая скрипка. Можно сказать, второй после дирижера человек в оркестре. И так красиво звучит это выражение «первая скрипка», что оно попало в наш живой язык. И мы используем это выражение в значении «лидировать», «играть важную роль», «быть в положении ведущего». Как же мы его употребляем? А вот так. Чтобы играть первую скрипку, надо не только всеми командовать, но и брать на себя ответственность. Кстати, а вы знаете, что был такой выдающийся композитор и скрипач Никколо Паганини? Он славился тем, что мог играть даже на скрипке с одной струной. Пусть наша запоминалка сегодня будет про композитора Паганини. В игре Паганини не сыщешь ошибки. Он настоящая первая скрипка. Изучайте, берегите и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
1: Ерофей, ну ты молодец, молодец. Ты любишь, уважаешь наш родной язык и интересуешься его правилами.
2: Да, абсолютно.
1: Мы хотим тебя наградить от детского радио и спонсора ООО «Усадьба», ООО «Карибия». Ты получаешь?
2: Ты получаешь билеты в аквапарк.
1: И не просто билеты, сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты, и, конечно же, горки.
2: Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Спасибо тебе большое, Ерофей, за звонок. Спасибо и хорошего тебе денька.
2: Так, все-таки, Веснушечка, вернемся-то к моему вопросу. Про фразеологизм.
1: Да, теперь я могу ответить на твой вопрос.
2: Ну-ка.
1: Поскольку играть первую скрипку означает руководить, в басне Крылова «Квартет» первую скрипку пытались играть двое. Сначала мартышка, которая всех рассаживала, а потом осел, который тоже всех рассаживал, но по-другому.
2: Вот, теперь молодец, садись пять.
1: А что не так?
2: Да не-не-не, все правильно, все правильно. Теперь ты знаешь, что выражение «играть первую скрипку» иногда приобретает причудливый фон. Формы и употребляется в довольно неожиданных случаях.
1: Каких, например?
2: Ну, скажем, первую скрипку в пироге «Шарлотка» играют антоновские яблоки.
1: Ух ты! Это значит, что яблоки главное, а остальное крутится вокруг них.
2: Ну, или остальное на усмотрение хозяйки, которая готовит пирог.
1: Тогда так, первую скрипку в салате «Цезарь» играет соус.
2: Тоже верно. А если отвлечься от кулинарии, первую скрипку в ее наряде играл красный шарф. Именно на него обращали внимание все без исключения.
1: Здорово! Какой классный фразеологизм!
2: Так, повторяем тогда нашу подсказку запоминалку.
5: В игре Паганини не сыщешь ошибки. Он настоящая первая скрипка.
6: С Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, всем-всем-всем, ребятам и взрослым мы желаем доброго, прекрасного утречка. И пусть все у вас сегодня и всегда будет хорошо.

0: спортивная программа.
1: В небе молнии сверкают, быстро линии мелькают, и ругается гроза. Молния! Ох, ягоза! Молнию по радио, конечно, не видно. Но вы же знаете, как в одно мгновение на небе возникает причудливая световая картинка. Скорость молнии просто невероятная. Даже самая медленная за секунду преодолевает расстояние в 200 километров. Такой путь машина проезжает за целых 2 часа. Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Спортивная программа.
1: Уральская молния – это стремительная, непобедимая конькобежка Лидия Скобликова. Легенда, герой спорта. Свое спортивное прозвище она получила за легкость отточенных движений и удивительную скорость на льду. Бывало, на соревнованиях только старт дают, а она уже на финише. Ну, настоящая молния. За свою спортивную карьеру Лидия Скобликова завоевала 6 золотых олимпийских медалей. Почти 60 лет

0: никто в мире не мог повторить ее медальный рекорд на ледовых дорожках. Слышу, Настя спрашивает, а как это Лидия Скобликова из обычной девочки превратилась в молнию? Ну, вопрос хороший. Знатоки говорят, что у Скобликовой необыкновенный природный дар и трудолюбие. Будущая великая спортсменка родилась в уральском городке со сказочным названием Златоуст. Это в Челябинской области. С самого детства обожала она физкультуру. Волейбол, бег, спортивная гимнастика, лыжи. Чем только она не занималась. Эта неутомимая девочка не могла плестись в конце. Ей обязательно надо было выигрывать. Лида побеждала и на соревнованиях по легкой атлетике, и в лыжных гонках. В конькобежный спорт Скобликова, по ее словам, попала случайно. В 15 лет пришла она с подружкой в секцию. Своих коньков не было, занималась сначала в чужих. Но на первом же турнире заняла первое место и понеслась дальше, к ошеломительным победам. Когда у очаровательной девушки спрашивали, откуда у нее столько силы и выносливости, Лидия отвечала: «Все родной Урал». Дом Скобликовых стоял у подножия горы. Школа находилась за горой. Удобнее было ездить вокруг, на трамвае. Но Лида ежедневно поднималась на вершину. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот тебе и тренировка. Всего через 6 лет после прихода в конькобежный спорт Лидия Скобликова поехала на свою первую Олимпиаду и завоевала там 2 золота. А в 64-м году, на следующих Олимпийских играх, которые проходили в Австрии, уральская молния устроила настоящий переполох. Лидия победила на всех стартах среди конькобежек. Завоевала она 4 золотые медали на 4 дистанциях. Такого не делал никто ни до Скобликовой, ни после. Уральская молния на коньках оказалась самой быстрой на планете. Тут кто-то, может быть, подумал, что выиграть было просто. А нет! Было и такое. Выходит Лида на дистанцию 3000 метров, и тут подул южный ветер. Потеплело. Лед на катке стал таять и превратился в сахарную крошку. Лида не скользила, а бежала на лезвиях, раскинув руки в стороны, чтобы не упасть. Но все равно стала первой. Да, это был триумф. В первый день соревнований золотую медаль вручили Скобликовой. Во второй – Скобликовой. В третий – Скобликовой. Когда на Лиду надевали 4-ю золотую медаль, зрители на стадионе встали и стали скандировать «Фиир! Фиир!» Это по-немецки 4. Люди радовались и обнимались, ведь они увидели настоящее спортивное чудо. Ледовая королева, царица медалей, как только не называли 6-кратную олимпийскую чемпионку и многократную чемпионку мира, девушку, которая установила 18 рекордов, среди которых 8 мировых. Лидия Павловна уверяла, большие победы начинаются в детстве, когда ты хорошо занимаешься на уроках физкультуры, когда ходишь на тренировки. Молниями не рождаются, молниями становятся. А значит, пора в спортзал. Ух, молния сверкнула! Это хороший знак. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
1: Спортивная программа.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дали.

0: дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
1: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
0: Заходите на наш сайт dtfm.ru
1: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ООО «ГПМ Радио», ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
5: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
6: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Реклама. Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду.

0: Никогда. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: роботы бывают жидкими?
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно»
4: все то, что неизвестно
1: по выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: А кто это у нас тут самый бодрый? А это мы, Веснушка и Кипидоша.
2: Да, мы снова с вами, самые громкие и веселые радиоведущие страны.
1: И в нашей компании первоклассная ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
2: Привет! Готова удивить нас с утра пораньше?
3: Конечно, готова, Кипидоша! Речь пойдет о творческом конкурсе, о садике для роботов и о самом милом начальнике.
2: Он раздает конфеты и разрешает спать на работе?
3: А еще машет лапкой, если чем-то недоволен. Представляешь?
4: Московское время 9 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Юлиана Бондаренко. В Японии бездомная кошка сделала блестящую карьеру. Накана-сан.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: И так хорошо справлялась с обязанностями, что ее повысили. Теперь она начальник железнодорожной станции небольшого города Наканате и местная знаменитость. Посмотреть на кошку начальника приезжают со всех уголков страны. Из Японии переносимся в Китай. В Пекине открылся детский сад для роботов. Это специальная лаборатория, в которой люди как воспитатели. Они наблюдают за железными подопечными, пока те учатся ходить, стоять и бегать. Машины учатся на своих ошибках, как обычные малыши. Они сами исследуют мир. Например, если робот во время ходьбы врезается в стену, он запоминает это и в следующий раз обходит препятствие. Ученые уверены, что детский сад подготовит роботов к неожиданным ситуациям, когда нельзя заранее все предусмотреть. Пусть учатся. Скоро они станут нашими незаменимыми помощниками. И в завершении выпуска новость о творческом конкурсе. Сегодня стартует прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Чат с книгой». Его организаторы хотят познакомить детей с современной литературой. Участникам предлагают читать книги, а потом делать о них блогерские обзоры, снимать сторис и создавать тренды. Например, придумывать танцы по мотивам книжной истории. Авторов лучших работ ждут призы. Рассказала детскому радио Евгения Русинова, детский писатель.
4: Чат расшифровывается еще и как «Читай, активничай, твори». Будут разные номинации, и волшебная коробка, и видео, и обзор с книгами. Участвовать может любой желающий со всей страны. Можно будет отправлять конкурсные работы. Будет большое жюри, которое выберет в каждой номинации победителей. И уже сейчас издательство предоставляет нам подарки. Подарки, конечно, будут книжные. Подарков много, поэтому многие из участников получат призы.
3: Прием заявок продлится до 30 января. Этот конкурс – отличная возможность познакомиться с интересными книгами и проявить себя. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
5: В Пекине, где открылся детский сад для роботов. Сегодня плюс 28 градусов, малооблачно. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
6: В Ростове-на-Дону, где работает необыкновенный космический детский сад, сегодня плюс 21 градус, небольшой дождь. Детское радио там слушают на частоте 88,2 FM.
5: В Москве сегодня плюс 18 градусов, местами небольшой дождь.

0: «Утро с Веснушкой» и «Кипитошей».
1: Да что тут гадать? В Москве вот обещали дождик такой небольшой, поэтому если вы только выходите из дома, можете прихватить. Он не так и много весит, как мне кажется. Да?
2: Кто?
1: Зонтик.
2: А,
1: кто?
2: Зонтик.
1: Кто? Никто, а что, Кипитоша? Покажи язык.
2: Я на улицу сегодня не собираюсь.
1: Не собираешься совсем? Мы сегодня хотели пойти желуди пособирать.
2: Ну, если под дождем, то я как-то не
1: под дождем, там небольшой дождик, такой легенький дождик.
2: А если ты меня понесешь?
1: Конечно, понесу. Ну, а сейчас мы все понесемся в новый день.
0: Наш календарь.
2: А сегодня 15 сентября, уже на дворе. В народном календаре день Мамонтия.
1: Какое интересное имя, Мамонтия. Да. Чем-то мамонта напоминает. Ладно, поздравляем сегодня Мамонтия. Также Федота, Ивана, Антона, Феодосия, Серафиму, Руфину, Анатолия, Николая, Михаила, Филиппа, Владимира, Виктора, Петра, Степана, Германа и Павла. Ох, как много сегодня именинников-то, а? Смотрите.
2: День единства народов Дагестана.
1: О, поздравляем.
2: Да, там вся республика сегодня празднует, и мы поздравляем.
1: Слушай, а у них же, наверное, уже состоялся именно сегодня вот этот вот фестиваль еды.
2: Сегодня состоится.
1: А, только состоится.
2: Да, вы вчера о нем говорили, да, сегодня они там будут собираться за огромным гостеприимным столом и будут пробовать целых 300 разнообразных блюд.
1: И не только дагестанских, вообще народов всей России.
2: Да.
1: А, понятно, потому что у них сегодня праздник, поэтому и угощений надо. Поздравляем от всей души, дорогой Дагестан. Махачкала, поздравляем. Так, что еще сегодня интересненького? День библиотек в Республике Беларусь у наших соседей отмечается. Поздравляем от всей души. День совпадений снов. Вот.
2: Это как-то...
1: Ну, я не знаю, что такое. Может,
2: когда,
1: быть,
2: когда двум людям снится что-то одинаковое?
1: Да, да. Представляешь, как это вообще необычно. Международный день точки.
2: Точки?
1: Но некоторые пренебрегают этой самой вот точечкой в конце предложения. А у нас учительница сразу, опа, минус балл. Вот. А также сегодня отмечается Российский день леса. Точнее, даже вот, можно сказать, не один день, а начинаются Российские дни леса. И мы сегодня с утра как раз вот уже обратили на это внимание, сочинили свои фантастические леса. Но все же я предлагаю продолжить про наш российский лес. Про него есть что сказать.
2: Конечно.
1: Я думаю так, да? Поэтому, ребята, сегодня отправляемся, надевайте резиновые сапоги, в лес.
0: Но...

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну, шмель уже улетел из леса. Все, зима фактически маячит здесь уже за поворотом. Шмелики у нас появляются летом. Но все-таки обитатели еще есть, бегают туда-сюда. Если вы пойдете. Вот сейчас, кстати, дорогие ребята и взрослые, читаю прям как сводки какие-то. Очень тревожные. Лоси начинают выбегать прямо из лесу и ведут себя довольно агрессивно. Поэтому, если вы этого лося встречаете где-то, ни в коем случае, никаких, они как у него маленькие, вы сладенькие. Вот, они сейчас опасны, у них особенный период, поэтому не нужно ни с едой к нему идти, ни с сюсюканьями, ни с чем.
2: Вообще, мы часто об этом говорили, с дикими животными нужно быть крайне осторожными. Это вам не домашние природы.
1: Я видела, как белки вообще. Вот их угощаешь, она тебе в благодарность тяп, и все. Вот. Так что давайте смотреть издалека на всех животных, любоваться. И вообще, в лес мы ходим для чего? Для того, чтобы подышать воздухом, как Кипитош уже говорил. Если повезет, собрать какие-нибудь дары. Вот сейчас
2: грибочки, ягодки. Да.
1: А для осенних поделок сейчас, пожалуйста, вам тоже много всего. И листья какие красивые. Ну, сейчас как раз начинается сезон осенних поделок. Дело, правильно? Особенно в детском саду.
2: Уж лес чем-чем, а лесом Россия богата. Наша страна мировой лидер по лесам.
1: Слушай, как это так? Это так,
2: ну, тропические, в смысле, в нашей
1: леса.
2: Стране больше всего по территории. Да? На страну приходится где-то 20% всех лесов планеты.
1: Серьезно, что ли?
2: Да.
1: То есть тропический лес нас не обгоняет?
2: Нет. Леса покрывают, представьте себе, около 46% территории страны. А уж тайга – это крупнейший лесной массив на всей планете. Она тянется, вон, от Урала и аж до Тихого океана.
1: И, кстати, деревья, в отличие от человека, не перестают расти на протяжении всей своей жизни. Вот человек дорос, да, 18 лет, допустим, все, остановился. А дерево и растет, поэтому на нашей планете настоящие гиганты прямо встречаются. Да что на планете? У нас в России, у нас он пушкинский дуб стоит, ему 300 лет в Москве.
2: Но все-таки...

0: Самым старейшим деревом наших лесов считается кедр. А самое распространенное дерево России это, как думаете, что?
1: Береза.
0: Вот так скажут, наверное, 99% людей, но нет.
1: Ёлка.
0: Нет.
1: Дуб.
0: Нет.
1: Осина.
0: Нет.
1: Так, сосна.
0: Нет.
1: А на какую букву?
0: На букву «Л».
1: Липа.
0: Лиственница.
1: Ну, это, считай, похоже на елку и сосну.
0: Похоже, но это совершенно другое. Да, она хвойная. Да, на зиму сбрасывает. Вот, самое распространенное дерево в нашей стране.
1: Да, где-то у нас в Москве лиственницы видим.
0: Ты в стране, ну, Москва, это же не вся страна.
1: Ну, она большая, с другой стороны. Где тут лиственница? Да, если считать тайгу, то пожалуй. Ладно, ну давай, для наших знатоков леса первый вопрос. Какой-нибудь такой, эх, заковыристый такой, Петош. Не просто так, кто в лесу водится там, мы все вот все.
0: Ой,
1: знаем.
0: В наших лесах кто только не водится, потому что страна большая, территория огромная, и уж сколько там этих всяких волков, медведей, леопардов, тигров и так далее, и так далее. Но вот это животное, которое я хочу сейчас вот вам загадать, живет в весьма необычном домике.
1: Так.
0: Домик этого животного называется гайно.
1: Ага, а что это вообще?
0: Слыхали такое?
1: Нет, не слышали.
0: Слыхали?
1: Нет.
0: Да. И этот зверек сплетает свое гайно из веток и прутьев. Стенки делает, крышу, выстилает жилище мхом, лишайником, сухими травинками, листочками. И главное, всегда у этого зверька в этом гайне тепло и очень чисто и ухожено.
1: А где оно располагается? На дереве, под деревом?
0: В основном
1: на земле.
0: На дереве.
1: На дереве. Ага. Значит, это птица, может, какая-то?
0: Нет, это не птичка, не это птичка. Зверек.
1: А, зверек. Ладно, ну давайте, вот вам описание, держите, ловите.
0: Кто же живет в гайне?
1: Давайте, звоните 8495-134-5664, ну и загляните, пожалуйста, на наш сайт детифм.ру. Нажмите на кнопочку видеостудии, и вот она, красивая осенняя картина. Мы в лесу гуляем, так, дыши глубже, Кипятоша, носом дыши. Носом дыши. Кстати, присылайте свои осенние фотографии нам вот в сообщалочке 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня 15 сентября отмечаем Российский день леса. Путешествуем, дышим воздухом, наслаждаемся тишиной. Пока еще на часах не так много времени московского, поэтому и в лесу пока еще, мне кажется, там немноголюдно. Да? Вот, наблюдаем за животными издалека. И вот Кипитоша тут нашел гайно и говорит, что там кто-то живет.
2: Да.
1: Что ли в том, кто это? Я думаю, это хорек или кто-то подобный. Оля из Москвы. Вот. Посмотрите, какое красивое сентябрьское Коломенское прислала фотографию.
2: Ой, прикольно.
1: А здравствуйте, Веснушка. Я Арина. Я из Нижегородской области. Живу в Дзержинске. И думаю, что это утконос. 100%.
2: Утконос?
1: Да, утконос. У нас в лесах живут утконосы?
2: Ну, вообще-то нет.
1: Да ладно, нет у нас ни одного утконоса.
2: В российских лесах, ну, вряд ли.
1: Если вы встретите, ребята, утконоса в российском лесу, сфотографируйте и пришлите нам, пожалуйста, доказательства. Хотелось бы, конечно, увидеть своими глазами, я его ни разу не видела. Антон нам дозвонился, привет.
3: Привет.
1: Так, ну что, вот такую загадочку нам Кипятош тут задал. Оказывается, зверек такой... Вот, устилает свое жилище мхом, лишайником, листьями. Вот, называется гайно его жилище. И зверек этот кто?
3: Это белка.
1: Это белка. Это правильный ответ?
2: Да, абсолютно верно. Это белочка, да.
1: Я думала, что белка живет исключительно только в дупле.
2: Иногда белки живут в дупле, которое кто-то выдолбил. Например, дятел какой-нибудь, да. Но если дупла белочка не находит, то она строит вот это вот такое шарообразное гнездо из веточек и сухой травы. И называется вот это вот гнездышко беличье гайно.
1: Посмотрите, пожалуйста, в видеотрансляции как раз вот это уютное гнездышко и белка в нем. Ну, а ты, Антош, получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо-юдо!
2: Да, спасибо тебе.
1: Спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и в Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Левановского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
3: Реклама.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет! Да, это мы, Веснушка и Кипидоша. Сегодня путешествуем по российским лесам бесконечным. Россия – лидер по количеству лесов.
2: Да, слушай, тут я узнала, что больше половины лесов России находится в зоне вечной мерзлоты.
1: Есть такие. Я же говорю, страна большая.
2: Ну, ты представляешь, ну, то есть там деревья растут при экстремально низких температурах. Вот та самая вот эта лиственница, способная выжить при температуре до минус 70 градусов.
1: Вот. Потому она и самая популярная в нашей стране.
2: А еще в России есть лес, который танцует. Может быть, вы слышали, на Курской косе в Калининградской области есть этот танцующий лес, и тут там такие изогнутые деревья. Мы были с родителями как раз там на экскурсии, вот. Называется «Танцующий лес», а без туристов. Приехали прямо на заре вместе с маленькой экскурсионной группой, в тишине смотрели, как

0: эти деревья вот так вот, как будто бы исполняют какой-то необычный танец. Вот. И местные жители называют этот лес еще и поющим. А все это из-за звука, который издает ветер, проходя через вот эти вот танцующие стволы.
1: Да, российские леса – это еще и грандиозная природная кладовая. Уж одних грибов-то в лесах около 3000 видов можно отыскать.
0: Вот, как раз сейчас пошли осенние опята.
1: Да.
0: Вот, так что ребята и взрослые, вот в ближайшие выходные, как раз вот дождички сейчас пошли, отправляйтесь в лес за опятами.
1: А орехи?
0: Орехи.
1: Запасы одного только кедрового ореха в Сибири оценятся в 500 тысяч тонн, а? Около 120 видов дикорастущих ягод.
0: Я так понимаю, что ты сейчас будешь спрашивать нас о чем-то вкусненьком.
1: Конечно.
0: Ну давай, давай, конечно. Ребят, слушайте внимательно. Очередной интересный вопрос от Кипятоши.
1: Ходили ли вы когда-нибудь по грибы, по ягоды в настоящий-то лес?
0: Угу.
1: Если да, то вспомните, в названии какого лесного кустарника со съедобными ягодами спрятались птицы?
0: Прям в названии?
1: В названии. Не в самом кустарнике, а в названии.
0: Воронник, сорочник.
1: Нет. Что, есть такие ягоды?
0: Кукушник.
1: Воронники.
0: Ну, вдруг такие есть. Все же ягод я не знаю. Есть же какое-то там что-то такое воронье. Ладно, в названии этого лесного кустарника спрятались птицы. То есть именно птицы.
1: Да.
0: Их много, этих птиц.
1: Много.
0: Много. Ага. Вороноголуби, воробьи, сойки, чайки. Ладно, давайте. Ребят, звоните. 8495-134-5664. Телефончик.
1: Думаете, вспоминаете, какие лесные ягодки вы знаете, где там прячутся птички и какие птички.
0: 8-916-968-0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Сегодня отмечаем Российский день леса. Да, и, между прочим, самые древние деревья России растут в заповедниках. Если вы хотите вот прямо на какие-нибудь такие экземпляры посмотреть, поезжайте в заповедник. Ну, тот самый даже вот в Хапюрский заповедник, где мы, значит, вот выхухоль разглядывали, да?
2: Да, да.
1: С 1935 года там берегут это животное. Вот. Так что сами поезжайте. А что касается абсолютным рекордсменом среди деревьев-долгожителей, им признан тис ягодный из тиса самшитовой рощи в Сочи. Внимание! Возраст этого дерева превышает 2000 лет.
2: Вот это дедушка.
1: Угу. Пра-пра-пра-пра-дедушка, я считаю так. А в Калининградской области, в городе Ладушкине, знаменит 900-летний черешчатый дуб. Вот. На Байкале есть лиственница Страж Ольхона, ей 780 лет. Вот. Ой. Деревья-легенды. Но деревья мы немножечко оставим в покое, мы к кустарникам сейчас подбираемся. Кипятош нам тут загадочку какую предложил. Значит, есть один, значит, кустарник, съедобные ягоды, в названии которого спрятались птицы.
2: Да.
1: А вот, пожалуйста, Арина из Дзержинска вот такой вот ответ дала.
2: Ну-ка.
1: Ага. Настя Петрова из Новосибирска такой же ответ дала. А София живет в Барселоне, в Испании, и считает, что вот этот кустарник. Девочки, какие догадки.
2: Молодцы.
1: А Вика нам дозвонилась. Вика, привет.
3: Привет, Веснушка. Привет, Кипятош.
1: Привет. Ну что, Вик, расскажи, знаешь ли ты, что это за кустарник такой, в названии которого спрятались птицы? Не одна.
3: Знаю.
1: Так, и это...
3: Голубика.
1: Голубика.
2: Да, все верно. Отличный ответ.
1: Посмотрите в видеотрансляции доказательства правильного ответа. Действительно, там голуби, выглядывающие из голубики. Хотя я ни разу, кстати, не видела голубей в лесу. Они вообще там бывают?
2: Мне кажется, это городские. Нет.
1: Да, они городские птицы.
2: Нет, есть виды диких голубей, кстати.
1: Но они дикие. Да. Скажи, пожалуйста, Вика, ты часто бываешь в лесу?
3: Ну, не очень.
1: Не очень. А ты далеко живешь, да, наверное, от какого-то лесного массива? В городе-городе прям, да?
3: Ну, есть рядом лес, но он небольшой.
1: Угу. И ходить туда некогда, наверное, да? Дело по горло. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что?
2: Что, лес – это же еще и огромный дом для большого количества животных и птиц.
1: Ну, это однозначно, конечно, да.
2: И вот вам следующий вопросик. Эта птица – настоящий акробат. Только она единственная может бегать по стволу дерева вверх и даже вниз головой.
1: Ого.
2: Бегать по стволу.
1: Это точно не обезьяна?
2: Белка. Нет, нет, нет. Ни одна птица так не может делать. Только это.
1: Итак, ребят, что ж такое за чудо-птица-акробат? Бегает по стволу.
2: Туда-сюда, туда-сюда.
1: 8495-134-5664. Ну и, конечно, пишите нам, умницы наши. +7 916 968 0968.

0: Веснушкой и Кипидошей.
1: Так, ну что, мы сегодня путешествуем по российским лесам. И Кипитоша нам говорит: «О, смотрите, какая птица! Она бегает по дереву туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда!» Так, ну, вот Маруся из Санкт-Петербурга пишет: фольклор у нас вот есть российский, есть гордая птица ёж. Может, еще птица-акробат? Это летучая мышь? А самая большая птица-человек. Есть же обращение: птичка ты моя. Но я ни разу не видела, чтобы человек бегал по дереву туда-сюда, туда-сюда.
2: Это птица, да, просто довольно необычная.
1: Так, дятел у нас здесь фигурирует. Кто еще тут?
2: Попугай.
1: О, смотри-ка, Илья Александров из Казани. Посмотри, какой он дал вариант.
2: Что, правильный ответ?
1: Ну, откуда честно.
2: Ух ты.
1: Мика из Санкт-Петербурга думает, что это попугай наш российский. Или дятел. А Лера нам дозвонилась. Привет, Лера.
3: Привет.
1: Так, ну что, птичка такая. Бегает туда-сюда, туда-сюда. Акробат прям настоящий. Вниз головой вообще может бегать. Кто это?
3: Поползень.
2: Ну надо же, какие познания-то, а? Абсолютно верно, да, поползень. Птица воробьинообразных видов. В поисках пищи, да, но она ищет насекомых под корой дерева, поэтому бегает и вверх, и даже вниз головой по стволам деревьев.
1: Так он должен быть тогда побегень. Почему он поползень? Поползень — это который ползает. А побегень — это который бегает.
2: Только что Веснушка выдумала новый вид птиц. Это прекрасно.
1: Побегник...

0: Побеги необыкновенные.
1: Да?
0: Угу. Лера, а ты скажи, пожалуйста, давно в лесу-то побыла сама?
2: Ну, я в лесу не была, у нас тут парк, и там я видела такую птичку.
0: Да, ты видела поползня? Ничего себе, надо будет присмотреться. Может, я тоже видела, но не обращала внимания.
1: Может быть.
0: Смотря зачем ты в лес идешь. Если наблюдать за животными, это одно. А если, например, собирать грибы, какие там поползни? Спасибо тебе большое за звонок. Ну, ладно. Прямо сейчас, прямо в точечку, в нашу сегодняшнюю тему, слушайте отрывок из одной очень подходящей к сегодняшней теме книги.
1: Так-так.
0: Первая телеграмма из лесу. Исчезли все певчие птицы в ярких и пестрых нарядах. Как они отправились в путь, мы не видели, потому что они отлетают ночью. На великом морском пути показались стаи водяных птиц. Желтеет листва в лесу. Зайчиха принесла еще шестерых зайчат. Это последние в нынешнем году зайчата. Листопаднички. На тенистых берегах заливов кто-то по ночам ставит крестики. Крестиками и точечками усеяна вся тина. Уж сильно поредела на березах листва, сиротливо качается на голой ветке давно покинутый хозяевами домик. Вопрос, ребята, как называется эта замечательная книга и кто ее автор?
1: Ух ты!
0: Это просто совершенно подходящая к сегодняшней теме книга. Даже в названии ее есть сегодняшняя тема.
1: Ну-ка, кто читал, кто угадал, кто вспомнил, звоните 8495-134-5664.
0: Ну и пишите, конечно, ребята, девчонки, 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что ж, сегодня мы отмечаем День российского леса. Вот. Гуляем, наслаждаемся, разглядываем разные интересности. Ну и я вспомнила одну книгу, которая как нельзя лучше подходит к сегодняшней теме. Вот. Даже прочитала отрывочек. Ну вот Арина из Дзержинска думает, что это Дед Мазай и Зайцы. Илья Александров, Иван Сергеевич Соколов, Микитов. А дозвонилась нам Амелия из Иваново. Привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет.
1: Ну, как ты думаешь, что же это за книга?
2: Я думаю, что это Виталий Бианки.
1: Виталий Бианки, а книга называется...
2: «Лесная газета».
1: Ну, совершенно верно.
3: Ах,
1: абсолютно правильно. Мне кажется, что более подходящие книги для того, чтобы узнать все лесные тайны, много всего интересного о птицах, животных, насекомых, нету.
3: Кто не читал, обязательно найдите эту книжку.
1: Каждый из 12 номеров газеты посвящен определенному месяцу и повествует о жизни лесных обитателей. В это время я как раз прочитала про конец сентября. Вот. Он называется «Месяц прощания с Родиной». Вот так вот улетают птицы. Спасибо тебе большое за звонок, Амелия. Хорошего денька тебе желаем. Ну, а с вами, ребят, мы прощаемся. Прощаемся до завтра. Вам тоже всего самого доброго сегодня, в этот чудесный денек. Всем говорим пока!

дети, нам хочется гулять, а нам говорят Афины, войною пошли на Спарту, а я говорю покинуть, хочу поскорее.

0: ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Дрессировщик, космонавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
4: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16.00 по московскому времени.
0: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wild.ru/ovo/rvb/OGRN 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
0: Реклама.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
9: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Știre. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: из школьных сочинений.
1: Когда кончается лето, очень грустно. Но зайти в школу хоть на один день тоже хочется.
2: Хочешься?
3: Планета динозавров.
4: Здравствуйте! С вами снова я, астроном Остроумович. А это значит, что впереди нас ждет увлекательное путешествие на планету динозавров. В гости к этим милым рептилиям мы отправимся при помощи самого мощного в мире телескопа, который изобрел ваш покорный слуга. Если вы думаете, что древние ящеры только и делали, что гонялись друг за другом, чтобы плотно пообедать, вы ошибаетесь. И сегодня мы раз и навсегда развеем этот миф. Я хочу познакомить вас с удивительным представителем доисторической фауны. Это майозавр. В переводе с греческого «ящер заботливая мама». Почему ученые назвали его именно так, мы сейчас и узнаем. Приготовились? Вперед!
5: Максимальное приближение.
4: Итак, перед нами долина, сплошь усеянная внушительных размеров кратерами. Если бы я не был уверен, что это планета динозавров, я бы решил, что мы наблюдаем за поверхностью Луны. На самом деле, эти кратеры есть не что иное, как гнезда майозавров. В таких вот чашах из песка и глины появляется на свет и подрастает их потомство. Судя по всему, майозавры совсем недавно сделали новую кладку. Пройдет несколько месяцев, прежде чем из яиц вылупятся маленькие майозаврики. И все это время родители будут поддерживать в гнезде необходимую температуру и охранять его от непрошенных гостей. Ведь желающих полакомиться яйцами майозавра хоть отбавляй. Стоит зазеваться, и гнездо тут же превратится в обеденный стол для какого-нибудь хищника. В случае опасности майозавры бесстрашно бросаются на защиту своего потомства. В качестве оружия они используют свои внушительные размеры. Вес майозавра может достигать 6 тонн. И острый клюв. В обычной жизни он служит им для того, чтобы перекусывать жесткие стебли растений, которыми питаются эти рептилии. После появления детенышей на свет забот у взрослых майозавров не убавится. До тех пор, пока малыши не научатся сами добывать себе пищу и защищаться от врагов, взрослые будут кормить их и оберегать. Вот такие они, майозавры. Настоящие заботливые родители. Как это ни печально, но наше время истекло. Я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
3: Планета динозавров.
6: Детское радио.
3: Детское радио.

0: И что к выводят, шельмы?
1: И, папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался старый пень, напушал дыму с кровопивцами.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

сім трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне.

любимые песни из наших любимых мультиков.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
4: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
5: А мне Веснушка.
4: А мне Кипитоша.
5: Нет, Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
4: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему. Веснушка.
5: А может и Кипитоша.
6: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ.
11: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество. На сайте www.wildberries.ru/ovvb. Огрен 124-770-047-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
6: Реклама.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
15: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
16: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
17: А кто эта счастливая мама?
18: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
17: А что это за ясный взор?
19: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
20: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 19-я. Разрушитель льдин.
3: Ветер. Он дул так, что я слышал это внутри моего холодильничка, моей сломанной машины времени. Куда она забросила меня на этот раз? «Смелее, Крутилкин, смелее!» — сказал я себе и открыл дверцу.

0: и тут же ее закрыл. Потому что ветер был... И мороз был... И снег валил сплошной стеной. Я что, в Арктике? Сказал я, дрожа от холода. Я попал к белым медведям.
1: Ну скажете тоже, сударь. Арктика, медведи. Весна на дворе. А вы Арктика. Но в одном вы правы. Эти фух и бррр мне нравятся. А до Арктики и медведей я как-нибудь непременно доберусь. И уж там-то я покажу себя во всей красе.
0: Кто это я? Спросил я, перекрикивая ветер. И тут вдруг... Да, вот так. Как загудит. Два раза. Подряд. Этот звук был таким громким, что я не расслышал, что ответил мне голос, а лишь почувствовал, как то, на чем я стоял, вдруг задрожало, приподнялось, потом резко опустилось, и раздался чудовищный хруст. Площадка, на которой стояли мы с холодильничком, покачнулась, но я удержал равновесие, успев ухватиться за перила, которые заметил за пеленой метели. Одной рукой я держался за перила, а другой удерживал свой холодильничек, который так и норовил поскользить куда-то прочь от меня.
1: Не бойтесь, сударь, сейчас я выровняюсь.
0: Опять раздался гудок. Из трубы, которую я с трудом разглядел за снежной пеленой, повалил густой черный дым. И опять раздался этот жуткий хруст.
1: Курс Кронштадту держать и колоть, крошить, ломать.
0: Кого? Зачем?
1: Им не сыграть со мною в кошки-мышки. Крушу, давлю, ломаю вас я, белые ледышки.
0: Какие ледышки?
1: Белые. Не страшен ветер и снег с небес. Всех расколет ледорез.
0: И тут я все понял. Ну, конечно! Колоть, крошить, ломать. Кронштадт, ледорез. Осталось только обнаружить в моем холодильничке сосиску и отправить сообщение Вертелкину.
2: Весь день сидеть на стуле перед холодильничком в ожидании сообщения от Крутилкина. Что может быть мучительнее? Только разве что через каждые 5 минут открывать дверцу, проверяя, не появилась ли сосиска. Но сосиски не было. Я поставил в холодильничек бутылочку кетчупа, потом тюбик горчицы, потом пакетик майонеза, открыл баночку с горошком и высыпал его на блюдечко с голубой каемочкой. И тоже поставил в холодильничек. Я думал, все это поможет мне приманить сосиску, но тщетно. Да, красивое слово «тщетно». Оно означает «бесполезно», «напрасно», «зря». И вот в тот момент, когда я уже отчаялся что-либо получить от Крутилкина, и все попытки получить сообщение были тщетны, оно пришло. Но было оно весьма странным. На полочке лежал лед. Да-да, крупные куски льда. Потом средние кусочки, на которых и лежала сосиска. А за ней... Тоже лежали кусочки льда, но уже совсем маленькие и как бы разбросанные в разные стороны. Я смотрел то на льдинки, то на сосиску, то на сосиску, то на льдинки, то на льдинки, то на сосиску. А потом начал прыгать и танцевать. Сосиски, льдинки, сосиски, льдинки, льдинки, сосиски, льдинки, сосиски. Я знаю, где Крутилкин. Я знаю, где он. На табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, я набрал год 1864.
0: Вертелкин появился внезапно. Дверца его холодильничка, его исправной машины времени, распахнулась, И оттуда показалась фигура в толстом пуховике, валенках и зимней шапке. «Привет, Вертелкин! Я знал, что ты догадаешься!»
3: «Привет, Крутилкин! Куда плывет этот ледокол?»
1: «Не плывет, а идет, так говорят моряки. И никакой я не ледокол, я ледорез!»
2: «Ну да, вы же мне винтовой пароход-буксир-пайлот!» Именно из вас кронштадтский судовладелец Михаил Осипович Бритнев и сделал первый в мире ледорез. Ну, в смысле, ледокол.
1: Да, это я и есть. Хожу по Финскому заливу от крепости Кронштадт, что расположена на острове Котлин.
0: Это недалеко от Санкт-Петербурга.
1: И крушу, давлю, ломаю лед. Раньше как лед раскалывали? С носа корабля сбрасывали тяжеленные гири. Бабах!
2: Да, лед разламывался так, хрясь!
0: Гири поднимали на борт с помощью специальных паровых машин. Чух-чух-у, чух-чух-у.
2: Корабль чуть проходил вперед, и по новой гири, значит, бабах, лед, хрясь, подняли гири, так чу-чу-чу-чу, опять бах, и все, короче.
0: А Михаил Осипович Бритнев не стал возиться с этими гирями. Просто срезал нос у буксира пайлот.
2: И он стал таким тупым.
1: Тупым?
2: Ну, тупым не в смысле неумным, а в смысле неострым.
0: Бритнев укрепил нос корабля, и при движении корабль как бы стал забираться на лед и...
1: И... хрясь, как вы говорите, раскалывая его своим весом.
2: Первое испытание на буксира-ледореза, которого потом назовут ледоколом, прошло 22 апреля 1864 года.
0: Спустя 6 лет после его создания в Европу пришла суровая зима, и река Эльба, что в Германии, замерзла.
2: По чертежам Михаила Осиповича Бритнева там был построен ледокол. Он и колол лед в порту немецкого города Гамбурга.
0: Так, о первом ледоколе, придуманном в России, узнал весь мир. А еще в нашей стране был создан и первый арктический ледокол, и первый атомный.

0: летел, словно пресс. Заполз ты на лед и хрясь, хрясь, хрясь. Такого не видел никто отродясь. Больше не нужны тяжелые гири. Первый в мире летокол придуман в России.
1: Вертелкин, Вертелкин, ты зачем эти гири в мой холодильничек запихиваешь?
2: На всякий случай.
1: На какой такой всякий случай?
2: А вдруг тебя твоя сломанная машина времени куда-нибудь в Арктику отправит? Будешь там гирями лёты колоть.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Детское радио.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка,

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
3: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься.
2: Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
4: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
0: А у нас для тебя есть сюрприз.
5: Отмечаем праздник.
0: Поздравляем!
5: 10 лет сказочной дружбы.
6: Дружить мы умеем.
5: Фантастических приключений.
6: Как же я люблю всякие загадки.
7: Как загадочно.
5: Чудесных превращений.
0: Опа!
5: И очаровательных образов.
0: И что у вас модно в этом сезоне?
2: Это мы.
5: 10 лет волшебства.
6: Дальше будет еще интереснее.
5: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
4: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
8: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
9: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
0: В эфире детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Bez věcí.
1: Хит-парад. Хит-парад детского радио.
2: Неделя позади, а это значит, что настало время хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. И, друзья, приготовьтесь. Много изменений произошло за минувшие 7 дней. А все благодаря вам, вашей активности на сайте детифм.ру, вашим лайкам за любимые треки. Ну что, готовы? Погнали!
1: Кто? Кто на новенького?
2: Среди новичков хит-парада детского радио Варя Васильева, которая предлагает нам съесть по мороженому.

0: Увеличить шансы на победу ваших любимых артистов нужно не только голосовать за них на сайте детифм.ру, но еще и слушать их на цифровых площадках. Это здорово поможет нашим претендентам на первое место подняться вверх по турнирной таблице. Настало время посмотреть, как же распределилась тройка сильнейших треков этой недели.
1: Третье место.
0: На третье место взбирается Елизавета Кузнецова «На вечеринку».

0: Вот кто же на первой ступени? Барабанная дробь? Группа «Классные». Кач-кач.
1: Первое место.
0: Ребята, между прочим, уже становились победителями хит-парада детского радио. Только вот это было достаточно давно. Ну что же, поздравляем с возвращением.

0: Это было незабываемо! Настоящий переполох произошел в хит-параде детского радио. Уверен, вам такая активность по душе. А мне нравится, когда вы проявляете активность на сайте dtfm.ru, голосуя за любимые песни. И слушать их на цифровых площадках тоже не забывайте. Меня зовут диджей Микрофоша. До встречи через неделю. Пока!
1: Хит-парад детского радио.

0: привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
2: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
3: включи песни группы Пуговки, мы похожи!
4: Слушайте на детском радио.
5: Песня о главном.

боже, жара и мороз, их место вместе, а не вроз. Приятно укутаться зимней стужей, а в летней сноне я вмиг стану счастливым снеговиком.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Реклама.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
5: Театральный этикет. Правило номер 4.

0: Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
1: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
0: Ты подумай, кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
1: И правда, срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
2: 18 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
4: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Акулы – отличные акробаты.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно»
10: за то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.
11: Здравствуйте, ребята. Ну что, вот и математика готова. Все уроки сделала. Можно портфель собирать. Вот ведь как, иногда задание не доделаешь, например, задачка ну никак с ответом не сходится. Или стихи зададут выучить, а они стихи эти не запоминаются, хоть плачь. И в школу идти тогда неохота, вдруг спросят. И как это учителя всегда догадываются, кто не подготовился? Обязательно ведь вызовут. Их, наверное, этому в институте специально учат. Ну вот, когда домашку не сделаешь и боишься двойку схлопотать, это понятно. А у меня... все уроки готовы, хоть сейчас к доске. А в школу идти не хочу. Ну вот, совсем не хочу. А может и не ходить? А что? Скажу утром, что голова у меня болит. Вот. А еще можно, когда будильник прозвонит, голову с кровати свесить и так повисеть. Тогда лицо покраснеет, и мама решит, что у меня температура. Хотя это рискованно, конечно. Ну, во-первых, мама все равно градусник принесет, а его не обманешь. Это только в мультиках вечно двоечники градусник в чай суют. Это же опасно очень! Вдруг лопнет? Или покажет 42 градуса? Ясно же, что это неправда. А во-вторых, я однажды вот так свесила голову с кровати, чтобы покраснеть, и уснула. И как свалюсь на пол, грохоту было на весь дом. И мне кажется, мама что-то такое заподозрила. Вообще обманывать нехорошо, конечно. Не буду я врать. Но в школу я идти не могу. Вот не могу и все тут.
12: А я говорю, не может быть такого. Даже и спорить не стану.
13: Ага, сразу же испугался. А я говорю, может. Ничего тут такого невозможного нет. Так что спорим? Спорим, да?
11: Ой, гномы! Привет! Как здорово, что вы опять пришли!
12: Привет, привет! А чего ты ревешь? Случилось что-нибудь?
11: Да так, ничего особенного. А что вы опять не поделили? О чем спор?
13: Я говорю, что можно музыкальный инструмент сделать из чего угодно. А вот он не верит.
11: А я верю. На чем хочешь можно играть. У нас в классе один парень на расческе играет. А я, кстати, умею свистульку из травинки делать. А еще...
12: Да! Но Блюмс говорит, можно играть на грушах.
11: На грушах?
13: Ну, не совсем. Это скорее тыква. Вот.
11: На тыквах можно играть?
12: Вот видишь, ну куда это годится?
11: А как на тыквах играть? А, барабанить по ним, да?
13: Это такая специальная тыква. Она по виду похожа на грушу. В Китае растет. Ее высушивают и втыкают в нее 3 бамбуковые трости. Получается что-то вроде волынки. Так что это духовой инструмент. Он называется хулуси.
11: Духовой инструмент? Из тыквы? Чудеса! А послушать можно?
13: Сейчас. В чемодане надо покопаться. Там наверняка что-нибудь есть. А ты, дзынь, подставляй лоб. 3 щелбана твои.
12: Ох, опять я проспорил. Эх.
11: Погодите. А может, вам не на щелбаны спорить? Вот смотри.

0: яблоко. Давайте вы на яблоко поспорите. Если Блюмс музыку в чемодане найдет, он яблоко получает. А если не найдет, тот Зинь получает. Все по-честному.
1: На яблоко? А что? Давайте.
2: Да уж, лучше не получить яблоко, чем получить 3 щелбана. Это точно.
1: О, нашел, слушайте. И яблоко давайте.

0: Ну, ничего себе! Да уж, тыква!
1: Гляди-ка, а тыква непростая штука. Волшебная. Она умеет превращаться в кашу, в карету и в музыкальный инструмент.
2: Так что нечего спорить, если не знаешь.
3: Эх, вкусное яблоко, а?
2: Вкусное? Ну, хочешь кусочек?
3: Я? Не, я проспорил, не хочу.
0: Ну ладно тебе, Блюмс от чистого сердца предлагает.
2: Угощайся, чего уж там.
3: Ох, спасибо, друзья.
1: Вот интересно, а на яблоках кто-нибудь играет? Наверное, нет. А вот на апельсинах можно играть.
3: На апельсинах? Ты чего? Это же как? Это как же? Нет, не может такого быть. Спорим, не может.
2: Давай спорить, давай. Есть еще яблоки.
1: Опять вы? Не надо спорить, просто... Ну, на прошлый Новый год у нас со стола апельсин упал и под диван закатился. И представляете, я его только через год нашла. Он весь высох, стал как деревянный. А внутри косточки шуршат, как маленький маракасик. Ну, тоже вроде музыкальный инструмент. А теперь вот и тыква. Надо ребятам рассказать про Хулуси. Ой, только я же в школу не пойду.
2: А почему?
1: Не хочу.
3: Как это не хочешь? Там же весело! Там же друзья! Вот у нас в волшебном чемоданчике знаешь, сколько песен про друзей?

0: Ну да, друзья. Я как раз из-за друзей не хочу в школу идти. Мне стыдно.
1: Стыдно? И чего ты натворила? Обидела кого-нибудь?
0: Нет, никого не обидела. Просто я трусиха. И все теперь это знают. Вот все-все мои друзья теперь знают. А это так ужасно. Все будут смеяться надо мной. Поэтому я в школу больше не пойду.
2: А кого ты так боишься, если не секрет?
0: Никого, а чего? И больше я не боюсь. Но это все равно. Понимаете, мы на физкультуре прыгали в высоту. Ну, это...
2: Это как?
0: Устанавливают планку на определенной высоте. Сначала пониже, а потом постепенно повыше поднимают. Надо разбежаться и ее перепрыгнуть. Ну вот, у меня по физре пятерка всегда была. И я бегаю быстрее всех, и в футбол играю лучше мальчишек. А тут... Как увидела эту палку, и вдруг мне показалось, что я не перепрыгну, и она, палка эта, мне на ноги свалится и стукнет, или еще что-нибудь случится. Все прыгают, а я сижу. Потом думаю, ну все, пора. Разбежалась и прям перед планкой остановилась. Ну просто ноги к полу прилипли и никуда. А все смеются.
1: И как? Двойку получила?
0: Нет, не получила. Самое ужасное, что в конце урока я как разбегусь и как прыгну!
2: И что, сбила планку?
0: Да, в этом весь ужас. Не сбила, и это вообще легко оказалось перепрыгнуть. И не страшно совсем. Даже не задела я эту страшную палку.
3: И что же тут ужасного?
0: Как же вы не понимаете? Получается, что я такой ерунды испугалась. Если бы это действительно страшно было, тогда ладно. А оказалось, ерунда! И никто не испугался, только я. И все увидели, что я вовсе не смелая и вообще... И теперь мне стыдно в школу идти. Мне кажется, что все будут на меня смотреть и смеяться.
3: А чего тут смеяться-то? Наоборот, по-моему, ты гордиться должна.
0: Гордиться? Чем же тут гордиться-то?
2: Конечно, гордиться! Вот, например, ты зубного врача боишься?
0: Немножко. Но мальчишки у нас в классе сильнее боятся. Один парень, когда нас с урока начали к зубному вызывать, отпросился в туалет и там сидел, пока его учительница оттуда не вытащила. А потом даже ревел.
3: Ну и что? Ты над ним смеялась?
0: Да что-то смешного. Просто я-то привыкла, мне зубы еще до школы лечили. И я знаю, что это ничего. Ну, немножко потерпеть и все. А он, видать, не привык.
2: Вот видишь, ты не смеялась. А почему же над тобой должны смеяться? Если тебя так волнует, что все видели, как ты испугалась, то имей в виду, то, как ты смогла победить свой страх, это тоже все видели. Вот так.
0: Победила свой страх?
1: Победила. И вовсе ты не трусиха, а самый настоящий герой. Так что гордиться ты должна, а не реветь. Это же одно из самых трудных дел на свете – победить свой страх.
0: Надо же! И правда. Я когда прыгнула, такая счастливая была сначала, пока не поняла, что все видели, какой я ерунды испугалась.
2: И для тех, кто не боялся, в общем-то, ничего не произошло. Прыгали и прыгали себе, и все. А ты прыгнула и победила свой страх. Это же настоящий праздник! Как и для того мальчишки, который боялся зубного врача, когда он уже вышел из кабинета. Он же смог войти, сесть в это ужасное кресло и открыть рот. Значит, тоже свой страх победил. И ничего страшного или стыдного тут нет. Так что поздравляем тебя, Саша, герой!
0: Спасибо, друзья. И как это у вас получается? Ведь я правда думала, что это беда со мной случилась. И в школу идти не хотела. А оказывается, наоборот, здорово!
2: Просто мы умеем на каждую беду посмотреть с другой стороны. И там, с другой стороны, оказывается, что все не так уж плохо.
0: Эх, надо и мне так научиться.
3: Да научишься, куда ты денешься? И этому научишься. Ты упорная.
2: А я вспомнил историю, как один очень упорный ежик тоже победил свой страх.
0: Ежик? А чего он боялся? Хотя да, у маленького ежа в лесу столько врагов, и волки, и совы, и вообще.
1: Вот-вот, и вообще, он боялся огромного чудища.
0: Чудища? Какого такого чудища?
2: Огромного, страшного.
0: Ой, расскажите мне про него, ну, пожалуйста. Как ему удалось свой страх победить?
1: Ну, слушай. Жили в одной уютной норке ежики. Маленький ежик, его папа и мама. Вечером, когда на небе загорались первые звездочки, маленький ежик укладывался спать в свою уютную кроватку.
2: Но хотя ежик был еще маленький, он уже достаточно вырос, чтобы засыпать без колыбельной песенки. Поэтому пока он засыпал, его мама и папа доделывали вечерние дела. Мыли посуду, прибирались в норе.
1: И все бы ничего. Да вот только однажды ежик улегся не на правый бок, как обычно, носиком в стенку, а на левый бочок. И вместо красивого коврика с цветочками, который висел на стене над кроватью, увидел окно.
2: А в окне огромное чудище! И тень от этого чудища лежала на полу и доставала почти до самой двери. Испугался ежик и бегом к папе. «Папа, папа!» — говорит. «Там чудище за окном, я его боюсь!»
1: Папа ему и говорит.
3: «Большое оно, чудище!»
1: «Да, огромное, больше дома! Вон какая тень от него, на всю комнату! Видишь, и рога у него, и зубы какие, ужас! Я боюсь!»
2: И предложил папа ежику чудище напугать. Ну, ежели это такой страшный хищный зверь, пусть знает, что в этом доме живет зверь еще страшнее, еще больше. Поставил папа на пороге детской лампу и сложил из пальцев
0: волка! Точно! Я тоже умею. Это когда указательный палец подгибаешь, это глаз, а большой поднимаешь, это ухо. Это такой театр теней получается.
1: Вот-вот. И получилась тень большого-пребольшого волка.
2: Но ежик все равно продолжал бояться и сказал папе: «У нас такие маленькие лапки, и волк получается совсем не страшный. Таким волком чудище не напугать!»
1: Тогда папа притащил из кухни самовар, и тень от него получилась гораздо больше и страшнее.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: «Наверняка побоится залезать к тебе в комнату», – сказал ежику папа.
3: Но ежик все-таки сомневался. Ему было страшно даже дойти до кровати. Все-таки тень от чудовища была больше, чем тень от самовара.
2: И тогда папа сказал: «Пойдем в чулан, принесем шишки и ветки, которые мы припасли на зиму, чтобы утеплять домик». Ежи пошли в чулан и притащили целую огромную кучу веток и шишек. И построили на пороге комнатки ежика нечто большое и непонятное. И тень от этого большого и непонятного была лохматая, рогатая и ужасная. А главное, эта тень была в несколько раз больше чудища, которое заглядывало в окошко.
3: Тут уж ежик расхрабрился и говорит: «Уж теперь-то мы тебя напугали! Ты сюда не залезешь! Вот какой у нас тут зверь!» И побежал к окошку, потому что был уверен, никакое чудище теперь не страшно!
2: И увидел ежик, что никого за окошком и нет, только лохматый кустик шевелится от ветра.
4: «Ой, кого же я так боялся?» – удивился ежик.
2: «Ты боялся своего страха», – объяснил папа.
4: «Только и всего!»
2: «Только и всего. Но ты сумел его победить. Теперь ты храбрый ежик, и я очень горжусь тобой, сынок».
5: Здорово! Папе удалось перехитрить ежика в страх. Надо же!
3: Вообще-то страх, он много чего боится.
5: Страх? Боится?
2: Конечно, боится. И его победить можно разными способами.
5: Точно. Например, перехитрить, как папа еж.
3: Или побороть, как ты, зажмуриться и прыгнуть.
2: А еще его можно рассмешить.
5: Рассмешить страх? А это как?
3: Если чего-то очень боишься, можно, например, что-то смешное вспомнить. Тогда будешь смеяться и бояться забудешь.
5: И еще я поняла такую вещь. Вот когда я боялась прыгать, ребята не надо мной смеялись.
3: А над кем же?
5: Вот представьте, я когда прыгать собралась, так разогналась, разбежалась и перед самой планкой затормозила. Прям дым пошел из-под кроссовок. Ну, смешная картина, правда? Ну, как в мультике каком-нибудь. Вот они и смеялись. Но я бы тоже смеялась. И вовсе не над тем, что я трусиха.
2: Ну что, в школу идешь завтра?
5: Спрашиваешь. Конечно, иду. Я и уроки все сделала. И потом, надо же ребятам про волшебную тыкву рассказать. Вот все удивятся. Как она называется, я забыла?
3: Халуси.
5: Точно, халуси. Китайская волшебная тыква. А здорово было бы сделать оркестр из овощей и фруктов. Вот смотрите, во-первых, хулуси. Во-вторых, горох. Ну, если горох в баночку из-под газировки насыпать, здорово бренчит. В-третьих, мой сушеный апельсин.
3: В-четвертых, в Африке из кокосов чего только не делают. В них дуют, по ним стучат, ими бренчат. Незаменимая вещь.
5: Ух ты! Здорово! Вот еще и кокос. Кстати, кто хочет яблоко?
3: Я!
2: Так неинтересно. Ну что такое, кто хочет? Надо на него поспорить.
3: И правда. Давай! А спорим!
5: Опять вы за свою? Хорошо, хоть не на щелбаны. Зачем вы все время спорите? Я два яблока принесу, всем хватит.
2: Правда?
5: Честное слово. Вот, держите. Приятного аппетита.
2: Спасибо.
3: Огромное спасибо. А, кстати, вот, например, маракасы тоже делают из сушеных фруктов. Так что действительно целый оркестр набирается. Полезная вещь, фрукты.
6: И вкусная.
5: Еще хотите?
3: Нет, спасибо. Мы наелись.
5: Точно? Ну ладно. Но как же здорово, что вы сегодня ко мне пришли. Вы мне просто спасли. Я ведь и правда решила, что я трусиха.
2: Да почему трусиха? Подумаешь, испугалась один раз. Да если хочешь знать таких людей, кто вообще никогда ничего не боится, вообще в природе.

0: Господи не существует. Каждый чего-нибудь боится.
1: Точно, даже я.
2: Да? Да что ты? И чего ж ты боишься?
1: Щелбанов!
2: А зачем споришь все время? Ясно же, что можешь проспорить. Ну, тут уж как повезет.
0: Это он так свой страх побеждает.
1: Смейтесь, смейтесь.
2: Да я не над тем, что ты Щелбанов боишься, смеюсь. Просто ты такой спорщик, даже удивительно. А Щелбанов, что ж, я тоже боюсь. Кто их не боится-то?
0: Все боятся, потому что никто со мной не спорит, кроме тебя. Потому что я лучший в мире песневед.
1: Ага, и сказковед, и зверевед. Знаю, знаю, но ничего с собой поделать не могу. Вот хочется спорить, и все тут.
2: А ты с собой борись. Вот я победила один страх и еще победю. Ну, то есть, побежу.
0: Нет такого слова.
2: А как надо говорить?
1: Ну, побежду.
0: Спорим, нету и такого слова, побежду.
1: Вот, вот, он опять меня подначивает. Ну, как тут не поспорить?
2: Да не надо спорить. Блюмс, как надо сказать?
0: Можно сказать, смогу победить или попробую победить. Как-то так.
2: А, запомним. Ой, родители вернулись.
0: Нам пора. Ты, если чего, не унывай. Не забывай, что у любой неприятности всегда есть какая-нибудь другая, приятная сторона. И сразу станет гораздо веселее жить. Ага.
1: Точно. Вот если бы ты не испугалась прыгать, то не победила бы свой страх. А так ты молодец.
0: Вот-вот, не хнычь, а мы еще вернемся на днях.
1: А чтобы ты не скучала, мы тебе песенку подарим.
0: Счастливо! Слушай песенку.
3: Жил отважный капитан. Он объездил много стран. И не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не мог.

Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: Дракоша-тоша.
1: И дракоша-тоша.
2: И дракоша-тоша.
1: И дракоша-тоша.
0: И дракоша-тоша.
2: И дракоша-тоша.
3: Слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
4: Да слышал, слышал.
3: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!

0: добавляет этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovvb/ogrn/24770/47/19/19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
5: Категория 6+.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
0: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: на Марсе тоже есть медведи?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
5: Утром разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
6: В Москве полдень.
7: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
8: Музыкальный привет.
6: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами здесь, в студии, я, диджей Алло Алена. Всем желаю отличного настроения и предлагаю поднять настроение своим родным и близким. Звоните, чтобы передать приветы, поздравления, ну и, конечно, для себя любимого, попросить любимую песню. 8495-134-5664 – это наш телефончик, а также у нас есть местечко, куда можно присылать свои сообщения, полные любви. 8-916-968-0968. Ну что ж, прямо сейчас начнем с песни Авроры Сафоновой «Кусь».

0: Музыкальный привет.
1: Никаких обид, у нас исключительно благожелательная атмосфера, полная любви. И прямо сейчас мы встречаем Олесю. Олеся, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Кому ты хочешь передать свои полные любви приветы сейчас?
2: Я хочу передать привет моей младшей сестре, которая сейчас в школе, папе, брату, который живет в Москве, и подруге из Москвы.
1: А ты сама где живешь?
2: Перми.
1: Ага. Бывала ли ты в Москве? Скажи, пожалуйста.
2: Да, бывала.
1: Угу. Как тебе наш город?
2: Понравился. Угу. Красивый.
1: Красивый. Ты летом была, зимой? В какое время года?
2: Летом.
1: Летом. Ох, самая красота у нас летом. Столько всего можно посмотреть. Хотя зимой тоже у нас очень живописно. Украшенные елками улицы, всякими гирляндами. Ну, в общем, всегда ждем тебя в столице. А какую песню мы всем будем дарить, скажи, пожалуйста?
2: Обнимашки.

0: Музыкальный привет.
1: Ну, причины возникновения мурашек могут быть совершенно разные. Некоторые, например, терпеть не могут звук пенопласта, когда им что-нибудь вот потирают пенопластом. Или скрип маркера по картону. Вот. Но, надеюсь, у вас мурашки появляются только в прекрасных обстоятельствах. Ну, например, когда вы видите человека, которого не видели долго-долго-долго-предолго. Вообще, желаю всем чаще встречаться. Поздравляю Сонечку Загудаеву с прекрасным днем. Пусть в нем будет больше улыбок и хорошего настроения. Папа Иван написал. А мама Ольга поздравляет своих девочек Алису и Варю Третьяковых с новым днем и отличным настроением. Люблю вас. Привет,

Цинули, Дима Калинкин, я тебя безумно люблю. Хорошего тебе дня. Папу Андрея Калинкина тоже очень люблю. Это мама Олеся из Санкт-Петербурга. А вот и поздравление. С днем рождения, бабуля Валентина Михайловна. Вот тебе исполнилось 73 года. Живи долго и счастливо. Это у нас сообщение без подписи из Кемерово. Ну что ж, я думаю, что бабуле обязательно понравится следующий музыкальный подарок. Ну а вы, друзья, звоните, чтобы порадовать своих родных и близких. 8-495-134-5664.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Сім трин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Музыкальный привет.
1: Замечательная классика, которая сопровождает уже, вот уже не одно поколение. Фильм «Бриллиантовая рука» и песня из него прозвучала только что. Ну а прямо сейчас из Омска нам дозвонился Никита. Здравствуй, дружище.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, давай, твое время приветов. Кому будешь их передавать?
2: Я хотел бы передать привет своим одноклассникам и своему папе, он сейчас на работе, и маме.
1: Угу. Одноклассники. В каком же классе?
2: Ну и, да. Ну и своей сестре.
1: Так сказал, что... И ну и своей сестре, между прочим. В каком классе ты учишься?
2: Ну, если не секрет, то в седьмом.
1: Угу. Прекрасный возраст. Седьмой класс. Химия уже началась у тебя, да?
2: Да.
1: Ага. И как тебе этот предмет?
2: Пока все трудно идет. Очень трудно.
1: Ты только начал. Потом ты, как понимаешь ли, войдешь во вкус и все. А тебя просто не оторвать от кабинета химии. А у тебя есть любимый предмет, кстати, Никит?
2: Физика.
1: О, слушай, так это тоже вообще задел на великое.

0: о будущем. Физика. Вся наша жизнь – это одна сплошная физика. Поэтому ты молодец. А хорошо, какую песню мы будем всем дарить с тобой?
1: Ну, ради моей сестры «Разноцветные коты».

0: Музыкальный привет.
1: Ну, не знаю, умеют ли ваши коты петь. Наш-то, видите, еще как. И главное, что они какие разноцветные. А дозвонилась нам Ульяна из Красноярска. Приветики.
2: Привет.
1: Так, кому ты хочешь отправить свои сибирские приветы?
2: Алло, алло, я не Ульяна, я Мирослава.
1: Мирослава, извини, пожалуйста.
2: Из Красноярска.
1: Из Красноярска, это я поняла, да. Мирославочка, ну давай тогда еще раз. Привет, Мирослава, кому будешь свои приветы отправлять?
2: Учительнице своей Александре Владимировне и бабушке с дедушкой в Томске.
1: Угу. Все, да? Прекрасно.
2: Да.
1: Вот мы только что с Никитой болтали. Он говорит, что люблю, а говорит, физику не могу. А ты какой предмет больше всего в школе любишь?
2: Все. Арифметику тем более.
1: О, очень полезная штука. Очень полезная, поверь мне, человеку, который прошел 11 лет школьных. Ну что ж, Мирослава, прямо сейчас для тебя музыкальный подарок, друзья. Пишите, пожалуйста, 8-916-968-0968.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, у нас осталось еще парочка приветиков. Настя из Екатеринбурга передает привет своей бабушке. И вот еще привет. Алло, Алена, меня зовут Милана. Я из Новосибирска. Хочу передать привет маме, которая сейчас в командировке, кстати, в Санкт-Петербурге на учебе. Я желаю тебе удачи. Бабушке тоже привет. Кошке Габи. Я сейчас в художественной школе и слушаю свое любимое детское радио. Милан, спасибо большое. Передавай привет всем, кто рядом от детского радио. Давайте с вами немножко полетаем. И, кстати, полетим мы с вами, знаете, куда? Ну, конечно, в ярмарку талантов. We'll be right back.

0: Музыкальный привет.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
6: Да-да-да!
7: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
6: Теперь нас не только слышно, но и видно!
8: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
7: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
6: А как я правым глазом подмигиваю?
8: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+.
9: Реклама на детском радио.

0: консультация специалиста.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41. Ярмарка талантов.
3: И снова здравствуйте, дорогие мои маленькие и большие слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир. И здесь с вами по-прежнему я, диджей Алло Алена, приглашаю принять участие в нашей программе. Спеть песню, а может быть, прочитать стихотворение или, например, сыграть на музыкальном инструменте, если вы умеете это делать. Звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664. А еще присылайте свои поделки и рисунки. Ребята, о них услышит вся страна. Ваших чудесных произведениях, которые вы сделали своими руками. 8-916-968-0968. А новость, которая взбудоражила буквально весь мир. Этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо Юда». В общем, сказочный мир явно в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно. Чудо-Юда». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, а прямо сейчас помечтаем вместе!

0: Ярмарка талантов.
1: Мечтайте, творите, рисуйте, присылайте 8-916-968-0968 и, конечно, звоните. Вот уже Алина дозвонилась из Санкт-Петербурга, насколько я понимаю. Привет, Алина.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный. Ты же из Санкт-Петербурга, правильно?
2: Да, правильно.
1: Угу. Приветствуем северную столицу. Что же хочешь ты исполнить в нашей программе?
2: Я хочу рассказать стихотворение.
1: Мы тебя внимательно слушаем.
2: Александр Сергеевич Пушкин, отрывок из сказки о мертвой царевне. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ты волнуешься не морем, всюду веешь на просторе. Не боишься никого, кроме Бога одного. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой. Я жених ее, постой, отвечает ветер буйный. Там за речкой тихоструйной есть высокая гора, в той глубокая нора. В той норе во тьме печальной гроб качается хрустальный. На цепях между столбов не видать ничьих следов. Вдруг того пустого места в том гробу твоя невеста.
1: Ну что ж, для тех, кто не знает эту драматическую историю, это сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Если вы ее еще не слышали, все закончится хорошо. Ну, чтобы убедиться, прочитайте сами. Алинушка, спасибо тебе большое за звонок, спасибо за классику.
0: Ярмарка талантов.
1: А вот и Ярослав. Ярослав дозвонился из Новокузнецка. Здравствуй, дружище.
3: Здравствуйте.
1: Что ты нам сегодня исполнишь в ярмарке талантов?
3: Я на фортепиано сыграю русскую народную песню «В саду ли в огороде».
1: Знаем такую. Как раз ее, ты понимаешь, и пела та самая Белочка тоже из сказки Пушкина. Ну давай, мы тебя слушаем.

0: саду, ли в огороде. Ты учишься в музыкальной школе, Ярослав, скажи?
1: Да.
0: В каком классе?
1: Во втором.
0: Во втором. И ты только начинаешь осваивать новый репертуар, я так понимаю, да?
1: Угу.
0: Угу. Ну что, я тебе желаю удачи. Ни в коем случае не бросай такое прекрасное дело, как игра на фортепиано. Выглядит красиво и интеллигентно. Спасибо тебе большое за звонок, друзья. Ну, а вы можете присылать свои поделки и рисунки. Что вы там освоили? Живопись? Или, может быть, какие-то другие вещи такие, которые интересны будут всем нашим слушателям? Давайте, присылайте 8-916-968-0968. А если вам хочется выступить в нашей программе, вот в прямом эфире, давайте звонить прямо сейчас 8-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, а вот у нас и Мирочка в прямом эфире. Здравствуй, Мира.
2: Здравствуйте.
1: А Мира что-то нам принесла в корзиночке интересного.
2: Я принесла песню «Город».
1: Давай, мы будем его слушать все вместе. Давай.
2: Можно, можно же включить колонку со словами, да?
1: Ну, конечно.
2: Ага, спасибо.
1: Угу.

0: Ох, спасибо тебе. Вот это подготовилась.
1: Это еще не все.
0: Я понимаю.
1: Алло, алло, это еще не все.
0: Да, ничего страшного, мы послушали. Там просто нас ребята тоже ждут. А почему ты выбрала именно эту песню? Она же, в общем, некоторым образом для взрослых.
1: Ну, я ее очень люблю слушать. У меня ее папа лучше всех поет.
0: Понятно, откуда ноги растут. Папина любимая песня и твоя тоже любимая песня. А у мамы есть любимая песня, кстати?
1: Я не знаю, у нее все любимые песни.
0: Ну что ж, я так понимаю, что вы семья меломанов, любите любую музыку. Спасибо тебе большое, что поделилась своим творчеством.
2: Ярмарка талантов.
0: Ну а мы встречаем Ульяну прямо сейчас в прямом эфире. Ульяна, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Ну хорошо, что ты все-таки у нас в эфире оказалась. Что ты будешь исполнять сегодня?
3: Я буду играть на фортепиано вальс «Собачек».
0: Он же собачий вальс, я так понимаю, да? Простонародье.
3: Нет, это разное.
0: Ух ты, ну давай, вальс «Собачек», интересно послушать, давай.

0: Это совсем другое дело. Нежели собачий вальс. Ты тоже учишься в музыкальной школе или для себя играешь дома?
1: Учусь в музыкальной школе.
0: А ты в каком классе трудишься?
1: В четвертом.
0: О, уже в четвертом.

0: четвертом, ничего себе.
1: Я недавно начала на фортепиано играть. Угу. Буквально это у меня было второе занятие.
0: Угу. Ну, хорошо, я тебе желаю удачи в творчестве. Спасибо тебе большое за звонок. Друзья мои, через несколько минут открою нашу галерею талантливых работ слушателей детского радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну вот, собственно говоря, открыла я нашу галерею талантливых работ слушателей детского радио и сразу вижу стикеры, которые сделала Вера Симанкина, 12 лет, из Томска. Вот, замечательные стикеры, здесь у нее котики сплошные, видимо, она очень любит котиков, а лежат эти стикеры на учебнике по математике. А также Вера сообщает, что она перешла в средний хор. Поздравляю тебя, Верочка, с прогрессом в твоей жизни. Это чудесно. А я сегодня рисовала Марви Хаммера из мультиков «Мир удивительных приключений». С детства любила этот мультик. Это пишет Диана из Казани. Здесь действительно улыбающийся во весь свой рот, столько зубов, этот Марви Хаммер из «Мир удивительных приключений». Хорошо, когда у тебя есть свой любимый герой. Ты его готов рисовать и днем, и ночью. Ну что ж, друзья мои, спасибо всем, кто сегодня принимал участие в нашей ярмарке талантов. Спасибо вам, вы у меня настоящие молодцы. Спасибо всем, кто выступал, и тем, кто...

0: Ярмарка талантов.
1: Про лень, пельмень и бегемота.
2: Вот я и Воронеж, наконец-то! Знаменитый город! Тут первый русский военный флот построили при Петре Первом. А еще тут подруга моя живет, у нее свой бизнес – кооператив по превращениям. Эй, подруга, как ты тут? Помнишь, как ты этого, как его, Василия в бегемот превратила? Я как вспомню, так сразу смеюсь до упаду. Ага, и Василий тут. Как тебе, Васька, в родном Воронеже после Африки-то? Не холодно? А то подруга моя сейчас опять свое заклинание, как скажет, опять под пальмами от львов бегать будешь. А кто это рядом стоит, рот раскрыт? А булсы местные? Молодые люди, неприлично таращиться на незнакомую птицу, да еще и рот разевать. Ворон залетит! Че уставились? Да, говорящий ворона. Так с кем поведешься, от того и наберешься. Между прочим, не только говорящий. Умение говорить еще не признак ума. Вот вы говорить умеете, а толку? Зачем прилетел к вам, Воронеж? Да не к вам, а к подружке своей старинной. Как, где она? Да вот, на дереве, рядом с котенком Василием. Нет, вы что, про собственный город ничего не знаете? Не смотрели самый известный мультик про Воронеж? Про котенка с улицы Лизюкова и про ворону-волшебницу? Смотрели. Теперь мы где находимся? В Воронеже. Какие догадливые! А улица какая? Лизюкова! На улице Лизюкова стоит памятник кому? Наконец-то, котенку с улицы Лизюкова. И Василий, и подруга моя, ворон-волшебница, точно такие, как в мультике знаменитом. И дерево, на котором они сидят.

0: Ведь этот мультфильм Воронеж прославил получше иных исторических личностей, Карр. Вот вы, недоросли, небось, ни про русский флот не знали, ни про десантников. Каких десантников? Да вы что? Ведь именно здесь, под Воронежем, летающая пехота с парашютами прыгала и сейчас прыгает. Эх вы! Хорошо хоть про котенка Василия знаете. И откуда он взялся? Давайте, подходите. Да не ко мне, к Ваське. Боитесь кого? Ворон, подруга моя! Ха-ха-ха. Да не будь-то она вас в бегемот превращает. Она ж памятник. Подходите, подходите. Берите Василия за левую лапу. Так, теперь желание загадывайте. Все обязательно сбудутся. Чтоб мне без хвоста остаться, Карр.
1: Про лень, пельмень и бегемота.

вчера я был угрюмый малый, сегодня я большой весельчак. Теперь меня и мама б не узнала, а папа б сразу вызвал врача.

0: разве что приснится.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Да, да.
3: Это мечта.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Веселиться.
1: Как жаль, что мне так хочется.
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
5: 0+. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
3: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям.

0: С интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Пап, я опять упал.
2: Так, что тут у нас? Ссадина на локте и царапина на лбу. Ничего страшного, сейчас мы тебе их пластырем заклеим, и никакая зараза в рамки не попадет.
1: А почему не попадет?
3: Потому что я обладаю целебными свойствами и покрываю ранку тонким слоем веществ, которые не пропускают бактерии. Да, я забыл представиться. Медицинский лейкопластырь. Одни говорят, что я немец, другие, что американец. А мне все равно. Главное – не отклеиваться. В 1882 году первые мои предки появились в Германии. Немецкие медики придумали их для лечения ран и мелких повреждений. Взяли ленту чистой ткани, например, льна, пропитали ее с одной стороны дезинфицирующими средствами и медицинским клеем, а сверху, на клейкую сторону, налепили тонкую полоску бумаги, чтобы лента не пачкалась. В случае пореза бумагу надо содрать и налепить ленту на рану. Помогало неплохо. Но пластырь вызывал раздражение на коже. От него появлялась сыпь. Только через 10 лет придумали, как справиться с побочными эффектами. Тогда же научились делать пластырь ослепительно белым. На 20 лет позже в США лейкопластырь придумал поставщик лекарств Эрл Диксон. Его любимая жена, Жозефина, была неважной хозяйкой. И почти каждый день она умудрялась порезаться на кухне или уронить на ногу тарелку. Любящий муж очень переживал за нее и придумал, как можно оказать первую помощь жене. На полоску ткани с одной стороны наносится медицинский клей, а чтобы ткань не приклеилась к ранке, на нее наклеивается кусок бинта, пропитанный лекарствами. Жозефина стала легко и быстро лечить свои порезы. А изобретение так понравилось соседям Диксонов, что пластырь запустили в массовое производство.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: Радио. Радио. Детское радио.
1: Много песен на детском радио.
2: 4, 42, 33, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
3: Лисичка, вот

0: каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
3: очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампа, щетка.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
5: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт! От насморка – коризалия.
8: От соплей – коризалия.
9: От соплей – коризалия.
10: От всех видов насморка – коризалия.
7: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на 3-й день приема.
8: Для взрослых
9: и детей с 1,5 лет.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
11: ОГПМ радио. ОГРН 1137467924455. Город Москва. 0+.
0: Реклама.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
11: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
14: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Новое приключение Веснушки и Кипитоши.
1: Веснушка, послушай, что нам месье Кофейник пишет. Мон шер ами, Веснушка и Кипитоша. Пардон, что долго не отвечал на ваше послание. Чувство глубокого уныния и печали посетило меня. Я осознал всю тщетность своего существования и бессмысленность своего предназначения. Отныне я отказываюсь от кофеварения. Се-ля-ви. Это может случиться с каждым из нас.
2: Ты что-нибудь понял? Я нет. Месье Кофейник всегда был таким оптимистом и вдруг во всем разочаровался. Так не бывает. Должна быть какая-то причина.
1: Тщетность своего предназначения он, видите ли, осознал. Если ты рожден для того, чтобы варить кофе, так вари его с радостью. Что будет, если все так рассуждать начнут?
2: А и вправду, что будет, если все откажутся от своего предназначения? Вдруг это новая мировая эпидемия? Ты только представь. Шоферы перестанут автобусы и троллейбусы водить. Пилоты, самолеты. Учителя не будут детей учить, а врачи лечить людей.
1: А я перестану чай готовить? Ой, ужас какой! Что это он вообще пишет? Такое может случиться с каждым из нас. Ну вот что, давай-ка мы, Веснушка, отправимся с тобой в Париж. В этом надо разобраться.
2: Кипитоша, ты да я, да мы с тобой, это сила. Мы непременно месье Кофейника от его депрессии вылечим. Только давай поторопимся, ведь ему сейчас так плохо, бедняжки. Мама говорит, что лучшее лекарство от всех болезней – это положительные эмоции. А как же мы их у месье Кофейника-то пробуждать будем?
1: Есть у меня одна идея. Прихвати-ка с собой баночку для пускания мыльных пузырей. Я тебе потом все объясню. Взяла? Ну, приготовься, я уже закипаю. Так что крепко возьми меня за ручку. Мы отправляемся в Париж. Гори, огонь, кипи, вода. Неси скорее нас туда.
3: Bonjour, mon ami, чем обязан вашему нежданному визиту? Вы к нам на променад или по делам? Мне очень жаль, но чашку кофе с дороги я вам предложить не могу. Я больше его не верю. Впрочем, я об этом вам писал.
2: А мы к вам в гости. Месье Кофейник, нас, честно говоря, очень расстроило известие, что вы отказались варить кофе. Как же так? Он же у вас такой замечательный. Я так хотела бы его вновь попробовать.
3: О, но, не уговаривайте меня, не утешайте. Я принял окончательное решение. Мой труд никому не нужен. Я варю кофе, стараюсь, душу в этот процесс вкладываю, а люди его выпивают за 5 минут и спешат опять по своим делам. Жизнь моя совершенно бессмысленна.
1: Вы, месье Кофейник, неправильно рассуждаете. Хороший кофе, как и хороший чай, может и настроение улучшить, и бодрости добавить, и душу согреть. А про смысл жизни пусть кот ученый рассуждает. Он это любит.
3: Кипятон, все это не более чем наши заблуждения. После скульптора остаются его статуи, после художника картины, после строителя дома, а после нас что есть остается? Грязный посуда!
1: Моя бабушка, медная кастрюля, говорит, что после любого из нас остается добрая или худая слава. Скульптор может быть бездарным, и его творения только место занимают, и ничего, кроме недоумения, не вызывают. А скромный чайник может такой напиток приготовить, что все просто ахнут.
3: Мон шер Кипятон, я не буду спорить. Поймите, я просто не могу в данном расположении духа варить кофе. Хороший напиток получается только только тогда, когда мы находимся в безмятежном состоянии.
2: Месье Кофейник, а может вам отвлечься от ваших грустных мыслей? Ну, например, сходить в цирк или в театр. О, а лучше отправиться в путешествие. А там и видно будет, продолжать вам кофе варить или отказаться от своего предназначения.
3: Веснушка, светские рауты и зрелища перестали меня развлекать. Путешествие? Хо-хо. Как сказал один поэт, мой соотечественник, все наше же лицо встречает нас в пространстве. По-вашему, это значит, от себя и своих мыслей далеко не убежишь?
1: Послушайте, а может вам влюбиться, а? Говорят, это чувство прогоняет самые грустные мысли. Помните, вы нам что-то рассказывали о своем последнем увлечении юной кофемолкой? Где она? Почему не рядом с вами?
3: Ох, она меня совсем не понимает. О, мон ами, она слишком юна и жизнерадостна. Трещит без умолку, весь день кофе мелет, а в ответ на мои откровения предлагает делом заняться. Не понимает она, что процесс приготовления кофе для меня перестал быть радостью, стал тяжелой повинностью. Пришлось сказать ей «au revoir, мадемуазель».
2: Кипятош, я уже даже не знаю, что придумать. Я сама начинаю в эту депрессию впадать. Кстати, а для чего ты просил меня баночку для пускания мыльных пузырей захватить, а?
1: Сейчас сама поймешь. Ты ее из кармана достань, по моей команде начнешь пузыри пускать. Не смотри на меня так, я пока что с ума не сошел. Месье Кофейник, а давайте я вам одну занимательную историю расскажу.
3: Милый друг, боюсь, что в нынешнем своем расположении духа я не слишком приятный собеседник. Впрочем, я с удовольствием выслушаю ваш, не сомневаюсь, увлекательный рассказ.
1: В некотором царстве, в некотором государстве жил-поживал, но добра не наживал злой волшебник. Был он постоянно не в духе, вероятно, от плохого пищеварения. И однажды в одном из приступов особенно дурного настроения он похитил радугу и заключил ее в темницу.
2: Это как это радугу можно украсть, а тем более в темницу заключить? Она ж там не поместится. И вообще, зачем он это сделал?
3: О, я всегда говорил, что отсутствие правильного питания дурно сказывается на характере. Суп, салат и, главное, вкусный десерт с чашкой ароматного кофе улучшает настроение. А он, наверное, исключительно чипсами питался. О, этот фастфуд, этот так не комильфо.
1: Чего не знаю, того не ведаю. В меню злого волшебника я не заглядывал. Так вот, радуга смогла освободиться, превратившись в тысячи мыльных пузырей. Веснушка, начинай мыльные пузыри пускать. Да-да, в тысячи мыльных пузырей. Вот таких, точно таких. Они просочились сквозь решетку и заполнили собой все небо. В королевстве сразу стало веселее, его жители высыпали на улицы, стали шутить и смеяться.
2: А что же колдун? Он тоже развеселился?
4: Ой, Кипятош, а у меня вся мыльная вода закончилась, так что наше шоу мыльных пузырей придется прервать.
1: Не страшно. Моя сказка тоже подошла к концу. Колдун от такой красотищи повеселел и подобрел. Так что в данном конкретном случае красота спасла мир. Ну, как, месье Кофейник, понравилась вам моя история?
3: Какая прелестная сказка! Какие замечательные мыльные пузыри! Вы так образно проиллюстрировали свое повествование, как они красиво кружились по комнате. Ой, я как будто очутился в далеком детстве. О, как я был наивен и весел тогда, когда стремился научиться варить вкусный кофе.
1: А ведь эти потомки радуги жили всего несколько секунд. И пусть их жизнь была быстротечна, зато сколько радости они успели всем доставить. О, даже вы приободрились.
4: Это точно. Вы, месье кофейник, своими рассуждениями меня саму чуть в депрессию не вогнали. А попускала я пузыри и развеселилась.
3: Моншер, это есть аллегория? Вы хотели сказать, что не важно, что ты делаешь и насколько долговечно твое творение, важно, что оно приносит радость людям. Я правильно вас понимаю?
1: Заметьте, я этого не говорил. Это ваша мысль. Послушайте, месье кофейник, я считаю, что хороший кофе, пусть и выпитый за 5 минут, оставляет больше радости, чем бездарная картина или скульптура. Разве вы со мной не согласны?
4: Месье кофейник, ну вспомните, как вы нам рассказывали. Люди, за сваренной вами чашкой кофе, мирятся, решают серьезные вопросы, ведут интересные беседы. Так как вы после этого можете говорить о бессмысленности своей жизни?
3: О, мон дьё! Мои друзья, как же я есть заблуждаться! Вы знаете, просто все как-то сразу навалилось, не складывалось, сомнения одолевали. И еще это кофе.
4: А может, вы попробуете сейчас кофе сварить, а? Я бы с удовольствием выпила маленькую чашечку со сливками и с каким-нибудь французским пирожным.
1: Порадуйте путешественников, месье кофейник. Не откажите нам в маленькой просьбе. А хотите, я вам чай сделаю?
3: Вы знаете, я сам захотел кофе сварить. Чувствую потребность угостить им как можно больше людей. Присаживайтесь.

0: Вот, пожалуйста, сливки, вот круассан, вот пирожные и кофе.
1: Кипятоша, сказочник ты мой дорогой! Как здорово ты это придумал, про мыльные пузыри!
2: Как ты говорила? Ты да я, да мы с тобой — это сила! Мы с любой депрессией справимся!

0: Ходила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дубу, бу-бу-дуба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валите дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио! И таким противным-противным голосом! Это я придумала! Лишь бы похвастаться. В общем, утки — это не круто. Болото ей надоело. Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает. «Каникулы лягушки-путешественницы». Так называется этот сериал.
1: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru/ovo/rvb. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: А у нас для тебя есть сюрприз.
7: Отмечаем праздник.
8: Поздравляем!
7: 10 лет сказочной дружбы.
9: Дружить мы умеем.
7: Фантастических приключений.
9: Как же я люблю всякие загадки.
10: Как загадочно.
7: Чудесных превращений.
9: Опа!
7: И очаровательных образов.
11: И что у вас модно в этом сезоне?
9: Это мы.
7: 10 лет волшебства.
9: Дальше будет еще интереснее.
7: Сказочный патруль в сентябре на телеканале «Карусель». Категория 0+.
1: Реклама.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новые музыкальные

0: спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: танцующие рыбы, умелые еноты, моргающие собаки. Ученые из Китая сняли на видео рыбу, которая делает лунную походку. Это знаменитый трюк. Танцор движется назад, но кажется, будто идет вперед. Оказывается, так умеет делать бронированный морской петух. Он живет глубоко под водой и не плавает, а ходит по дну с помощью плавников-ножек. Может двигаться вперед, боком и даже пятиться назад, как в танце. На морде у него есть усы-щупальца, чтобы искать еду. Тело покрыто панцирем. На голове гребень, как у петуха. А широкие грудные плавники при раскрытии напоминают разноцветные перья птицы. За все это рыбу и назвали бронированным морским петухом. Ученые удивлены его ловкости и теперь хотят выяснить, какие еще рыбы умеют танцевать. На мексиканском острове Косумель живут удивительные карликовые еноты. Они научились делать игрушки из бумаги. Ученые заметили, как одна молодая енотиха нашла в мусоре чек, намочила его, скатала в плотный шарик, обваляла в песке и начала с ним играть. Это увидела ее сестра и попыталась повторить. Сначала не получалось, но потом и она научилась. А следом вся семья енотов подключилась к мастер-классу. Ученые считают, что это не случайность. Родственники-еноты учатся друг у друга новым играм. Ученые из Италии провели необычный эксперимент и выяснили, когда хозяин часто моргает, его собака тоже начинает моргать чаще. Исследователи показывали хвостатым видео, на которых люди моргали каждые 3 секунды. Животные повторяли за ними. Что важно, четвероногие чаще повторяли моргание за хозяином, чем за незнакомым человеком. Ученые пока не знают, почему собаки так делают. Специально или просто так само собой получается. Но ясно одно. Наши пушистые друзья очень внимательно за нами наблюдают и легко копируют наши движения. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Вторник на неделе день второй. Понедельник проводили вчера граждане. Энергичнее, веселее стал настрой. Все дела должны легко решаться, важные. Да, ребята, сегодня действительно вторник. Как всегда, праздник. У нас тут каждый день праздник на детском радио. А самое главное, Катя Знайкина здесь.
1: Точно! И Супер Гарик тоже на месте. Вы сомневались? Нет, ребята. Мы взяли и пришли. Включайте видеотрансляцию на сайт Детского радио. Заходите и смотрите на нашу прекрасную новую студию. Ну, как ты думаешь, вот прошло уже 2 недели, Гарик, да?
0: Да.
1: Она новая?
0: Новая.
1: Но еще новая, да?
0: Новая
1: вот еще...
0: студия, а она может быть новой в течение года как минимум.
1: Ну да, мне тоже так кажется. То есть ты приходишь, и все равно кажется, она вот новенькая, что-то
0: да.
1: Такое
0: потому
1: необычное.
0: Еще запах такой вот после ремонта не остался.
1: Новизны, да. Точно. Ребята, в общем, мы наслаждаемся нашей классной студией, наслаждаемся видом из окна. У нас здесь Останкинская башня видна. Приходите обязательно.

0: Никой, Колю сыроежкой, Танечку орешком, Вареньку малинкой, Антипа хворостинкой.
1: Антипу не повезло,
0: да,
1: мне кажется.
0: Немножечко.
1: Кого бы ты малинка, ты с хворостинкой. Ну, ребята, попробуйте догадаться, о чем же пойдет речь в сегодняшнем шоу «Развивайка». Дозванивайтесь в прямой эфир. 8495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, прямо сейчас узнаем, о чем будем говорить на протяжении 3 часов.
2: Но я знаю, куда мы отправимся с тобой, да. Гарик. Прямо сейчас мы переносимся из Москвы в Кирово-Чепецк, город российский. А там уже Миша нас встречает. Миш, здравствуй.
1: Привет, Мишутка.
3: Здравствуйте.
2: Сколько тебе лет, Миш?
3: 12.
2: 12 лет. Вернулся из школы или что-то ты шмыгаешь, слышу, носом-то? Не приболел?
3: Ну, немного приболел, но все равно в школу хожу.
2: Правильно, только никому не говори об этом. Какой ты смелый. Понятно, ну ты выздоравливай, Миш. Во-первых, здоровья тебе, безусловно, желаем. Уроки делать тоже не забывай. Ну и береги себя, водички побольше пей. Ну и, конечно же, то, о чем мы сегодня будем говорить, тоже тебе в какой-то степени пригодится.
1: Да.
2: Вот давай еще раз Гарик тебе прочитает загадку, а ты объявишь тему.
1: Да. Богатырь стоит богат. Угощает всех ребят. Петю земляникой, Мишу костяникой, Колю сыроежкой, Танечку орешком, Вареньку малинкой, а Антипа хворостинкой.
2: Кто же это всех угощает, Миш?
3: Ну, у меня такое предположение. Либо это лес, либо это огород.
2: У тебя правильное первое слово дороже второго. Конечно, это лес, Миша, молодец. Именно о лесе мы сегодня будем и говорить. Отправимся вместе с вами, ребята, наши юные слушатели, в такое лесное путешествие. Ведь 15 сентября в нашей стране отмечают День леса. Миш, к тебе вопрос.

0: Ты-то любишь вообще гулять в лесу? Может быть, с родителями туда ходишь по каким-то делам? Там кто-то за грибами любит ходить, кто-то просто подышать, кто-то с собакой прогуляться. Расскажи.
1: Ну, мы с родителями ездим за грибами, за ягодами. У нас еще рядом есть парк, и я там иногда гуляю, когда время позволяет.
0: Угу, хорошо. Вот, кстати, прогулки, да, на свежем воздухе тоже помогают укрепить иммунитет. Ребята, сейчас это нам пригодится в начале учебного года. Только одни, да, не ходите в лес ни в коем случае. А ты говоришь, за грибами, за ягодами ходите. А в этом году удалось уже что-то собрать?
1: Да, лисичек набрали, и еще ягод немного, черники.
2: Ой, как вкусно. А с лисичками что сделали? Пожарили или замариновали, или засолили?
1: Ну, мы часть пожарили и немного в морозилку положили.
0: Правильно. Тоже, да, чтобы потом пожарить. А я вчера жарила, ребят, лисички, вы не поверите. Я еще кому-то голосовое сообщение записываю, а мне говорят, у тебя что там, камин? Ну, знаешь, так потрескивает. Я говорю, нет, я лисички жарю. Нет, я не собирала. Мишка собрала, я вот пожарила. Спасибо тебе, Миш. Выздоравливай скорее, ребята. Если вы тоже простудились, обязательно поправляйтесь. Ну и пишите, чем вам запомнился ваш поход в лес. Ждем ваши лесные приключения на сообщалочках Детского радио.
2: +7 916 968 0968. Либо пишите в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: 15 сентября, ребят, на календаре. Сегодня отмечается День леса.
2: А еще середина сентября, Гарик.
1: Ребят, только вчера мы 3 сентября отмечали, да? А сегодня уже 15.
2: Как перевернули календарь, 15-е. Ну что происходит?
3: До Нового года.
2: Подожди. Это мы посчитаем еще с тобой, когда покруглее что-нибудь будет. Да, но сегодня мы решили поговорить о лесе. Ребята, как вы знаете, лес – это легкие наши планеты, дом для зверей и в какой-то мере кладовая чудес,
1: конечно,
2: да? Вот закройте глаза так, сейчас, так, ребята. Так. Представьте, высокие деревья.
1: Ой, какие высокие.

0: ребята.
1: Солнечные зайчики на мху, да. Или запах хвои, грибов.
0: Знаки, разливай грибочек, да?
1: Птичий пересвист. Ну-ка, изобрази. Хорошо. Это лес, ребята, это не гарик. Кстати, лес, интересно, есть на всех континентах, ребят, кроме Антарктиды. Да, лес кормит, поет, лечит и даже нас развлекает. А вот как, вы нам расскажите, чем вам запомнился ваш поход в лес? Кого видели, что собирали, может, сами деревья сажаете? Ждем вашей истории. +7 916 968 0968.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Так, друзья, это снова мы и Катя Знайкина, Супер Гарик из новой студии, красивой, прекрасной. А, кстати, вы бы не хотели посетить нашу студию, посмотреть, как она устроена?
2: Ну, конечно, ребята, хотели бы. В гости все любят ходить.
1: Так, приглашаем вас.
2: Приглашаем вас в гости, ребята. Здесь мы знакомимся с интересными экспонатами музея детского радио. Он теперь у нас тоже новый, да. Вид-то какой замечательный у него. Также узнаем на экскурсии, как вообще радио появилось. Зайдем обязательно в студию. Да, на всю страну передадим приветы.
1: Да ты что, такое возможно?
2: Да, а еще от откроем его, Гарик.
1: Кого? Сундучок с секретом?
2: Сундучок с секретом, да, представляешь? Это, да. Обязательно поиграем с ним. Ну и, ребята, также, если у вас день рождения, можно у нас тоже его классно отметить. Вместе с детским радио мы организуем праздничную программу. Именинника и его друзей ждут, конечно, поздравления. Ой. Да, море отличного настроения. Ну и поиграем, конечно. Ой. Самое главное, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир.
1: В космос.
2: Имениннику, да, на всю страну. Ох, может, какой-то талант свой покажет именинник, представляешь? И вот так вот необычно ребята проведут время.
1: Это точно. Так что, ребята, заходите к нам, как говорится, на огонек, а главное, на наш сайт dtfm.ru, и все подробности

0: Там, смотрите, а вот, Знайкина, посмотри, какой заказ вчера был красивый из нашей студии. Я сейчас хочу ребятам показать видеотрансляцию. Скорее включайте, ребята, красиво. Сейчас я вам показываю. Вот, вот, видите?
1: Сейчас я видеотрансляцию.
0: Сейчас, Знайкина, уходи, уходи поскорее.
1: Не могу.
0: Смотрите, ребят, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, тут
1: плохо видно. Очень красиво, Гарик, да.
0: Это мы вчера с нашим звукорежиссером Катей. Заказ
1: задержались?
0: Нет, это во время эфира. Эфир шел, а мы заказ
1: кстати,
0: встречали.
1: Да, сейчас так темнеет рано. Ну, ничего себе. Поэтому, если, ребята, мы сегодня говорим о лесе, если вы в лес вдруг соберетесь погулять, то уж лучше до темноты это сделать. Но и одни никогда в лес не ходите. Это очень важное правило. Только вместе со взрослыми. Но правила, кстати, лесные существуют для всех. Мы потом о них тоже вам обязательно расскажем. А вы рассказывайте нам, были ли вы вообще в лесу и что вы там обычно делаете?
0: Да, может быть, кого-то встретили. Может быть, чудо-юдо встретили, кстати.
1: Да это что?
0: Ну, я не знаю, ну кого-нибудь.
1: Ну, рассказывайте скорее,
0: да.
1: Ребята.
0: Пишите. +7 916 968 0968 и в телеграм-канал Детского радио. Подписываться не забывайте.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании

0: экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и без лимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
5: Развивайка на детском радио.
1: С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
6: Ребята, ну что же, это снова мы, Катя Знайкина, Супер Гарик. Мы находимся в новой студии, и как здорово, что вы слушаете детское радио.
7: Так точно. Сегодня говорим о лесе. Отправились с вами такое в лесное путешествие. Тут у нас и птички поют, и ягодки вон. А смотри, грибов-то сколько,
6: ой,
7: Гарик.
6: Очень много. Лисички, смотри, подосиновики, подберезовики.
7: Попадопята.
6: Именно.
7: Сегодня мы с вами говорим о лесе и ждем ваши истории о лесных приключениях. Вы бывали в лесу, ребята? Напишите, чем запомнился ваш поход, кого видели, что собирали, может быть, сами вы сажаете деревья. Да, вот расскажите поподробнее. Плюс 7-916-968-0968 или же в телеграм-канал заходите, и там мы оставили пост, да, вот в комментарии пишите, не забывайте, пожалуйста, подписываться, но мы с удовольствием почитаем ваши сообщения. Но... перед тем, как их почитать, хотели вам напомнить. У нас же чудесные осенние новости подоспели, горяченькие еще. Ловите.
6: Слушайте, слушайте, ребята, этой осенью на сцене вы увидите новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо. Юдо». Представляете?
7: Вот так-то.
6: А, вот оно где. Может быть, в лесу как раз-таки оно и сидит. Я же говорил, его можно встретить.
7: Ну, слушай, оно появилось, это загадочное существо, какое-то в сказочном мире. Ну, как всегда, да, в сказках, где оно побывало, все пошло не так. Например, в восточных сказках испорчены разные магические предметы. Да, все. Просто так лежат, ничего, нельзя с ними поделать.
6: А спящая Белоснежка взяла и исчезла.
7: Да, ты знала? Ты знал?
6: Знала.
7: Что младшая дочь в маленьком цветочке похищена.
6: Да ты что?
7: Я не понимаю, что происходит, но везде следы загадочного чудища, которого и прозвали Чудо-Юдо.
6: Ну все, ребят, сказочный мир в опасности, что будем делать? Вот что мы будем делать
7: с вами? Я паниковать лично,
6: ну, это
7: я паниковать.
6: Естественно, но мы с ребятами паниковать не будем, потому что мы обратимся в детективное агентство «Хрум».
7: Ну, вообще, да, они всегда помогают, они разберутся в этом деле, я уверена. Ведь это, по сути, Гарик, ну, ты так подумай, это самое запутанное в их истории дело. Смогут ли они? Но ребята им помогут 100%.
6: Способны ли?
7: Они смогут. Способен ли я?
6: Да, они все здесь, они смогут, ребята. И мы это обязательно увидим как раз-таки в этом спектакле «Хрум. Осторожно. Чудо-Юдо». В Москве этой осенью и в Санкт-Петербурге, кстати, тоже.
7: Да, кстати, вот жители северной столицы всегда спрашивают, а у нас будет?
6: Будет,
7: ребята. Но, смотрите, мы еще рекомендуем приходить все-таки на спектакль пораньше.
6: Да.
7: Ну, понятно, все стараются пораньше, но вы прям за полчасика
6: может,
7: приходите.
6: Может, за 40 минут даже.
7: Или за 40 минут, да. За полчаса до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробную информацию ищите на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+.
6: Да, ребята, в роли сюрпризов. Катя, знаете. Ну, ладно.
7: Сюрприз.
6: Посмотрим.
7: Будем выпрыгивать из торта.
6: Посмотрим,
7: конечно.
6: Посмотрим. Ну, в общем, ребята, ждем вас всех и продолжаем дневное шоу «Развивайка». Кстати, уже сообщение приходит на сообщалки. Вот, пожалуйста. Прочитаем их обязательно чуть позже, да? И продолжайте слушать детское радио. Погнали.
8: Я куплю себе

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ох, как хорошо по лесу-то гулять. Дышится прекрасно.
2: Воздух потрясающий, ребят.
1: Ребят, сегодня о лесе говорим, но не просто так выбрали эту тему, конечно, нет. 15 сентября в нашей стране отмечают День леса. Мы его поздравляем. Он такой большой. Легкие нашей планеты. А вот знаете ли вы, ребята, что без леса жизнь на Земле была бы просто невозможна?
2: Да, ребят.
1: Лес — это не просто куча деревьев, да? Это целый живой организм. Ну, во-первых, деревья выделяют кислород, которым мы дышим,
2: так.
1: Ну, если так вот в общем говорить. Одно большое дерево за день дает столько кислорода, сколько нужно, например, трем...
2: людям?
1: Да. Да. А еще леса, они поглощают углекислый газ, который мы выдыхаем, и который выделяют, например, там заводы, машины. Без леса климат стал бы совсем другим. Было бы суше, ветренее, было бы жарче.
2: Ну да, только еще, ребята, вы знаете, что лес — это такой огромнейший насос.
1: Так.
2: А почему? Потому что он впитывает, ребята, дождевую воду и постепенно отдает ее ручьям, рекам. И таким образом он не дает земле пересыхать.
1: То есть это тоже благодаря ему все,
2: конечно,
1: да, происходит?
2: Конечно, конечно. Вот корни деревьев держат почву, и она не смывается ливнями. И, конечно, лес — это дом для миллионов животных, птиц, насекомых, знаки на твоих любимых, да, и грибов, ягод. Если лес исчезнет, ну, представьте себе, так все тогда исчезнет вместе с лесом.
1: И животное, да. А вот знаете, что одно дерево, например, интересно, за 50 лет перерабатывает тонну вредных выхлопов. Да, вот почему леса называют зелеными, легкими нашей планеты. Но вообще в лесу действительно очень здорово прогуляться, и лес, он всегда разный. Летом, да, он какой-то вот такой свежий.
2: Летний, да? Осень-осень. Зимой зимний, Знайкина, а весной весенний.
1: И это правда, Гарик, представляешь?
2: Просто потрясающе.
1: Зимой можно походить, похрустеть.
2: Похрустеть можно. Чипсы ты имеешь в виду?
1: Ими всегда можно. Летом, опять же, чем можно ягодки пособирать? Ими не похрустишь, да? Просто испачкаться ягодками можно. А осенью вот по грибы пойти. Я знаю, вот у меня подружка, она очень любит собирать грибы. Я вот, честно, не очень. Но все детство ходила с бабушками, когда в деревне жила, и по грибы, и по ягоды. А потом что было? Вот самое главное, ты пошел с бабушкой по грибы, по ягоды. Самое главное, мое воспоминание, не то, как мы ходили, и не то, как мы перебирали, Гарик, а, например, вот картошка с лисичками жареными. Это мое воспоминание.

0: воспоминания. Или земляника, ну тебе сейчас не понравится, а мне понравится суп из земляники в молоке. Ну то есть это...
1: В молоке?
0: Ну да, Гарик, ну ты что? То есть много земляники, туда это молоком заливалось, все перемешивалось, ага. Чуть-чуть настаивалось, там, ну минутки две, это так вкусно. Я вот сейчас даже не представляю, как бы я это съела,
1: вот
0: но раньше это казалось невероятным, это воспоминания вот эти с детства. А еще я вспомнила, что у меня, ты знаешь, бабушка пила всегда чай со сгущенкой. Вот да. У меня друзья приехали из Вьетнама, они говорят, там всегда со сгущенкой пьют чай. А оказывается, я говорю, ну здравствуйте, это же российская традиция. Почему? У меня тоже бабушка пила чай со сгущенкой.
1: Она вьетнамка, ребята, сенсация. Ничего себе.
0: Может быть, надо проверить. Да, древо надо посмотреть свое обязательно. Но в любом случае в лес мы любили ходить. А вы любите туда ходить с родителями, с бабушками, с дедушками, собирать грибы, ягоды? А может быть, просто веселиться и играть? Может, кого-то там встречать успели?
1: Расскажите нам, пожалуйста, об этом, ребята. Позвоните в студию в прямой эфир 8495-134-56-64. А мы пока со Знайкиной займемся рассматриванием ее...

0: Мудаков вопрос.
1: Итак, ребят, сейчас мы узнаем какую-то интересную лесную историю от Алисы. Здравствуй, Алисочка.
2: Здравствуйте.
3: Привет, Алис. Екатеринбургскую лесную историю уточним, да? Алиса из Екатеринбурга дозвонилась. Ну, расскажи, любишь ли ты ходить в лес?
2: Я люблю ходить в лес, потому что я один раз там с бабушкой набрала очень много ягод.
3: А каких, Алис, ягод-то?
2: Я набирала землянику и малину.
1: Ты что?
3: О, это самый прям деликатес, особенно земляника. Так, и что вы с бабушкой сделали после того, как пришли, набрали вот и?
2: Мы набрали, и потом мы пошли пить чай.
3: Так, просто ели вот так вот, не сахарили их, не сахарили точнее, не добавили в пирог в какой-нибудь.
1: Или молоком вот такое блюдо, вот именно. Не заливали молочком-то, как Знайкина любит?
2: Не-а.
3: Нет.
2: Мы просто любим их есть.
3: Просто съели с чаем. Конечно. Ну и правильно. Слушай, как здорово. А тебе понравилось это? Или очень это сложно вот так ходить? Ведь каждую ягодку нужно нагнуться, да, за

0: ней. Еще чтобы она в руках-то не распласталась.
1: Не растрепалась, да.
2: Нет, мне понравилось.
0: Понравилось.
1: Нет, а грибы молодец. Ты не собирала, не пробовала?
2: Нет, я не люблю грибы.
0: Ну да, знаешь, когда душа не лежит, если ты не ешь их... Но, с другой стороны, можно бабушке, да, помочь. Бабушка наверняка любит грибочки. Потом и суп может сварить какой-нибудь вкусный. Понятно. Алиса, а ты никого не встретила в лесу из животных? Может быть, птицу какую-нибудь уникальную? Или лисичку?
1: Или лешего.
0: А он животное, кстати? Так.
2: Я встречала очень-очень много белок. И мы когда еще зимой в лес ходили, просто подышать, я держала синицу на руках.
0: Как это? Синица в руках? Вот это да! Слушай, она сама села просто так или ты туда как какое-нибудь зернышко насыпала? Нет, хлебушек?
2: Я туда насыпала... какую-то крупу.
0: Слушай, вот так заманила синицу, она-то и не испугалась?
1: Нет.
2: Не-а.
1: Правильно, они летят как раз зимой, они любят знакомиться таким образом с людьми.
0: Да, молодец, здорово. Ой, как здорово. Мне так, знаешь, когда синичка даже рядом где-то, мне она так нравится, она такая красивая.
1: Ты начнешь сразу нервничать и пугать, сразу крыльями махать, знаете. Они таких облетают.
0: Ну, кстати, у нас птицы очень пугливые, но видишь, в Екатеринбурге нет. В Екатеринбурге не совсем не пугливые. Спасибо тебе, Алиса. Здорово рассказала о своих приключениях. Ребят, но мы продолжаем наше лесное путешествие. Пишите, а что вам в лесу запомнилось?

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Гарик, я вот все рассказываю, ну, как-то я в лесу бывала, а ты даже не сказал. А ты-то в лес ходишь, по грибы, по ягоды?
2: Конечно, у меня рядом парк, ну, Кузьминки, там тоже лес, он большой.

0: Парк такой.
1: Ну, в принципе,
0: лес.
1: Да.
0: Вот, я тоже, значит, кормил синичек, они тоже подлетали, мы с ними общались, разговаривали, и вот они. Но это я зимой, правда, делал.
1: Но зимой холодно так в лесу.
0: Ну, да, поэтому они вот больше с людьми общаются.
1: Ну да, зато зимой в лесу, кстати, светло. Из-за белого снега, да, приятно тоже ходить. Да. Особенно, когда лучики солнца пробиваются вот так сквозь деревья, мне очень нравится.
0: А еще когда до Нового года.
1: Там... А потом идешь, и морозка, да, навстречу вдруг. Ну, где вы были? Рассказывайте, ребята, вот Алексей из Саратова пишет. Леша, 10 лет. Я был в березовой роще. Я был с двумя братьями. Мы собирали березовый сок. Да, мы отдирали кору с дерева, ставили бутылки для сбора сока. Но, насколько я знаю, можно это делать? По-моему, можно, но только если залатать потом как-то, да, правильно, ну, вот да. эту дыру. Потому что вообще это березе-то больно.
0: Вот именно.
1: Ну, и она может потом что-то там загнить, наверное, да, или что-то случится. Но, надеюсь, Леш, вы потом прочитали, как сделать так, чтобы ранку это залечить, как бы пластырь, да, такой специальный, березовый, поставить.
0: А вот еще одно сообщение. Мы с мамой однажды ходили в лес за ягодами. По итогу мы собрали 3 ведерка земляники и встретили, Знайкина, не догадаешься, кого.
1: Мишку он все забрал?
0: Нет, пушистую рыжую белочку. Да, которая была в паре метров от нас на сосне буквально. Вот она там прыгала, скакала. Спасибо за сообщение, только сообщение без подписи. Ребят, подписываться тоже не забывайте, пожалуйста.
1: Да, и продолжайте писать, а какие у вас были лесные приключения. Ребята, ждем ваши сообщения.

0: вообще перед эфиром делают специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Что нам делать целый час?
3: Это спросим мы у вас.
5: Детское радио представляет
6: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
8: и подарковручательный
9: час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
10: Спеть,
11: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
12: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это
13: «Час без правил»
3: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
14: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
15: Ну, есть, конечно.
14: А кровать из массива с газлифтами?
15: Со скидкой 90%.
16: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество. На сайте www.wildberries.ru/ovo/rvo/24770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
17: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
18: Кажется, начинается самое интересное.
19: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
20: А ты уже знаешь своих главных героев.
21: Самое время им помочь.
17: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
22: До встречи в финале!
17: Категория 6+.
23: Привет, вы кто?

0: 8 32 04 86 05.
1: Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
4: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске: пушистый босс, садик для роботов, творческий конкурс. В Японии бездомная кошка сделала блестящую карьеру. Накана-сан нашли на улице. Она была больной и истощенной. Кошку вылечили, а через несколько месяцев выдали ей форменную кепку, медальон для ошейника и назначили стажером. Накана-сан успешно трудилась. Шустро сталкивала со столов компьютерные мыши и спала прямо на рабочих документах. И так хорошо справлялась с обязанностями, что ее повысили. Теперь она начальник железнодорожной станции небольшого города Наканатё. И местная знаменитость. Посмотреть на кошку начальника приезжают со всех уголков страны. Из Японии переносимся в Китай. В Пекине открылся детский сад для роботов. Это специальная лаборатория, в которой люди как воспитатели. Они наблюдают за железными подопечными, пока те учатся ходить, стоять и бегать. Машины учатся на своих ошибках, как обычные малыши. Они сами исследуют мир. Например, если робот во время ходьбы врезается в стену, он запоминает это и в следующий раз обходит препятствие. Ученые уверены, что детский сад подготовит роботов к неожиданным ситуациям, когда нельзя заранее все предусмотреть. Пусть учатся. Скоро они станут нашими незаменимыми помощниками. И в завершении выпуска новость о творческом конкурсе. Сегодня стартует прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Чат с книгой». Его организаторы хотят познакомить детей с современной литературой. Участникам предлагают читать книги, а потом делать о них блогерские обзоры, снимать сторис и создавать тренды. Например, придумывать танцы по мотивам книжной истории. Авторов лучших работ ждут призы. Рассказала детскому радио Евгения Русинова, детский писатель.
3: Чат расшифровывается еще и как «читай, активничай, твори». Будут разные номинации, и волшебная коробка, и видео, и обзор с книгами. Участвовать сможет любой желающий со всей страны. Можно будет отправлять конкурсные работы. Будет большое жюри, которое выберет в каждой номинации победителей. И уже сейчас издательство предоставляет нам подарки. Подарки, конечно, будут книжные. Подарков много, поэтому многие из участников получат призы.
1: Прием заявок продлится до 30 января. Этот конкурс – отличная возможность познакомиться.

познакомиться с интересными книгами и проявить себя. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Всех приветствуем на волнах детского радио. В студии Катя Знайкина.
1: И супер Гарик. Ребят, мы сегодня с вами отправились в лесное путешествие 15 сентября. В нашей стране, в России, отмечается День леса. Угу. И мы решили, а чего мы будем сидеть в студии, вот дома мы в лес. Пойдем
0: сейчас
1: все вместе.
0: Да, ребята, мы сейчас ведем наш эфир из леса. Знаете, такой... Что, кто это был? Сейчас пролетел, расскажи.
1: Это я.
0: Старая птица.
1: А как они говорят? Ой,
0: слышишь, как
1: дятел.
0: Я показываю хорошо дятла?
1: Да, великолепно. Вот и дятел. А я, кстати, ребят, видела дятла. Это так здорово.
0: Да.
1: Да, он так высоко сидел, и я прям долго за ним наблюдала. Это было в парке.
0: А я видел его в городе.
1: Знаешь, где? Химкинский дятел.
0: Химкинский дятел. А я видел... как разошелся дятел, да? А я видел его рядом с библиотекой, представляешь, в городе.
1: Да?

0: руками махал. А почему? Потому что комаров было много, и они прям на нас летели.
1: Ой, ну это нормально. Да, кстати, в лесу ты всегда такой немножко в присядку, и раз-два вот так танцуешь, идешь.
0: И ни один спрей не спасает.
1: А, ну да, это правда.
0: Другое дело – зимний лес. Особенно хорошо идти в гору. Это долго, так долго, муторно, но ты идешь и идешь. Но, если ты взял с собой ледянку, лучше всего спускаться с этой горы. И главное, чтобы была широкая тропинка.
1: Так точно. Да, кстати, в лесу еще зимой многие люди на беговых лыжах ходят, да, наслаждаются. Мы в школе, я помню, лыжи, когда у нас были, у нас был недалеко от школы лес, и вот мы с этими лыжами тащились в лес, а потом надевали их. Нас физрук наш, Ася Борисовна, женщина, отправляла, говорит, ну все, бегом. И мы на лыжах раз-два, и только Ася Борисовна, ну, она скрывалась где-то из виду. Мы раз лыжи снимали и бежали с этими лыжами. Я до сих пор не понимаю, какие-то мы странные были дети. Ведь легче реально на лыжах идти, чем бежать, да, с лыжами в руках.
0: Я делал так, когда объявляли лыжи.
1: Странные
0: делал
1: люди. А, кстати, вот зря. Еще. Да, а вот ты бы никогда не кашлял и не специально, не так, если простудился, если бы на лыжах ходил в лесу. Знаешь, это как оздоровляет человека, укрепляет иммунитет, ты дышишь.
0: Я спокойненько дышал,
1: глубоко
0: ходил
1: очень.
0: По лесу, спокойно,
1: да?
0: Наслаждаясь
1: без
0: природой.
1: Лыж.
0: Без лыж. Всех
1: а я бежала с лыжами, два километра. Но странные дети мы были, да.
0: Рассказывайте, пожалуйста, ребят, свои истории, кого вы видели в лесу, чем занимались в лесу, что собрали в лесу, плюс 7-916-968-0968, либо в телеграм-канал Детского радио. Ждем!

0: с Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребят, продолжаем отмечать День леса на детском радио. И мы с вами интересные истории, конечно, рассказываем. И Знайкина хорошую историю рассказал, я что-то вам тоже рассказал. Но, ребят, прямо сейчас нам хочется поговорить с человеком, который на самом-то деле знает о лесе.
2: Не понаслышке.
3: Директор национального парка Бузулукский бор Андрей Латыпов у нас на связи, ребят. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Андрей, ну, во-первых, вас поздравляем с праздником. День леса отмечается сегодня, 15 сентября, с таким замечательным днем. Ну и, конечно, хотели, чтобы вы поподробнее и побольше рассказали нашим радиослушателям. Вот вообще, какая сейчас ситуация с лесами на нашей планете?

0: Кто-то следит за тем, сколько можно, да, вырубать их или сколько нельзя вырубать. Расскажите нам.
1: Ну, действительно, во-первых, спасибо большое за поздравление. Я также присоединяюсь, поздравляю всех жителей планеты Земля с этим праздником, потому что лес – это наше общее богатство. Лес – это действительно то, это неправильно говорят, зеленые легкие нашей планеты. Если бы не было леса, то, наверное, нам бы всем жилось сильно хуже. Конечно же, лес, он нужен не для того, не только для того, чтобы обеспечивать нам чистый воздух, но и его используют для хозяйства. Например, строят дома теплые, деревянные, или используют древесину для изготовления каких-то очень важных, нужных вещей. И это все тоже нужно, человеку полезно, и поэтому, конечно, к деревьям особое внимание человек уделяет. Он их растит, он их охраняет, деревья. Ну и, конечно же, в том числе и использует, то есть рубит.
0: Ну да, но получается, что ситуация сейчас абсолютно нормальная, да? То есть кто-то за этим следит, чтобы количество вырубленных деревьев не превышало, да, количество посаженных.
1: Ну, конечно, ведь правильная поговорка есть: не руби сук, на котором сидишь. Поэтому вырубить слишком много деревьев — это значит сделать самому себе хуже. Важно ограничивать рубки. Ну, например, в том числе создавать такие замечательные территории, особо охраняемые природные территории, как заповедники, национальные парки, заказники, где рубки полностью запрещаются. Именно заготовка древесины. И такие участки как раз лесов, они находятся под особой охраной, и они гарантируют, что лес на нашей планете никуда не исчезнет.
0: А мы вот с вами должны сажать деревья, как вы думаете, каждый из нас, вот наши юные слушатели, и сколько деревьев в год можно посадить, чтобы нашей планете было приятно?
1: Ну, сажать лес — дело благородное. Конечно же, деревья погибают. Они по естественным причинам погибают, либо по вине человека, в результате пожаров, например. И, конечно же, на эти места важно возвращать лесные насаждения. И поэтому каждый человек имеет возможность, и если есть желание, то он может, конечно, сажать этот лес. Можно обращаться, собственно, в те же самые лесничества с предложениями. Никто никогда, я думаю, не откажет в этом. Сколько нужно посадить леса? Ну, я думаю, примерно столько же, сколько его исчезает, чтобы баланс в природе сохранить. А сколько его исчезает, сложно сказать, потому что действительно слишком, ну, наша планета большая и использует его по-разному.
2: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот в Бузулукском бору есть какое-то самое главное дерево или самое древнее? Или вообще, как вообще узнать возраст дерева, если его не рубить? Мы знаем, да, что если его срубить, там есть такие...
0: Кольца.
2: Кольца, да. А вот если не рубить, как это сделать? Может, какой-то секретик расскажете нам, нашим радиослушателям?
1: Да, конечно. Бузулукский бор вообще сам по себе, конечно, это уникальный природный объект. Уникален он тем, что он сохраняет реликтовые сосновые насаждения. Единственное место на планете Земля, где сохранились коренные лесные участки, именно островные леса сосновые, в естественном виде, мало нарушенном. Деревья у нас возрастом 250-300 лет, и этим деревьям, и их тысячи таких деревьев. Поэтому, конечно, такое поражает впечатление. Деревья можно, возраст деревьев можно действительно узнать по годовым кольцам, либо сейчас есть новые технологии, которые позволяют узнать дерево, не срубив его. Делают специальные пробы, скажем так, из древесины, берут керны исследователи, и по этим уже кернам определяют количество, ну, опять же, по годовым кольцам.
0: А что такое керны?
1: Ну, керн – это, скажем так, часть, высверленная часть из ствола. При этом дерево не, конечно, получает повреждения, но они не приводят к гибели, что важно. Деревья остаются живыми.
2: Понятно. Это самое главное.
0: Да, 200-300 лет. Ничего себе, сколько деревья ваши уже повидали.
2: Пусть стоят еще столько же.
0: Да, обязательно. Мы им желаем всем, да, здоровья. Конечно. Спасибо вам за то, что сохраняете, да, лес в таком первозданного.

0: виде. Ребята, у нас на связи был директор национального парка Бузулукский Бор Андрей Латыпов. Благодарим его за интересную информацию.
1: Знакина, вот как мы выяснили, да, в лесу растет столько деревьев разных. Вот я предлагаю сыграть в одну интересную игру.
0: Да, ты хочешь запутать наших слушателей? А давай действительно будем им называть, ну, какие-то растения, они скажут нам, дерево это или не дерево.
1: А вот это хорошо. Вот как раз так игра наша будет называться, ребята. Дерево не дерево. Кто хочет получить подарок? Поднимите руки. Ну-ка.
0: Я
1: знаю, на тебе ничего не положено. Наши радиослушатели, звоните в прямой эфир. 8495-134-56-64.

0: Начинается, ребят, наша игра «Дерево, не дерево», и определять, где наше дерево, а где нет, будет Ванечка. Привет, Ванюш.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Ванечка, в чем суть? Мы будем называть разные слова. Твоя задача понять, дерево ли это или нет. Если, скажем, береза, ты кричишь «дерево», а если, скажем, там, берлога, ты ответишь «не дерево». Понятно?
2: Понятно.
1: 5 правильных ответов с тебя, как минимум, mm-hmm. и приз в твоем кармане, Ваня.
0: Ну что, ты готов?
2: Да.
0: Поехали. Липа.
2: Дерево.
1: Есть.
0: Лилия.
2: Дерево.
1: Нет, это цветок.
0: Баобаб.
2: Дерево.
1: Верно.
0: Кебаб.
2: Не дерево.
1: Правильно, это вкусное блюдо из мяса.

0: Аз.
1: Вяз.
2: Не дерево.
1: А это дерево?
0: Контрабас.
2: Не дерево.
1: Конечно, музыкальный инструмент.
0: Каштанка.
2: Дерево.
1: Это собачка у Чехова. Персонаж, потом узнаешь.
0: А вот каштан.
2: Дерево.
1: Дерево, конечно.
0: Магнолия.
2: Не дерево.
1: А, это дерево.
0: А Монголия?
1: Да? Монголия.
2: Не дерево.
1: Не дерево. Насмешили Ваню. Это страна, ну, конечно. Итак,
0: сколько?
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подождите, шесть правильных ответов!
0: Ванька, да
1: как
0: ты что?
1: Как заказывали, Ванечка, тогда даже больше!
0: Ты получаешь, Ванька, два билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо-юдо!
1: Поздравляем, Ванечка! Не клади трубку, тебе объяснят, как ты сможешь свои билетики забрать. Спасибо за игру. Подробная информация о спектакле на детифм.ру, категория 6+.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушайте на детском радио.
1: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
2: Слышал.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки» с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
4: И рассказывает этот дяденька так здорово! Говорит, что приготовил нам столько всего интересного, закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
5: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество. На сайте www.wildberries.ru/ovv. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
9: От насморка – Коризалия.
10: От соплей – Коризалия.
11: От соплей – Коризалия.
12: От всех видов насморка – Коризалия.
9: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
10: Для взрослых
11: и детей с полутора лет.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
14: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
15: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
16: Застройщик ООО «ЗЗ Третий Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
13: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Наши дорогие, прекрасные, замечательные радиослушатели, приветствуем вас на волнах детского радио. В студии по-прежнему она, Катя Знайкина.
2: Катя Синичкина, может быть, нет? И Супер Гарик. Просто Супер Гарик,
1: просто
2: да?
1: Супер Гарик.
2: Мы могли бы...
1: Сосновый
2: Гарик. Медведев, например, ты мог быть. Или Лисичкина я могла бы быть, а не Знайкина, например. Ребят, сегодня мы говорим о лесе и путешествуем вместе с вами. Лес — это вообще какое-то чудо невероятное, да? Зеленые легкие наши планеты. А сколько в лесу животных, сколько птичек, сколько даров он нам предоставляет. Ну, вообще, ребята, вы нам продолжаете писать о своих лесных путешествиях. Бывали ли вы в лесу? Какой лес вам ближе? Летний, зимний, может быть, да? Что вы там делаете? Может быть, гуляете с собачкой в лесу?

0: лесу. Может быть, по грибы любите ходить. Может быть, не знаю, например, спортом занимаетесь в лесу, да, вместе с родителями. Традиция у вас такая.
1: Кроме костров.
0: Да, это ни в коем случае. И мусор с собой нужно собирать. Ну, вдруг, да, вы какой-то пикник устроили на полянке в лесу.
1: Обязательно.
0: Нужно обязательно убрать за собой.
1: Вот если ты меня спросишь, когда я больше лес люблю, да?
0: Подожди, ну да, я спрошу, а когда ты, какой лес ты любишь? Ой, какой, знаете, тебе ближе? Осенний, может быть?
1: Как ты же сказал. Ты знаешь, я люблю разный лес.
0: Осенью, осенний, зимой, зимний.
1: Но вот все-таки весной. Весной,
0: знаешь, а вот это потому что слякоть, грязь, вот это,
1: вот
0: да,
1: когда
0: ты идешь,
1: все подтаяло.
0: Потому что ты сапоги резиновые, Гарик, купил себе в том
1: носить,
0: году.
1: Да. И птички начинают петь. Такой перелив, такие песни они поют. Ты знаешь, мне кажется, вот эти песни, они бы понравились нашему ведущему диджею Микрофоши тоже.
0: Да, он в хит-параде на первое место бы поставил.
1: Конечно.
0: Птичьи песни.
1: Это же очень хорошо. Так успокаивают, идешь.
0: Ну, вообще, да, мне тоже нравятся песни, которые птички поют. У нас, кстати, в Химках даже воробьи поют, они не в лесу, а просто сидят так в парке, знаешь, где-нибудь.
2: Выпустите нас из Химок.
0: Нет, они наоборот. Как хорошо, что мы здесь сидим. Ребята, вот, кстати, если мы о песнях уже заговорили, да, и о диджее Микрофоши, мы тут его встретили недавно, я его вчера видела,
1: так,
0: а он говорит, что пока еще не определилось, кто на первом месте на этой неделе.
1: Правильно.
0: Хит-парад детского радио-то в любом случае состоится, наша программа ТОП-20 в субботу уже выйдет в эфир. А нужны ваши голоса. Проголосуйте за свою любимую песню. Какая вам больше всего нравится? Вот заходите на сайт dtfm.ru и выбирайте, ведь все зависит только от вас.
1: Все верно. Голосуйте за любимую песню на сайте dtfm.ru. Продолжаем, ребята.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Вот, казалось бы, лесов много, да? В России тайга, например, занимает половину страны. Но леса вырубают, ребята, да? Их загрязняют. И каждую минуту на земле исчезает участок леса какой-то, да? Вот, размером, не знаю, с футбольное поле. А восстанавливают...

0: лес очень медленно. Например, сосне нужно 30-40 лет, чтобы стать взрослой. И беречь природу, ребята, это значит для нас, что это значит? Ну, что? Конечно, не мы вырубаем, да, но это не значит не мусорить.
1: Правильно.
0: Не разводить костры.
1: Абсолютно
0: в
1: верно.
0: Лесу, да. Не ломать ветки. Вот когда вы идете, да, и вот хочется все дернуть, что-то сломать. Не срывать редкие цветы, да. А также, конечно, сажать деревья. Может быть, у вас есть такая семейная традиция, да, или можно поучаствовать в какой-то вот акции, да, часто они проходят, и посадить тоже дерево свое, ухаживать за ним, убирать за собой, помогать лесникам. Ведь лес, он умеет благодарить, он нам с вами дает свежий воздух,
1: это
0: вкусные
1: точно.
0: Ягодки, которые вы любите, грибочки, он дает нам тишину, ведь в городе так шумно, а в лес приходишь, а там тишь да благодать, да?
1: Конечно.
0: Вот. Но если обижать лес, он может, конечно, и ответить.
1: Это как-то?
0: Ну, не знаю, там, наводнениями, какими-то пожарами,
1: ох,
0: да.
1: Нет.
0: Мы в лесу гости, а не хозяева, ребят, поэтому нужно уважать.
1: Конечно, но ведь лес, ребят, это как сундучок с секретом своего рода,
0: и что там внутри, если
1: ну, что открыть? Можно найти там внутри? Там грибы белые, да, подосиновики, лисички, но только те, которые мы знаем, да, помните?
0: Собирать, да, нужно
1: помните,
0: только
1: ведь
0: те.
1: В лесу растут еще и ядовитые грибы, поэтому нужно очень понимать, какой гриб вы срываете, только со взрослыми ходить, которые разбираются с, этим,
0: да.
1: с этими грибочками. Ягоды какие, земляничка, малинка, черничка, клюквка.
0: А еще орехи в лесу есть. Кроме того, лес нам дает с вами лекарственные травы
1: конечно.
0: Разные. Вот вы, например, у вас горлышко заболело, да, наверняка, и родители вам говорят, ой, прополощи горлышко ромашкой.
1: Да.
0: Вот, это тоже дает нам с вами лес. Зверобой, мяту.
1: Да, можно и мятку к чайку, спрашиваете вы.
0: Да,
1: можно,
0: например.
1: Говорит лес.
0: Древесина, опять же, идет на дома, мебель, на бумагу.
1: Точно.
0: Поэтому тоже так важно участвовать вот во всяких акциях, когда макулатуру собирают, да, бумагу. Во многих школах и в детских садах проводят. Кроме того, лес, например, в жаркую погоду нам с вами может подарить тень. Там можно укрыться, да, от жары. Там не так
1: точно.
0: Жарко летом.
1: У-у-у.
0: Вот действительно, зной, жара, а ты зашел вот так в лес, и как-то поприятнее стало, попрохладней,
1: ну
0: правда?
1: Да, ребята, и мы должны понимать, что некоторые грибы и ягоды, да, которые мы считаем лесными, они же на самом деле растут вместе с определенными деревьями, да. Вот, например, подберезовик, соответственно, с чем растет рядом?
0: С березой.
1: Верно. А рыжик... Где растет?
0: Под сосной.
1: Вот именно. Лес, ребята, это такой единый организм, где все между собой взаимосвязано. Природа.
0: Да, природа. Ее нужно уважать, беречь, и тогда лес нам даст все, что угодно, да, и всегда нас укроет и обогреет.
1: Да. А может, нам лес какую-то сейчас игру подарит, а?
0: А может быть.
1: Слушай, лес, подскажи, какую игру нам сыграть? Сейчас сыграйте в игру,
0: лес заговорил голосом дедушки.
1: Хватит, хватит. Вот такой голос, он тоже древний лес.
0: Ну, кстати, да. Ну, давай из песни слов не выкинешь. Выберем нашу музыкальную игру. Ребята ее любят. Сейчас какую-нибудь связанную, да, немного с лесом. Подберем песню, а вы, ребята, будете угадывать. Если хотите поучаствовать, звоните сейчас. 8495-134-56-64.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Все верно, именно так называется наша игра. А угадывать песню у нас будет Влад. Привет.
2: Привет.
3: Привет.
2: Итак, напомним правила. Мы загадали песню, и ты ее знаешь 100%. Да, чтобы ты смог, Влад, отгадать, какое произведение музыкальное мы засекретили, две подсказки у нас есть. Сначала назовем только 4 слова из этой песни. Попробуй угадай.
1: Внимание, 4 слова. По тропинке, по дорожке, бежать возможно.
2: Что
1: по
2: тропинке, это за песня?
1: По дорожке бежать возможно.
2: У нас есть вторая подсказка, если что. Нужна?
1: Пожалуйста. Если долго, долго, долго, если долго по тропинке.
2: А теперь узнал песню? Кто эту песенку пел? Еще раз скажи, Влад.
3: Из «Красной шапочки».
2: Из «Красной шапочки». Все верно,
1: что
2: говорит Влад.
1: Ну, конечно.
2: Влад, конечно. Песня «Красной шапочки». Она ее и исполнила, да. Там, помнишь, еще волк был. Ух, а он как раз и в лесу живет. Ну что, Влад, ты молодец, угадал. Да, конечно, лови приз от детского радио.
1: Итак, Влад, ты получаешь от нас фирменную футболку с логотипом детского радио. Поздравляем тебя.
2: Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Спасибо тебе, не отключайся, пожалуйста. Скажи только, ты в лес-то ходишь?
3: Угу.
1: За ягодами, за грибами?
3: Да.
1: Хорошо. Ну все, давай, не отключайся, самое главное. И тебе расскажут, как ты сможешь забрать свою футболочку.
2: Ну а мы продолжаем, ребят, пишите, были ли вы в лесу и чем вам запомнилось ваше лесное приключение. +7 916 968 0968.

0: Сказки народов мира. Узелки чулячаки. Перуанские сказки.
1: У подножия высоких гор, где парят в небесах, широко раскинув крылья гордые кондоры, в густых джунглях, где и в ясный день царит сумрак, живет лесной дух по имени Чулячаки. Бродит он среди зарослей и слушает, слушает зверей, людей, деревья. Слушает и завязывает узелки на разноцветных шнурках, кипу. Что не узелок, то новая история. Вон, глядите, еще один завязал. Это сказка о танцующем лисе. Знаете ли вы, что лисы любят танцевать? Да-да, они приходят в деревню на гулянье и отплясывают всю ночь. А чтобы никто не узнал их, лисы оборачивают свои длинные пушистые хвосты вокруг себя. Им становится жарко, но любовь к веселью сильнее. Лисы – отличные танцоры. Все бы ничего, да только каждый лис должен вернуться в свой лес до рассвета. Никто не должен узнать, кто он на самом деле. Один молодой лис очень любил танцевать. Он никогда не пропускал ночные танцы, но с первыми петухами всегда возвращался в свой лес.
2: Петух на кечуа – уальпа. Индейцы Перу этим словом называют

0: не только петуха, но и курицу. Если же надо, чтобы было ясно, что имеется в виду именно петух, а не курица, тогда в одних местах говорят «кканка», а в других «утулу». Петух – «вальпа».
1: В деревне лиса прозвали «уэйва», что означает «маленький ураган». Лис кружился в танце, как вихрь, стремительно и быстро, увлекая за собой всех вокруг. Прекрасный лис был любимцем девушек. Каждая хотела танцевать с ним. Девушки даже ссорились из-за него. И вот однажды девушка по имени Осири, которая не смогла потанцевать с лисом, разозлилась на него и подговорила подружек устроить ему ловушку. «Кто он такой? Почему и куда убегает? Мы должны узнать», — сказала она. «Ты права», — поддержали ее подруги. Сказано, сделано. На следующую ночь лис, как обычно, пришел в деревню на танцы. Играла музыка, все танцевали, пели и веселились. Вдруг послышался крик петуха. «Кукареку!»
0: «Кукареку» на кечуа будет «кокороко». В разных частях Перу петухи поют по-разному. Встречается и вариант «какараку» или «тукуруку». А еще пение петуха называют на кечуа «вальпавакай». Кстати, с помощью этого выражения можно сказать и который час, если речь идет о времени от половины четвертого до пяти часов утра. «Кукареку» на кечуа «кокороко».
1: Лис собрался уходить. «Подожди», — уговаривали его, — «давай еще потанцуем». «Хорошо», — сказал лис. Ему самому не хотелось уходить. Танцы продолжались, было очень весело, и лис совсем забыл о времени. «Кукареку!» — снова прокукарекал петух. Но лис кружился в хороводе и ничего не услышал. В третий раз прокукарекал петух, и над домами появились первые лучи солнца. Лис опомнился и хотел убежать, но девушки не выпустили его из круга. «Танцуй, танцуй!» – просили они. «Ты очень хороший танцор!»
0: Танцор на кечуа – тусох. В Перу есть уникальный танец, который называется «танец с ножницами». Одетые в колоритные костюмы со множеством узоров, мужчины танцуют, демонстрируя легкость, физическую выносливость и способность развлекать публику. Они издают звуки ножницами, которые на самом деле представляют собой две длинные металлические пластины. Исполнители танца с ножницами называют другим словом – тихира-дансах. Танцор – тусух.
1: Больше лис не хотел танцевать. Он перепрыгнул через головы девушек и побежал. Когда он прыгал, его пушистый рыжий хвост развернулся, и все увидели, кто он на самом деле. «Эй, Уэйва! Маленький ураган, вернись!» – кричали девушки. «Мы не дотанцевали! Нам нравится твой хвост!» Но лис бежал, не оглядываясь. С тех пор он никогда больше не приходил на танцы.
2: Повторяем, запоминаем.
0: Сегодня мы узнали новые слова на древнем языке кечуа. Петух – вальпа. Кукареку на кечуа – кокороко. Танцор – тусух.
2: Сказки народов мира. Узелки чуля-чаки. Перуанские сказки. Детское радио.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru.
2: Ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: 2 Тверская Ямская, дом 20. 0+.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба, Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал? Егор, зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
6: Детское радио!
7: Московское время 16 часов. В эфире Детское радио!
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
7: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске танцующие рыбы, умелые еноты, моргающие собаки. Ученые из Китая сняли на видео рыбу, которая делает лунную походку. Это знаменитый трюк.

танцор движется назад, но кажется, будто идет вперед. Оказывается, так умеет делать бронированный морской петух. Он живет глубоко под водой и не плавает, а ходит по дну с помощью плавников-ножек. Может двигаться вперед, боком и даже пятиться назад, как в танце. На морде у него есть усы-щупальца, чтобы искать еду. Тело покрыто панцирем. На голове гребень, как у петуха. А широкие грудные плавники при раскрытии напоминают разноцветные перья птицы. За все это рыбу и назвали бронированным морским петухом. Ученые удивлены его ловкости и теперь хотят выяснить, какие еще рыбы умеют танцевать. На мексиканском острове Косумель живут удивительные карликовые еноты. Они научились делать игрушки из бумаги. Ученые заметили, как одна молодая енотиха нашла в мусоре чек, намочила его, скатала в плотный шарик, обваляла в песке и начала с ним играть. Это увидела ее сестра и попыталась повторить. Сначала не получалось, но потом и она научилась. А следом вся семья енотов подключилась к мастер-классу. Ученые считают, что это не случайность. Родственники-еноты учатся друг у друга новым играм. Ученые из Италии провели необычный эксперимент и выяснили, когда хозяин часто моргает, его собака тоже начинает моргать чаще. Исследователи показывали хвостатым видео, на которых люди моргали каждые 3 секунды. Животные повторяли за ними. Что важно, четвероногие чаще повторяли моргание за хозяином, чем за незнакомым человеком. Ученые пока не знают, почему собаки так делают. Специально или просто так само собой получается. Но ясно одно. Наши пушистые друзья очень внимательно за нами наблюдают и легко копируют наши движения. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, лесные зверята! Да? А точно. Все почему? Потому что сегодня мы говорим о лесе. Мы, это вот у нас Катя Лисичкина.
1: Да, и супер-леший Гарик сегодня такой. А мы сегодня в лесу. Странно, что бабьего не назвал. Я прям расстроилась немножко. Слеза потекла.
0: Ты сегодня видишь, как похорошела, порыжела.
1: Ребята, мы сегодня говорим о лесе, потому что отмечается в нашей стране 15 сентября День леса. И ждем ваши лесные истории. Пишите, бывали ли вы в лесу, по какому поводу, как, может быть, бережете лес. А может быть, кто-то из вас сумел посадить дерево целое уже? Хоть сам-то еще не вырос, но вместе с деревом и будете расти. Рассказывайте, пишите на сообщалочке +7 916 968 0968 или же в телеграм-канал Детского радио.
0: Хорошо, пожалуйста, начинаем читать. Меня зовут Степа, мне 10 лет. Я живу на даче, правда, круглый год, да, в Подмосковье, рядом с городом Электросталь. И мы часто ходим в лес гулять с собакой. Ну что мы делаем? Мы собираем грибы, ягоды, а еще я люблю ходить с папой на рыбалку. Вообще я очень люблю лес, звуки леса, вот, наш человек, пение птиц. И я еще сестре своей передаю Нике, она тоже очень любит лес. И моя семья любит лес, и папа Игорь любит лес, мама Люба любит лес, и бабушки Наташи обе тоже любят лес.
1: Ну вот так всей семьей сходить в лес,
0: может,
1: мне кажется, дорогого стоит. Может быть. Это Белочки нам пишут. Так, здравствуйте, Детское радио. Я обожаю лес тоже. Женя Бугрова из Москвы. Однажды мы летом решили пойти за грибами. Лес у нас на пригорке. Пошли туда по дороге, увидели лестницу, ведущую наверх. Поднялись по ней и пошли в лес. Ух ты. Так. Шли по тропинке по краю леса, ничего не нашли. Вглубь пошли тогда по пригоркам, вверх-вниз. Дошли до поваленного дерева, увидели там большущий грусть. Да, за деревом было еще много маслят. Потом пошли дальше, и тут полянка с лисичками. А мы-то их очень любим, пишет Женя. А еще мы видели, кстати, в лесу большой красный мухомор. Он был очень красивый. Мы любим с семьей гулять по лесу.

0: Замечательно.
1: Кстати, мухомор, я, по-моему, мухомор не встречала в жизни.
0: Да ты что?
1: Да, Гарик, представляешь, я только что поняла, что я вживую никогда не видела его. Ведь это, мне кажется, очень красиво.
0: Очень красивый, да. Особенно, когда так они вот с тайками растут, если, допустим, рядышком. Ой, так и хочется прям как дать по нему.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: От этого, но это надо быть внимательными. Так, ну что, пишите нам свои сообщения, кого вы видели в лесу, что вы там делали. Плюс 7-916-968-0968. Это у нас что, сообщалки наши. И в телеграм-канал детского радио также пишите. Всех ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ох, вот если об оленях говорить, да, да, ребята, то некоторые олени не могут вас умычать, потому что они совсем маленькие. Их тоже можно встретить в лесу. Например, в лесах Южной Америки обитает такой малыш Пуду. Это крошечный олень, самый маленький олень в мире. Ой, его вес, малютка, ребята, от 6 до 12 килограммов. Это меньше моей собаки. Ну, представляете, меньше бигля, да. Ну, а высота в холке, вот если пса представить, 40 сантиметров. Ну, это вообще небольшие. Это олени, да, они очень симпатичны. Вот они там в Чили, в Аргентине там обитают. А новорожденный, например, олененок, он весит 800 граммов.
2: Так
1: ты представляешь,
2: мало.
1: Крошечный просто, да. И, кстати, пуду интересно тем, что они долго могут обходиться без питья. Как верблюды практически, только маленькие олени. Да. А когда пугу... Ой, пуду. Извини, я хотела сказать, пуду пугается. Ага. Это скороговорка получилась.
2: Так.
1: Не пугу пудается, а пуду пугается, да. Он издает тихие, как раз лающие звуки, как

0: Собачка маленькая, да, сильно дрожит, и его шерсть дыбом. Ну, то есть, по сути, как пес себя ведет. Вот, но вообще, ребята, это очень милые создания. Можно их тоже встретить в лесу. Вообще, в лесу кого только не встретишь. А у нас, да, в лесах лоси какие чудесные, красавцы. Угу. Белки эти, летяги, которые перелетают действительно с дерева на
1: летят
0: дерево.
1: Просто. Надо мной так летела белка одна. Она прям говорит, привет, Гарик. И полетела дальше, представляешь?
0: Я на юг, у вас тут холодно, улетаю.
1: Зайцы.
0: Вот, кстати, огромного зайца никогда не видела в лесу. А мне рассказывали, что зайцы же, они вот ростом могут быть, если встанут на задние лапы, там, с ребенка.
1: Конечно.
0: С 7-летнего, с 8-летнего. Они огромные. Не кролики, а зайцы лесные вот эти.
1: Я же вам рассказывал как-то, что мы ехали как-то с братом на дачу. Это был вечер, это было в ноябре. И тут выходит нам на дорогу лось. Mm-hmm. Лосиха с лосенком маленьким. Они на нас смотрят, мы в машине сидим, и мы на них смотрим.
0: Вы остановились,
1: Мы остановились, конечно же, да, аккуратненько. Потом мы посмотрели друг на друга, поняли, что мы друг другу ничего не будем как бы делать, и все разошлись, разъехались.
0: Они позировали вам, они улыбались, а вы
1: и мы улыбались. Нет, мы не испугались. Что ты?
0: Ну, сфотографировали или нет?
1: Конечно, я же видео заснял.
0: Ладно, потом покажешь, доказательства представишь. Но вообще, вот ты сказал о том, что вы встретили на дороге, да, лосиху. Нужно аккуратно обращаться с животными в лесу. Мы говорили уже, да, никого не трогать, и они вас не будут тоже трогать, да, веточки не ломать, потому что есть небольшие такие правила безопасности для вас и для всех обитателей леса, ребята. Вот, например, вы знаете наверняка, что в лес нужно ходить только в очень яркой одежде, да, чем ярче, тем лучше. И не думайте о том, что, ой, я не пойду в этом ярком, я надену что-нибудь черное, чтобы не испачкаться. Mm-hmm. Нет, как раз вот в лес нужно что-нибудь такое салатовое, оранжевая, да, чтобы вас было видно издалека. Ну и, конечно, можно яркие носки надеть, заправить туда штаны, чтобы никакие клещи или кто-нибудь еще не заполз. Да. Правильно? А на голову?
1: На голову обязательно кепка или косынка.
0: Да.
1: Шляпа.
0: Шляпа, да. Потом зарядить телефон. Угу. Сейчас они у нас у каждого есть, да, часы, телефон, все зарядить, водичку взять, шоколадку взять, опять же, да, ну, вдруг там... Да, потеряетесь, не дай бог, можно будет подкрепиться. Но, конечно, помнить телефон 112, по которому можно дозвониться, верно?
1: Да, конечно.
0: И ни в коем случае, еще раз, не есть ягоды, которые вам не знакомы, и грибы. Вот вы думаете, ой, земляничка, да?
1: Ага.
0: Но если вы не уверены, то лучше не стоит все-таки, да? Не стоит это делать, ребята. Самое главное, ребята, это ярко одеться, сказать... Обязательно всем вокруг, не знаю, там, соседям, знакомым, куда вы с семьей отправились. Одним ни в коем случае в лес не ходить, но вот с семьей, если даже вышли, скажите, например, там, тете, дяде или соседу, или кому-нибудь, что вы туда-то ушли по такой-то дороге.
1: Ну, все правильно.
0: Да, и тогда все будет хорошо. И сосед потом принесете грибов побольше.
1: Так, ребят, ну что ж, все верно ты говоришь, Найкина, прекрасные правила ты напомнила, но я предлагаю эти правила закрепить в стихотворной форме.
0: Отправимся в лес?
1: Да. И объявляем игру «Рифмоплет». Ребята, звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».
1: Игротека.
2: Василий дозвонился в наше дневное шоу «Развивайка». Васечка, здравствуй. Васька, привет.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Вась. Мы в лесу сегодня ведем вот программу «Развивайка». Скажи, пожалуйста, ты готов рифмовать вместе с нами?
3: Да.
4: Тебе нужно будет подбирать недостающие слова и делать это в рифму. Слушай лесное стихотворение.
2: Поехали. Будь в лесу, тыль, в огороде, все одно ты на...
3: Пути.
4: Например.
2: У нас рифмоплет, напоминаем, игра. Ты природу уважай, правила не...
3: Нарушай.
4: Хорошо.
2: Если видишь ты цветы, знай, они для...
3: Красоты.
4: Есть.
2: И не надо их топтать, а тем более уж...
3: Рвать.
4: Верно.
2: Ты для птичек сделай дом, чтоб птенцы зажили в нем. Вы запомните, друзья, мусорить никак...
3: Нельзя.
4: Точно.
2: Разводить костер опасно для растений и зверей. Правило вам это ясно? Запомни его.
3: Скорей.
4: Да.
2: Животных диких ты не трогай, иди вперед своей...
3: Дорогой.
2: Муравьев не обижай, их дома не...
3: Разрушай.
2: Срубишь дерево, беда, негде... Зверям жить тогда. Ты деревья посади, с дружбой, миром в лес.
3: Ходи.
2: Правила просты, понятны. Надо только добрым быть, чтобы матушке природе ты не смог бы...
3: Навредить.
4: Верно, ну, Василий! Ваш. Ты настоящий рифмоплет. Великолепно у нас получилось. Ну что, и правила запомнили мы заодно. Что, Гарик, придется Васе приз доставать. Давай.
5: Полез за подарком Ваське.
2: Ой, Васька, что я тут достал?
4: Что?
2: Это же наша фирменная бутылка с логотипом детского радио.
4: Ух ты!
2: Васятка!
4: Вот в нее водички нальешь и в лес вместе с семьей пойдешь.
2: Все, Васечка. Спасибо тебе за звоночек, за участие, не отключайся. Тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свою бутылочку. Ну, а мы, ребята, продолжаем. Еще много всего интересного вы узнаете о лесе и не только. А вы, кстати, тоже пишите свои лесные истории на сообщалочке, либо же в наш телеграм-канал детского радио.

0: есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое? Или цветные мармеладки? Или с барсиком играть? Или на улице гулять? Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» – строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: СССР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточный» проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41. С Катей Знайкиной и Супер Гариком.
3: Доброго дня вам, наши дорогие лесные обитатели, наши замечательные радиослушатели. Это же мы, Катя Знайкина.
4: И Супер Гарик. Сегодня мы говорим о лесе. Ребята, и вас попросили написать, вы были вообще в лесу, и что вам там понравилось, что запомнилось, кого повстречали. Ну, а пока вы пишете, скоро почитаем ваши сообщения. Ребята, хотели напомнить, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, Чудо-Юдо!» Представляете, вот такое загадочное существо появилось в сказочном мире, и все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены предметы магические. Даже спящая Белоснежка исчезла.
3: Какой ужас!
4: Все, да, это сказочный мир в опасности. Следы все-таки загадочного чудища, которого и прозвали Чудо-Юдо.
3: Ничего страшного, детективы агентства «Хрум» смогут разобраться в этом деле. Самым, между прочим, запутанным в истории. Мы об этом узнаем совсем скоро в спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Так что, ребят, рекомендую вам приходить пораньше, если вдруг вы соберетесь, да, за 40 минуточек, за час, за два, за три можно
4: прийти. Ну что ты говоришь? За полчаса достаточно.
3: Да. Приходите, потому что вас ждет игровая программа с сюрпризами. Ну, чтобы вы застали, поучаствовали, да?
4: Конечно. Всех вас очень ждем, ребята. Будем рады нашей встрече. dtfm.ru, там все подробности. Категория 6+.
3: Итак, ребята, теперь переходим к вашим сообщениям.
4: Да.

0: Вот, пожалуйста, Платон из Ставрополя пишет, что во время нашего путешествия в Китай мы пошли в лес и насобирали много грибов, шиитаке, да. А еще там большой мост, видели скалы, реку, лес был красивый, там было очень легко дышать. Или вот Василиска из Иркутска. Ей 4 года всего, Гарик. Ну что, недавно была в лесу, грибы собирала. И видела настоящую поганку. И прислала даже фотографию.
1: Вот, посмотри, как она выглядит.
0: Да, кстати, похоже на мухомор.
1: Похоже, но будьте осторожны, ребята. Сонечка пишет нам. Мы часто с семьей ходили в лес на пикники. За ягодами или за грибами. Но это было, когда мы были еще с моим братом маленькими. Это было на нашей малой родине в Салехарде. Мы переехали в Подольск, живем уже несколько лет. Я, конечно, скучаю по тем временам, когда мы могли в любое время пойти в лес, потому что был рядом, рядом с нашим домом.
0: Ну ничего, Сонечка. Туда, а что, на малую родину надо свою возвращаться всегда, да, периодически посещать, поэтому все будет хорошо, там будете ходить гулять. Владислава пишет, 9-летний из Тольятти, я была в детском лагере, и он находится в лесу как раз, и мы видели там ежика. А Ярик Нефантьев из Санкт-Петербурга написал, что помнит историю, как они гуляли в парке в Шуваловском. Ага. Он как лес. И там встретили дикого кабана.
1: Кого?
0: Он смешно бегал, лежал, и все чесали ему животик.
1: Чего
0: себе? Все еще и подошли.
1: Дикий такой кабан,
0: кстати, ребят, тоже к диким животным лучше не подходить. Они могут не понять ваших намерений, правда?
1: Конечно.
0: Не надо их пугать. Просто можно вот издалека наблюдать, да?
1: Да, это как мы вот издалека наблюдаем, наверное, за нашим звукорежиссером
0: Катей. Не подходит.
1: Не подходим, она тут за стеклом сидит, и пусть сидит. В общем, ребята, продолжаем.
0: А почесать животик?
1: Можно.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Вот эта песня. Грибы, ягоды. Ой. Да, и все это можно найти в лесу. Вообще лесов, как мы выяснили, очень много на нашей планете. Самый большой лесной массив – это тайга в России, конечно. Еще в Канаде, в Скандинавии, там холодно, растут ели, сосны, лиственницы. А вот самый влажный тропический лес на Земле в Амазонии.
2: Точно.
1: Там столько видов деревьев, да? Ну, просто невероятное количество. Там живут попугаи, обезьяны, ягуары, анаконды.
2: Ой, как страшно. А вот в Австралии, ребята, эвкалиптовые леса, где деревья сбрасывают кору, а в Калифорнии секвойи, которые могут быть выше Статуи Свободы, между прочим.
1: Даже представить себе сложно, что это за гиганты, что это за деревья. А в Африке, например, саванны с баобабами тоже огромные, да, такие вот эти деревья. А в Юго-Восточной Азии, например, мангровые леса, которые растут прямо в соленой воде, представляете? Ну, а самый-самый старый лес на нашей планете...
2: Где же?
1: Он такой уникальный, он в Швеции. И там растут ели, ребят, задумайтесь, которым почти 10 тысяч лет.
2: Вот это да.
1: Да, что-то невероятное. В общем, ребята, обязательно на выходных, если будет хорошая погода, возьмите вот так друзей, родителей, семью и идите обязательно подышать в лес. Это очень здорово, это очень полезно, и это безумно красиво.
2: Правильно ты говоришь, Знайкина. Ну, а мы потихонечку идем в следующую игру, ребята. Она называется «Музыкальный шифр». Если хотите попробовать отгадать, какую песню мы зашифровали, тогда попробуйте еще и дозвониться в нашу студию по номеру 8495-134-56-64.

0: Музыкальный шифр.
1: Дозвонилась в эту игру Алиса из Воронежа. Привет.
2: Здравствуй, Алисочка.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Алиса, мы загадали одну песенку. Тебе нужно угадать ее. Сейчас ты услышишь что-то невероятное. Мы ее перевернули задом наперед и попробуешь разгадать наш музыкальный шифр. Если получится, то, конечно же, мы дадим

0: тебе приз от детского радио. У нас несколько подсказок для тебя есть. Ты готова слушать первую?
1: Да.
2: Поехали.
3: Вартмир Кусюк, уйдбе шлавым, защитну жима, сану сиялой. У вас и оклом, и мы смеявцю, он брось мана, он брось мана.
0: Что это за песня, как ты думаешь, узнала?
1: Нет.
2: Ничего страшного, мы сейчас послушаем вторую подсказочку, пожалуйста.
0: А теперь? Пока еще нет, да? Тогда мы послушаем, Алис, третью подсказку.
2: Пожалуйста.

0: Ну что, знакома тебе эта песня? Она у нас часто звучит на детском радио.
1: Это песня «Зайца, а нам все равно»?
0: Да, «Зайцы, а нам все равно». Все правильно, молодец, умница, отгадала, расшифровала. И, конечно же, с удовольствием мы вручаем тебе, Алис, приз от детского радио.
2: Алисочка, ты получаешь уникальный набор тетрадей с логотипом детского радио, так что поздравляем тебя, надеемся, они тебе пригодятся.
0: Да, поздравляю.
1: Да, спасибо.
0: Ты ходишь в школу уже, Алис?
1: Да.
0: Вот, а там всегда, знаешь, тетрадок мало не бывает, они у нас очень симпатичные и красивые. Ну а скажи, а ты сама лес посещаешь?
1: Когда-то было, а сейчас редко очень.
0: Редко. Ну, я думаю, это не страшно, да? Обязательно нужно совершить, может быть, на выходных лесную прогулку вместе с родными, подышать, да? Вдохнуть так поглубже, знаешь? А может быть, и грибочки какие-нибудь встретите. Ты ягодки любишь, например, Алис?
1: Да.
0: Вот, а ягоды тоже там можно найти в лесу. Обязательно соверши эту прогулку. Ну и удачи тебе желаем, Алисонька. Не клади трубку, тебе расскажут, как ты сможешь свои тетрадки забрать. Спасибо за звоночек.
2: Спасибо, Алисочка. Ну, ребята, мы потихонечку возвращаемся из леса с вами в студию детского радио. Все, погуляли, подышали, пора и честь знать Знайкина.
0: Так точно. Вообще, ребята, лес удивительный, конечно, мир, который нас и кормит, и одевает, и лечит. Давайте его беречь и он нам подарит много чудесных прогулок. Меня зовут Катя Знайкина. Ребята, с вами прощаюсь. Гарик, с тобой тоже. До завтра.
2: До завтра. А сейчас, ребята, песня про зайцев.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Каждый родитель желает знать.
1: Безопасность детей – одна из важнейших родительских задач. Что мы и наши дети должны знать, чтобы не попасть в беду? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером с руководителем одного из подразделений Федеральной службы безопасности России.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
3: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, антрасюра.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
5: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах.
4: Не верите?
0: Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.bfistv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
0: Реклама.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
13: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Московское время 17 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок.

Привет-привет, наши дорогие радиослушатели, девчонки и мальчишки. Делайте свои радиоприемнички погромче, потому что в студии мы. Супер Гарик и мой волшебный друг Сундучок с секретом. Он очень хочет открыться, ребята. И поэтому вы можете дозвониться в нашу студию по номеру 8495-134-56-64 и попробовать его открыть и, конечно же, получить заветный подарок. Так что, мои дорогие, пробуйте, дозванивайтесь. Если вы уже знаете, что находится в нашем волшебном сундуке, тогда присылайте свои варианты ответа, например, в сообщалочке. Это Макс, Телеграм, Ватсап. Пожалуйста, жду. И можете найти мой Телеграм-канал, который называется Супер Гарик, и там оставить свой вариант ответа. Ребят, только куда бы вы ни написали, пожалуйста, подпишитесь. Напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города, из которых вы пишете. Друзья, хочу вам всем пожелать удачи. Надеюсь, вы сегодня откроете сундучок с секретом и не единожды, и у нас все с вами получится. Поехали!

0: сундучок с секретом.
1: Ребята, напоминаю вам правила игры. Вы дозваниваетесь в студию и задаете мне три вопроса о призе. Ваши вопросы должны начинаться со слова «это». Что вы можете спросить? Например, то, что лежит в сундучке, это мягкое или это красного цвета, например, или это стеклянное, ну и так далее. Я на ваши вопросы отвечаю очень коротко. Да, нет, не знаю или возможно. Так что, мои дорогие, все очень просто. Потом вы предлагаете свои варианты ответа, и если ваш вариант ответа окажется верным, тогда сундучок откроется. Если ваш вариант окажется неправильным, тогда сундучок останется закрытым, и ход перейдет к следующему участнику нашей программы. Есть загадка к призу, и есть даже несколько подсказочек. Слушайте внимательно. Когда время подойдет, предмет на помощь вам придет. Скорей сундук же наш открой, тогда подарок будет твой. Что мы знаем? Знаем, что это у нас одного цвета, среднего размера, стрелок у этого нет. И мы точно понимаем, что это не песочные часы. На связи у нас Ульяшечка. Здравствуй, Ульяна.
2: Здравствуйте.
1: Ульяночка, готова ли ты задать свои вопросы?
2: Да, готова.
1: Пожалуйста, задавай, мы очень ждем, желаем тебе удачи. Прошу.
2: Это мягкое?
1: Нет, Ульяш, не мягкое.
2: Это форма куба?
1: Нет. Круга? Ну, в данном... Еще раз, какая форма?
2: Круга.
1: Ну, как сказать? Ну, близко, скажем так, к кругу, но... Своя форма, но близко к кругу.

0: посовещайся, а я, ребята, вам напомню, что вы можете свои варианты ответа уже присылать прямо сейчас, например, в сообщалочке, либо же в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Я вижу, что в сообщалочке уже приходят ваши варианты ответа. Вот Антошка написал нам из Нижнего Новгорода. Увидел твой вариант, Антон. Спасибо тебе большое. Антон у нас 10 лет. Он, кстати, любит ходить в лес. У нас сегодня было в программе дневное шоу «Развивайка», да, разговоры про лес. И мы сегодня много всего о лесе-то узнали. Так, ну что ж, Ульяшечка возвращается в прямой эфир. Ульян, дорогая, как ты думаешь, что там?
1: Это электронный будильник.
0: Будильник. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, это ошибочка. Ульяшка, спасибо тебе огромное за игру. Ребята, продолжайте, пожалуйста, дозваниваться в нашу студию 8495-134-56-64.

0: сундучок с секретом.
1: Так, мои дорогие, продолжаем нашу программу. И сейчас у нас на связи Олечка. Здравствуй, Оленька.
2: Здравствуйте.
1: Готова ли ты посоревноваться с сундучком?
2: Да.
1: Хорошо. Я тебе напомню сейчас подсказки. Они у нас имеются. Слушай внимательно. То, что лежит в сундучке, у нас одного цвета, среднего размера. Стрелок у этого нет. Это точно не песочные часы и не будильник. Это можно переносить. Форма близка к кругу, но это не такой прям явный круг. И это точно не мягкое. Олечка, вперед.
2: В этом можно носить канцелярию?
1: Думаю, что нет. Канцелярию носить в этом нельзя. Давай дальше.
2: Это можно положить в рюкзак?
1: В рюкзак это положить можно, да.
2: Это открыто?

0: Открывается?
1: Да, это как-то можно открыть, скажем так. Ну что, Олечка, есть ли у тебя какие-то варианты ответа?
0: Это тетрадь или блокнот?
1: Ну, слушай, у нас внучок-то принимает точный ответ. Ты уж, пожалуйста, определись.
0: Можно посовещаться?
1: Ну, давай, посовещайся немножко. Я тогда посмотрю, кто что нам пишет. Анечка из Пскова, ей 7 лет. Ой, слушай, слушай, вопросов-то сколько? Вопросов-то сколько? Ну, смотри, ты пишешь, может быть, это игрушка-часы? Анечка меня спрашивает, да, в сообщалочках? Ну, ребят, ну, стрелок-то у этого нет. Анют, ну, какие же это часы-то? Ну, не знаю, вряд ли. Вряд ли, подумай, пожалуйста, еще. Возможно, ты придешь к правильному ответу. Но сейчас, ребят, давайте все вместе мысленно поддержим нашу Олечку. Она будет давать нам ответ. Надеемся, что он будет верным, и она откроет наш волшебный сундучок. Оль, что в сундуке, по-твоему?
0: Блокнот.
1: Блокнот. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, ребята, снова ошибка. Оля, в любом случае мы говорим тебе огромнейшее спасибо за твой звоночек. Ты внесла кое-какую ясность, между прочим, и добавила еще определенное количество подсказок. Они обязательно пригодятся следующему участнику нашей программы, который дозвонится совсем скоро в прямой эфир. Ребят, напоминаю вам, вы можете дозвониться хоть прямо сейчас. Номер, я сейчас напомню вам, 8495-134-5664. Мы вас ждем, ребята. Давайте.

0: Друзья, продолжается наша программа, и продолжаете дозваниваться вы в прямой эфир. Иван у нас, между прочим, на связи. Ванечка, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ванюш, с какого ты города?
1: Я из города Пенза.
0: Хорошо. Тебе подсказки напоминать, Вань?
1: Да, напоминайте сразу.
0: Пожалуйста, без проблем. Смотри, это одного цвета. Среднего размера, стрелок у этого нет, соответственно, это явно не песочные часы. Хотя и песочных часов тоже нет стрелок. Но, в общем, это не песочные часы, это не будильник. В канцелярию в этом не носят. Положить это в рюкзак можно, открыть это можно каким-то способом. Но это не блокнот. Вообще, это не мягкое. Переносить это можно. Да. Все, Ванечка, пожалуйста.
1: Так. Это, можно сказать, это сложная техника, то есть там,
0: Могу сказать сразу, это не сложная техника.
1: А. Это, вы говорите, средний предмет, это как книжка выглядит, да?
0: Нет, не как книжка, близко к кругу это выглядит, но не круглая уж прям точно.
1: А его в пенале можно хранить?
0: В пенале хранить это нельзя. Так, Ванечка. Ну что ж, пришло время ответа. Как ты будешь думать, совещаться, либо отвечать?
1: Я пока что подумаю.
0: Чуть-чуть подумаешь сам, да? Хорошо, Вань, хорошо. Несколько секунд тебе даем на раздумье. Пока ты совещаешься сам с собой, я вижу, что кто-то пишет наш сообщалки. Так, пожалуйста. Ага, увидел. Аленушка нам написала из Москвы, ей 10 лет. Спасибо, Аленка. Затем Федя нам написал. Он тоже, кстати, из Москвы. Увидел и твой вариант ответа. Ребята, вы, пожалуйста, пишите еще, из каких городов вы присылаете свои сообщения. Ну, я с удовольствием озвучу их. Поэтому пишите поподробнее, пожалуйста, о себе информацию. Ну и ответ, само собой. Гарик, а почему ты не озвучиваешь ответы, который пишет ребят в сообщалочке? Ну, ребят, ну как же так? Я не могу, потому что сундучок мне сделает замечание и скажет, что я подсказываю. Нет, так не получится. Вы пишите, а я вам буду аккуратненько намекать, подмигивать вам буду, если что. Включайте видеотрансляцию. Так, Вань, времени остается совсем мало. Что в сундучке?
1: А можно еще один вопрос задать? Это из пластика?
0: Не знаю, Вань. Не могу ответить уже. Сундучок скрипит уже. Итак, Ванька, что в сундуке?
1: Думаю.
0: Считаем до трех, один.
1: Ключ.
0: Что?
1: Я думаю, это точилка.
0: Точилка, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, неверный ответ. Ваньке говорим спасибо, ребята, и продолжаем нашу программу.

0: Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке: «Включи песню группы Пугалки, мы похожи!»

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: счастлив человек.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Увидев нас, гном растерялся.
4: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
1: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио! И таким противным-противным голосом! Это я придумала!
0: Лишь бы похвастаться!
1: В общем, утки — это не круто! Болото ей надоело! Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает! «Каникулы лягушки-путешественницы» — так называется этот сериал.

0: слушайте на Детском радио. 0+. Реклама.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Театральный этикет. Правило номер 4. Настройтесь на поход в театр. Улыбайтесь, будьте вежливы, и тогда вас ждет настоящее театральное чудо.
3: В театр Терезы Дуровой мы всегда идем как на праздник.
2: Ты подумай, кино можно пересмотреть, книгу перечитать, а каждый спектакль уникален и неповторим.
3: И правда, срочно покупаю билеты на мюзикл «Летучий корабль» на ближайшие даты.
4: 18 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: секретом.
1: Ребята, всем привет, это Супер Гарик, прямой эфир, детское радио, и сундучок с секретом здесь рядом со мной стоит. Продолжаем нашу программу, пробуйте дозвониться, 8495-134-56-64. Но, ребят, помимо того, что вы можете дозвониться, вы можете еще и прийти в нашу московскую студию на экскурсию, посмотреть, как новая студия у нас устроена, познакомиться с сундучком, даже, может быть, открыть его, с ведущими познакомиться, например, с Катей Знайкиной, да, узнать вообще, как радио появилось, даже день рождения здесь можете отметить. У нас очень весело. Приходите, выйдите в прямой эфир. Замечательные фотографии сделайте, поэтому смотрите все подробности на сайте dtfm.ru. Вот девчонки, которые уже, судя по всему, посмотрели все подробности и приехали к нам, они находятся здесь, в нашей студии. Ну что, будем здороваться. Привет, девочки!
2: Привет!
1: Вот это да! Какие у нас сегодня красавицы. Ни одного мальчика в студии нет, кроме меня, естественно. Аришка сегодня здесь. Ариш, ты где? Ариш, привет. Расскажи, из какого ты города?
3: Из Москвы.
1: Хорошо. Тася у нас тоже здесь.
4: Здесь.
1: Ты тоже из Москвы?
4: Нет.
1: Из какого ты города?
4: Из Северодвинска.
1: Из Северодвинска. Ну, расскажи немножечко про свой город.
4: Ну, я не знаю, что рассказать.
1: Ну, во-первых... Маленький, вот, подводные лодки. Подводные лодки вы строите. Хорошо. А сколько ты летела до Москвы или ехала? Расскажи, сколько
4: дней
1: и ночей?
4: Мы ехали на поезде один день и сколько-то там часов потом немножко. В 6 утра вышли на следующий день.
1: Ой, слушай, ну вот расскажи нашим мальчишкам, девчонкам, вот чем заниматься в поезде в такое огромное количество времени? Чем ты занималась?
4: Ну, я делала уроки, во-первых, чтобы специально не делать, когда я дыхала.
1: Правильно.
4: Потом...
1: Но школу все-таки ты прогуливаешь, да? Понятно. Ну да, ну и хорошо. Ну чуть-чуть, немножечко. И у нас здесь Настюшка, да?
5: Ну да.
1: Настя, а ты из какого города?
5: Из Москвы.
1: Да ты что, ты тоже ехала сюда в студию один день и несколько часов?
5: Ну да.
1: Тоже, да? Хорошо. Да. Ну, Москва большая у нас, ребята. Ну, это хорошо. Но у нас еще здесь другие девчонки. Здесь у нас и

0: Юлечка и Полечка, и Анечка тоже. Я уж не спрашиваю, сколько они ехали, судя по всему, тоже долго. Так вот, ребята, но... Спасибо. Ну вот Аришка, например... А, подожди, нет, прости, Настюшка, да?
1: Тася.
0: Все перепутал я. Эх, я Тасечка. Потому что Тася, между прочим, Знайкин, иди-ка сюда. Она из Северодвинска, а не из Москвы, поэтому все перепутал. Вот, поэтому смотрите. Смотрите, друзья. А, вот, смотрите, что я показываю в прямом эфире, видеотрансляцию. Видите? Посмотрите, какая красота. Это, между прочим, Тасечка сделала подставочку для кружки. Как раз-таки для моей кружечки. Все очень подходит. Хоп! Ребята, чувствуете? Вот так вот, хоп, и все очень красиво
1: наоборот.
0: Будет. А, наоборот. Вот ну, так. Вот так. Тут...
2: Подводную лодку.
0: Да, ну смотри, как здорово. Спасибо тебе огромное. Мы сегодня, кстати, говорили про лес и говорили, что деревья лучше не рубить, но мы видим, что ты все-таки срубила, да, одно
1: деревце? Нет, у нас это лежало, списали.
0: А, вот это умница. Тут много колечек, мы понимаем, что дерево 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 170 лет. Представляешь этому дереву? 170 лет. Спасибо, девчонки, огромное. Надеюсь, вам у нас понравилось. Но вы еще скоро откроете сундучок секрета, мои дорогие. Так что спешите за Катей Знайкиной, и она вас к нему когда-нибудь приведет. Но мы продолжаем нашу программу. У нас, кстати, Анютка на связи. Анюточка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Анют, я тебе сейчас напомню и всем нашим радиослушателям загадку и подсказки. Готова слушать?
3: Готова.
0: Внимание. Когда время подойдет... предмет на помощь вам придет. Скорей сундук же наш открой, тогда подарок будет твой. У нас огромное количество подсказок. Мы понимаем, что это одного цвета, среднего размера, стрелок нет, канцелярию в этом не носят, но можно это вдруг положить в рюкзак. А потом мы понимаем, что в пенале это не хранят, знаем, что это не точилка, это не мягкое, можно переносить, и точно это не блокнот, не песочные часы, не будильник и не точилка. Анют, прошу, твои вопросики. Анюточка.
3: А у него есть колеса?
0: Хороший вопрос. Колес у этого нет.
3: Это можно разрезать?
0: Вот разрезать это нельзя. Разрезать нельзя. И третий вопрос, Ань. Думай, соображай. Мысли.
3: Это может висеть?
0: Висеть? Ну нет, ты знаешь, ну, теоретически можно это повесить, но в этом нет никакого смысла, это обычно стоит. Не висит. Итак, Анюта, что в сундучке находится? Ты будешь давать ответ?
3: Это елочная игрушка.
0: Которая стоит постоянно где-то, да?
3: Да.
0: С наступающим, Анечка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, конечно же, не елочная игрушка. Анютка, спасибо тебе огромное за игру. Ребята, пробуйте дозвониться в студию. Всех ждем, всех приглашаем.

0: Продолжается наша программа. На связи у нас Анастасия. Здравствуй, Настюш.
1: Здравствуйте.
0: Задашь ли ты вопросы интересненькие?
1: Да.
0: Давай, первый вопросик. Настюш, только выключи, пожалуйста, радиоприемник, потому что связь может пропасть, все отключится, и ты не сможешь открыть сундучок. Срочно выключай радиоприемник и громкую связь, если она у тебя включена.
1: Хорошо.
0: Давай, первый вопросик.
1: Это электронная?
0: Нет, Настенька, не электронная. Дальше давай.
1: Это пластмассовая?
0: Вот, отличный вопрос. Да, в данном случае это пластиковая у нас. Пластиковая, да. Очень хорошо идешь, Настюшка. Давай, давай, давай. Третий хороший вопрос. И прямо открываешь сундучок, как будто бы.
1: Это механическая?
0: Нет, не механическая. Итак, Настюш, что в сундучке, по-твоему? Не механическая. В пенале не хранят это. Канцелярию там не носят. Среднего размера, одного цвета. Стрелок нет. Можно переносить. Колес нет. Не висит. Ни елочная игрушка, ни блокнот, ни будильник, ни точилка. Что же в сундучке?
1: Можно я посвящаюсь?
0: Настюшечка, времени уже нет абсолютно никакого. Надо бы ответ давать. Время вышло, к сожалению, Настя. Давай, что в сундучке? Считаем до трех. Один.
1: Я просто хотела задать один вопрос, но...
0: Уже все, три вопросика ты сдала. Нет. Настенька, давай, третий... Третья секунда прошла, и твой ответ? Настюш.
1: Коробка.
0: Коробка. Вот твой ответ, сундучок. Открой нам свой секрет. Судя по всему, пустая коробка. Без подарка. Нет, конечно же. Эх, Настюшка, Настюшка, ну ничего страшного, не переживай, не волнуйся, в следующий раз все у тебя получится. Ребята, еще один участник нам требуется в программу, поэтому скорее, скорее дозванивайтесь, ждем.

0: секретом.
1: Родион дозвонился в нашу студию. Здравствуй, роденька.
2: Здравствуйте.
1: Родичка, тебе подсказки напоминать быстренько самые основные, или ты с вопросиков начнешь?
2: Называть?
1: Хорошо. Итак, внимание. В сундучке что-то одного цвета. Мы знаем, что это в данном случае пластиковое. Мы знаем, что стрелок у этого нет, канцелярию в этом не носят, но можно это вдруг положить в рюкзак, если захочется. Затем мы знаем, что форма такая близкая к кругу, но нет, не прям неровный круг такой. Потом мы понимаем, что это не мягкое, потому что это пластиковое. Ни будильник, ни блокнот, ни точилка. Колес у этого нет. Потом мы понимаем, что это не электронное, не механическая. Знаем, что это не коробка, не елочная игрушка. Обычно это не висит, а стоит.
2: Это с крышкой?
1: Ну, как тебе сказать? Ну, крышки там нету. Нет, крышки нет.
2: Туда можно что-нибудь налить?
1: Теоретически можно, но обычно это не для воды предмет. Не для жидкостей.
2: Это термос.
1: У тебя третий вопросик еще есть, родичка. Может быть, уточняющий какой-то?
2: А.
1: Да.
2: Так.
1: Не для жидкостей, Родя. Не для жидкостей, понимаешь, да? Поэтому
2: туда
1: это точно...
2: можно ли положить еду?
1: Нет. Еду туда не кладут. Вот сейчас, Родион, у тебя 5 секунд на совещание, если ты хочешь, прям ровно 5. И нужно давать ответ.
2: Посовещаюсь.
1: Давай, только очень-очень быстро. Очень быстренько, роденька. Так, ребята, смотрю ваши ответы, вижу много ответов. Вижу, и Полиночка написала, и Агата из Екатеринбурга. Ну, вы понимаете, да, что это ошибочка уже, потому что туда жидкость налить нельзя. Ну, теоретически можно, но этот предмет не для этого. Родион, что в сундуке?
2: Это кружка.
1: Кружка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Интересно, конечно, что мы в кружку наливаем. Нет, это ошибка, Родион. Будь внимателен в следующий раз, ребята. На сегодня все. Завершаем программу «Сундучок с секретом». Готовимся к часу без правил.

0: сундучок с секретом.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
4: Да-да-да!
5: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
4: Теперь нас не только слышно, но и видно!
6: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
5: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
4: А как я правым глазом подмигиваю?
6: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1157 46 79 24 55. Город

0: А у нас для тебя есть сюрприз.
1: Отмечаем праздник.
2: Поздравляем!
3: Поздравляем!
1: 10 лет сказочной дружбы.
4: Дружить мы умеем.
1: Фантастических приключений.
5: Как же я люблю всякие загадки.
6: Как загадочно.
1: Чудесных превращений.
7: Опа!
1: И очаровательных образов.
8: И что у вас модно в этом сезоне?
1: 10 лет волшебства.
9: Дальше будет еще интереснее.
1: Сказочный патруль в сентябре на телеканале Карусель. Категория 0+.
10: В Магнит У Дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение Магнит, акции и доставка 6+.
11: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
12: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» — семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
13: Слушаю.
14: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
13: Что случилось, Добрыня?
14: Чудо-юдо сказки портит.
13: Это чудо-юдо, который из былин?
14: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
15: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
16: ОГПМ радио. ОГРН 112-77, 46, 74, 24, 55. Город Москва, 6+.
17: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
18: А знаете ли вы, что...
19: Собака может рисовать не хуже человека.
20: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
21: «Ужасно интересно».
22: Все то, что неизвестно.
20: По выходным на детском радио.

0: Московское время 18 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ребята, здравствуйте, это Супер Гарик. Продолжаем наш прекрасный вечер вторника. Вы сейчас можете продемонстрировать свои уникальные таланты. Дозванивайтесь в студию по номеру 8495-134-56-64, и первый участник может сделать все, что ему захочется. Можно рассказать стихотворение, можно какую-нибудь сложнейшую скороговорку, можно спеть песню, можно сыграть на музыкальном инструменте. В общем, все, что вы хотите сделать, можете сделать прямо сейчас. Но, ребята, затем, мои дорогие друзья, каждый из вас предлагает заданию следующему участнику, и вы таким образом выполняете задание друг друга. Ой, это очень увлекательно обычно происходит, и самое главное, интересно. Только вы еще, друзья мои, знаете что, подумайте над заданием. Может быть, вы придумаете какое-то новое задание, которое еще вообще никогда не звучало в рамках нашей программы «Час без правил». Так что, ребят, все зависит от вас. Надеюсь, вы что-то новенькое сегодня предложите. Ну, я совсем скоро вам предложу какое-нибудь творческое задание. Поэтому вы сегодня еще сможете какой-то подарок выиграть. Но это уже произойдет в конце этого часа. Так что прямо сейчас, пожалуйста, звоните 8495-134-56-64. И прямо вот во всеуслышание хочу объявить о начале нашей программы.

0: нас без правил. На детском
1: радио. Итак, друзья, давайте встретим первую участницу нашей сегодняшней программы. Зовут ее Ульяшка. Ульяш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ульяш, с какого ты города?
2: Барнаул.
1: Из Барнаула. Отлично. Что бы ты хотела сделать в прямом эфире?
2: Спеть песенку.
1: Какую?
2: Чебурашка.
1: Да ты что? Ну давай, мы с удовольствием тебя будем слушать. Готова?
2: Угу.
1: Поехали.

0: подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Я был... Мне не везло сначала, и даже так бывало, ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный, он самый лучший в мире крокодил.
1: Ульяна, ну как здорово, какую песню замечательно ты исполнила в прямом эфире на детском радио. Просто очень талантливо у тебя все получилось. Спасибо тебе огромное. А какое задание ты бы хотела оставить следующему нашему участнику?
0: Рассказать сложную скороговорку.
1: О, задание принимается. Очень уж любим мы, когда в прямом эфире рассказывают скороговорочки. Всего хорошего, звони нам еще. Ребята, вы выбираете скороговорочку посложнее, дозванивайтесь в студию 8495-134-56-64. А я сейчас вам хотел бы как раз-таки творческое задание и огласить, потому что, выполнив творческое задание, возможно, именно вы получите приз в конце нашей программы. Сегодня посмотрел в календарь и увидел замечательный день. День, знаете, как называется? Очень просто. Сделайте шляпу. Собственно говоря, вот нам и призыв. А давайте попробуем сегодня сделать шляпу из каких-то подручных материалов. Будь то мягкие игрушки, я не знаю, будь то бумага, там, газетка, я не знаю, что-то еще. Да все, что угодно, да?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Лучшую невероятную красивую шляпку. И автор этого фото, конечно же, получит подарок, как я уже сказал, в финале этого часа. Так что, друзья, каким образом мы поступаем? В сообщалке присылайте фотографию вас в шляпе, соответственно. Желательно, конечно, чтобы вы сделали ее из подручных материалов, из чего угодно, да? Но это просто делается. Вот я вижу сейчас, здесь у нас стоят горшок с искусственными цветами. Вот я бы эти цветы бы сейчас вот нарядил бы на себя, они просто не вытаскиваются. А я сейчас попробую вообще в перерыве. Вот уже шляпа. Понимаешь? И вот цветочный царь, я бы назвал бы эту фотографию. Так что вы тоже подумайте, пофантазируйте, это было бы очень интересно и смешно. Присылайте, как я уже сказал, в сообщалочке свои работы, подписывайтесь, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города, либо же пишите в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик, и там вообще ваши фотографии увидят все-все-все и порадуются, и поставят вам лайки. Так что жду, мои дорогие, погнали! Погнали!

0: какую-то аккуратненькую, и все, сделайте фотографию в этой шляпе, присылайте в сообщалочки, WhatsApp, Telegram, Макс, или же в мой телеграм-канал Супер Гарик, подписываться не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Я с удовольствием посмотрю ваши работы творческие, ваши шляпки замечательные. Так что жду. Так, друзья, ну что же, мои дорогие, прямо сейчас будем общаться с Евангелиной. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Евангелиночка, тебе нужно выполнить задание. Рассказать какую-нибудь сложную скороговорку. Ты какую-нибудь выбрала?
1: Да.
0: Хорошо, давай сначала медленно попробуем ее рассказать.
1: Граф Пото играет в лото. Графиня Пото знает про то, что граф Пото играет в лото. А граф Пото не знает про то, что графиня Пото знает про то, что граф Пото играет в лото.
0: Ух ты, вот это да! Давненько нам никто такую скороговорочку не рассказывал, что-то новенькое. Ой, ну смотри, нужно сейчас ее в быстром темпе произнести. Ты сможешь это сделать, Евангелин?
1: Да.
0: Только в очень быстром. Договорились?
1: Да.
0: Приготовились? Поехали!
1: Граф Пото играет в лото, графиня Пото знает про то, что граф Пото играет в лото, а граф Пото не знает про то, что графиня Пото знает про то, что граф Пото играет в лото.
0: Потрясающе. Ну это просто, ну это феноменальная техника. Сколько ты тренировалась, Евангелин, чтобы так четко и точно произнести эту скороговорку?
1: Ну, я училась в театральной студии, там несколько дней вроде.
0: Угу. Ну видишь, как у тебя здорово получилось. Сказала, что ты училась в театральной студии, сейчас ты ушла, что ли?
1: Ну, я теперь в другой театральной студии.
0: А, ну в любом случае ты идешь по этому пути театральному, значит, станешь известной артисткой на весь мир. Хорошо, Евангелия, мы тебе этого желаем, но сначала задание оставь следующему участнику.
1: Рассказать о себе.
0: Хорошо, такая рубрика у нас будет «Пора знакомиться». Нужно будет за 30 секундочек, да, рассказать о себе самое-самое-самое интересное. Хорошее задание, спасибо тебе, Евангелиночка, звони нам еще. И вы, ребята, если хотите рассказать о себе, какие-то важные подробности вашей жизни, да, тоже можно в эти 30 секундочек уложить. Звоните в прямой эфир 8495-134-56-64. Жду ваши фотографии в шляпках.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, напомню вам творческое задание. Сегодня потрясающий день. День «Сделайте шляпу». Я вас попросил придумать шляпку из подручного материала. Можно сделать, вот что у вас есть там под рукой. Из шарфа, кстати, можно шляпу сделать. Очень даже прекрасную. Потом можно сделать шляпу из каких-то листочков, например. Ну, очень просто. Вот так вот набросайте себе шляпку.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Друзья мои, сейчас мы будем общаться с Ариночкой. Здравствуй, Арин.
3: Здравствуйте.
2: Тебе нужно, смотри, за одну минуту рассказать о себе. Но не просто так. Тебя будут отвлекать различные звуки. Но ты не отвлекайся, а продолжай свой рассказ, хорошо?
3: Хорошо.
2: Итак, внимание, все готовы? Тогда начинаем.
3: Я Арина, я люблю танцевать. Мое хобби – это танцы. Я хорошо учусь. Я в Казани, мне 9 лет. Я очень люблю всяких животных. Я позвонила, похоже, первая на детское радио. И
2: продолжай, Аришечка.
3: Угу. Так, я живу в Казани, в городе России. Мой любимый это предмет русский и английский. Английский я уже учусь где-то 2 года, а по танцам я учусь 1 год. Ходила в Дашку и очень люблю также и рисовать, и танцевать. И я люблю очень слушать детское радио. Мне нравятся различные песни и также эта программа.
2: Отлично. Вот это да, Ариш, как много ты интересного о себе рассказала. И животных любишь, и танцами занимаешься, русский язык изучаешь, английский тоже. Ну просто, ну умница. Ариш, и звуки тебя даже не сбили. Вот это да, вот это внимание. Здорово, задание выполнила. Мы тебе еще, видишь, его усложнили, а ты все равно справилась. Хорошо. Какое задание ты теперь оставишь следующему участнику?
3: Рассказать любое стихотворение.
2: Хорошо, договорились, задание принимается. Ариш, спасибо тебе огромное, тебе привет. Казани тоже огромнейший привет. Друзья, готовьте стихотворение, дозванивайтесь в студию, ну и также жду ваши шляпы, которые вы делаете с подручных материалов. Надели шляпку, сфотографировались, прислали в сообщалочки, либо в мой телеграм-канал Супер Гарик. Не забудьте в этом же сообщении подписаться, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Я скоро буду смотреть ваши фотографии, комментировать их и просто улыбаться, потому что я думаю, что это будет очень-очень интересно.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.

0: что начинается самое интересное.
1: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
0: А ты уже знаешь своих главных героев.
1: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
2: Категория 6+.

0: специалисты.
1: Реклама.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что
8: на Марсе тоже есть медведи?
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
10: Без правил!
11: На детском радио!
12: Мои дорогие, мои прекрасные, мои талантливые радиослушатели, вот и снова я, Супер Гарик. Мы продолжаем нашу программу «Час без правил». А вы, конечно, ох, как говорится, голь на выдумке хитра. Присылайте шляпки, которые вы создали вот буквально своими руками из подручных материалов, потому что сегодня день такой. День «Сделай шляпу». Вот вы и делаете эту шляпу и присылаете нам на детское радио. Вот смотрю. Зашел в свой телеграм-канал «Супер Гарик». Тут у нас... Вот какая фотография. Привет, меня зовут Аня. Я учусь в первом классе. Сделала такую шляпку из одноразовой посуды и всяких мелочей. Я вдохновлялась сказкой про Алису и ее приключениях тоже. Ой, какая красота. Вот это да, ребятки. Ань, спасибо тебе огромное. Уникальная шляпка, очень элегантная. Тут и карты, тут и все. Тут аккуратненько все сделано. Ребята, вы заходите, кстати, в мой телеграм-канал, посмотрите и лайки ставьте нашим участникам, чтобы они тоже порадовались. Поддержите их своими лайками. Так, Натан нам написал: я еду с тренировки, подумал, а может быть, перчатка сможет послужить шляпой, почему бы и нет? Ого, а вот это да, представляешь? Ну ты как здорово придумал, боксерскую перчатку надел на голову, получается, и все, и вот тебе и шляпа. Класс, спасибо тебе огромное. Вот, ребята, это вот смекалка называется. Хорош тебе... А, ты уже с тренировки едешь, да? Ну, хорошего тебе тогда вечера. Спасибо огромное. А вот какая замечательная шляпа. Тимофей, сделал шляпу из своего кота. Решил, что это лучшая живая шляпа. Ну, как тут? Ну, это просто замечательно. Правда, котик, чувствую, не очень радуется такой идее, судя по его взгляду. Но очень здорово. О, ребят, заходите, ставьте лайки, фотографии просто классные. Шляпка из осенних листьев Юра прислал. Очень здорово. Красиво, как получилось, Юрка. Ой, просто хорошо. А, слушай, а у тебя на футболке уже, по-моему, борода Деда Мороза, нет? Классно, ну, очень здорово. Тебе, кстати, идет. Спасибо. Ребят, присылайте. Я всех фотографии смотрю и комментирую в прямом эфире, потому что я говорю, очень много всяких интересных вещей вы присылаете. Продолжайте в том же духе. У нас есть сообщалочки, номер +7 916 968 0968. Ну, а также, как я уже сказал, мой телеграм-канал «Супер Гарик». Рядом ищите микрофончик. Это значит точно именно мой канал, чтобы вы никуда, никому другому, может быть, не присылали ничего. Все, друзья, подписывайтесь, пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города, и не забывайте присылать контактный номер для связи, потому что это очень важно, кто-то из вас получит подарок от детского радио. Ну и задание для следующего участника у нас также есть, нужно рассказать стихотворение, поэтому тоже подготовьтесь, порепетируйте пока и дозванивайтесь в студию 8495-134-56-64. Я вам напоминаю, что сейчас в прямом эфире идет программа
10: «Час без правил»
11: на детском. детском радио.

0: без правил. На
1: детском радио. Аглая из Краснодара сделала шляпу из тарелок. Вот это да, такая шляпа классная получилась. Спасибо тебе, Аглаюшка. Так, ну а мы будем общаться с Лерой. Лерочка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Лер, какое стихотворение хочешь рассказать?
2: «Осень».
1: Стихотворение называется «Осень». А автор какой, знаешь, нет?
2: Нет.
1: Ну ладно, давай рассказывай.
2: Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки. Фартук розовой осинки, бусы красные рябинки, зонтик желтые тополям, фрукты осень дарит нам.
1: Замечательно. Как ты хорошо прочитала по тексту это стихотворение. Ходит осень в нашем парке. Евгения Михайловича Винокурова, между прочим, а? Ну, а. Не знаю. Ну, хорошо, Лерочка, хорошо. Ты в каком классе ты учишься?
2: В четвертом.
1: Ну, по чтению тебе пятерка. Пятерка, да. Какое задание оставишь?
2: Рассказать персонажей из каких-то мультиков 5.
1: 5 персонажей из различных мультиков. Договорились, Лерочка, спасибо за задание. Ребята, если хотите его выполнить, тогда смелее вперед в прямой эфир.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Маечка дозвонилась в студию. Здравствуй, Майя.
3: Здравствуйте.
2: Тебе нужно перечислить 5 мультипликационных персонажей. Готова?
3: Да.
2: Давай.
3: Буратино. Так. Из сказки «Буратино». Винни-Пух. Поросенок с Винни-Пухом. Кот Леопольд. И еще лиса Алиса из Буратино, кот Базилио, Тортилла, мачеха из Золушки. Все.
2: Все, ну да, ты уже там перебрала, да, действительно, хорошо. А я вот знаешь, кого вспомнил благодаря твоему имени? Пчелку Майю. Помнишь, такой мультик был, нет?
3: Конечно, помню, я эту серию просмотрела.
2: Да ты что, вот это да. Спасибо, Маечка, тебе за звоночек, хорошего тебе вечера. Ребят, через несколько минут выясним, кто получит подарок за ваши невероятные шляпки.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ох, ребятки, как много интересных фотографий вы сделали. Такие вы, конечно, талантливые ребята. Вот я продолжу смотреть. Шляпа от Алии из Казани. Тут такой платочек накручен, наверчен. Там брелочек какой-то есть на шляпке. Цветочек аккуратненький. И все это выглядит очень стильно и здорово. Замечательно, Алияшечка. Спасибо тебе огромное за твою идейку. А вот эта вот работа, ребята, от Юлечки из города Архангельска. Юль просто, она, недолго думая, взяла, значит, такую бумажную тарелочку, да, на ней, правда, нарисован котик, может, это миска для кота, надела на голову и все, пожалуйста, вот тебе и шляпа уникальна, и очень, кстати, тебе идет, потому что по цвету все сочетается с твоей футболкой, между прочим, здорово получилось, я тебя благодарю. А вот Полиночка Никулова из Москвы, она прислала свою фотографию, а тут, ребята, не поверите, модная шляпа из моих учебников по истории и математике. Ай, какая же красота, ребят, получилась. А все-таки, действительно, если как-то вот, например, какие-то предметы не нравятся, да, вот эти вот учебники по истории, по математике, например, да, хотя я не утверждаю, что они не нравятся Полине. Вот можно использовать эти учебники в качестве шляпы. Очень хорошо, здорово. Прям глаза радуются. А вот, ребятки, Диана прислала свою шляпу, тоже смешную. Диана в шляпе единороги. Представляете, у Дианы есть такой огромнейший единорог. Она его скрутила, завертела его, как-то завязала в узел и, представьте себе, надела на голову, и получилась такая уникальнейшая шляпа. Друзья мои, просто феноменально вы сегодня фантазируете, мне очень-очень нравится. Так. Шляпа Софии Наполеона, между прочим, треуголочку она себе сделала из подушечки. Софочка из Нижнего Вартовска, и тоже очень здорово получилось, выглядит отлично. Ну, давайте еще вот одна шляпа здесь от Артемия. Она сделана из газеток, тоже очень классно. Ну и у нас на связи, между прочим, Карина. Каринушка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Кариночка, расскажи, пожалуйста, про свою шляпу. Она такая длинная-длинная, по-моему, насколько мне кажется, она практически ростом именно с тебя. Расскажи, что это за шляпа, как ты ее сделала, из чего?
3: Это просто синий коврик. А коврик — это чтобы делать зарядку.
2: Вон оно что. Но ты еще как-то эту шляпку назвала свою. Расскажи, как она называется?
3: Я ее назвала «Шляпа-помогатор». Она мне помогает очень хорошо думать, и мне это очень помогает шить.
2: Ничего себе, вот это да, волшебная шляпа, ребята. Здорово, Кариночка, ну ты, конечно, умница. Нафантазировала, так нафантазировала. Ну что ж, за такую феноменальную фантазию, конечно же, ты получаешь сегодня подарок от Детского радио. Это будет наша фирменная бутылка с логотипом Детского радио. Поздравляем тебя, Кариночка.
3: Спасибо большое!
2: Спасибо и тебе. Не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь свою бутылку забрать. Ну, ребята, да, как вы сегодня творили, как вы придумывали. Здорово, я вроде все ваши работы озвучил в прямом эфире. Конечно же, я очень рад, спасибо вам огромное. Присылайте все их в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Но мы готовимся к программе, которая называется «Музыкальный привет».

0: Радиочат.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 12. Едем-едем на велосипеде.
2: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
3: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
2: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
3: Сегодня у нас в чате сообщение с неизвестного номера. Кто-то новенький добавился. Отлично. Как раз до начала моего дежурства успеем с юными инспекторами кому-то помочь. К нам ведь часто ребята обращаются, когда им требуется в какой-то сложной ситуации разобраться.
4: Здрасте, это Аним. Вот вы инспектор безопасности. Так расскажите, какие правила должен соблюдать ребенок на велосипеде, когда едет по проезжей части?
3: Что? Это что за аноним? То есть неизвестный нам написал. Интересно, это шутка? Или просто какой-то хулиган сообщение от нечего делать отправил? Как он сказал?
4: Какие правила должен соблюдать ребенок на велосипеде, когда едет по проезжей части?
3: Ну точно, хулиган. Хотя... А вдруг этот шутник и правда не знает, что ребенок до 14 лет не должен по проезжей части ехать? Трудно предположить, конечно, но вдруг действительно это не всем известно. Так, кто-то из юидовцев пишет. Ох, ну вот, кое-кто из ребят засомневался. Марина написала. Ой, а я не знаю таких правил. Знаю, что до 7 лет можно кататься только там, где нет автомобилей. Во дворе по тротуарам, пешеходным дорожкам, в парке по велопешеходным и под присмотром взрослых обязательно. А как детям по проезжей части ездить, не знаю. Да никак, никак не ездить, Марина. Вот и Егор пишет. Я не знаю таких правил. Знаю, что велосипедисту до 14 лет нельзя по проезжей части двигаться. Ну-ка, Лиза нам голосовое сообщение прислала.
5: Я знаю, что после 7 лет можно кататься на стадионе, в парке, в сквере, на площади. Главное, быстро не гонять, по сторонам смотреть, чтобы никого из пешеходов не задеть. Потому что пешеход на тротуаре главный, его надо пропустить. А если с велосипедом дорогу перейти нужно, только пешком. Велик рядом катить, но это все знают.
3: Умница, Лиза, запомните все, пожалуйста. Детям, которым еще 7 лет нет, без взрослых вообще кататься на велосипеде нельзя. А с 7 до 14 лет хоть и можно самостоятельно кататься, но нельзя передвигаться на велосипеде по проезжей части. И всем, хоть детям, хоть взрослым, при переходе дороги нужно непременно спешиться и вести велосипед рядом за руль. Раз уж у вас разговор о правилах для велосипедистов зашел, может, расскажем нашему юному шутнику-незнакомцу о том, что каждый велосипедист от 7 до 14 лет выполнять должен? А то вдруг он не знает.
5: Наверняка не знает, раз такие глупости спрашивает.
6: Да может и знает, просто хулиганит. Но правила на всякий случай не вредно вспомнить.
3: Верно, Гриша. Повторение – мать учения. Начинай.
6: Но велосипедистам от 7 до 14 лет можно ездить только по велопешеходным, пешеходным дорожкам и тротуарам. В парках там, в скверах бывают еще велодорожки специальные, двухполосные. Все как у автомобилистов.
3: Да, Гриша, все правильно. Кто дополнит? А вот Сережа пишет. Всегда кататься в защитной экипировке. Велошлем, наколенники, налокотники, перчатки должны быть обязательно. Молодец, Сережа. Это, конечно, само собой разумеется. Поэтому, наверное, никто из ребят про защиту и не написал пока. Но кто знает, вдруг наш загадочный аноним думает, что защитную экипировку для красоты надевают. Вот пусть знает, что это правило номер один. Еще до того, как на велосипед сел, о защите позаботиться. А еще о чем?
5: Надо проверить тормоза, цепь, Состояние колес, в силе фары и световозвращатели на месте.
3: Верно, Лиза. Ну, еще какие правила есть? Так, Вася пишет, он у нас новенький. Вспомнил тоже что-то? Нет, вопрос задает. Но это понятно, по тротуарам, велодорожкам, в пределах пешеходных зон мы это проходили. А вопрос-то был про детей на проезжей части. Эх, Вася, Вася. О, Гриша что-то записал.
6: Вася, ну сказали уже, это нарушение. Нельзя на проезжую часть детям выезжать. Читай чат внимательно.
5: Это взрослые только могут, кто старше 14. И то, там особые правила есть. И мне кажется, все равно это опасно. На велике ехать, по дороге рядом с автомобилями.
6: Еще для Васи и некоторых других, которые невнимательно читают и слушают, повторю. Даже переходить дорогу надо пешком. Спешиваемся и по пешеходному переходу идем. Железного коня за руль ведем. Ясно?
3: Надеюсь, теперь уже абсолютно всем ясно, что ехать по проезжей части рядом с автотранспортом ребенку ни в коем случае нельзя. Велосипед плюс дорога – это всегда риск, даже для взрослых. Лиза правильно сказала. И помним, что без защитной экипировки на велосипед не садимся. И перед выездом исправность велосипеда проверяем.
6: И я надеюсь, шутник, ты тоже сейчас в сети. Послушал, почитал и все понял уже. Мы тут серьезные вопросы обсуждаем вообще-то. И глупым шуткам в нашем чате не место.
3: Гриша прав. Безопасность дорожного движения – дело серьезное. От соблюдения правил часто здоровье человека зависит, а иногда и жизнь. Надеюсь, наш неизвестный больше не станет так глупо шутить. Но нам, ребята, урок. Правила нужно знать настолько твердо, чтобы никакая глупая шутка нас не заставила в них усомниться. И если кто-то рядом говорит «Подумаешь, давай один раз нарушим», ни в коем случае не поддаваться. Помните, этот один раз может стать последним. Нельзя, значит, нельзя. Запомнили? Ну и отлично. До связи.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
0: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
7: Детское радио.
8: Реклама.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
8: Сказку слушать. А ты?
9: И я.
8: Включай.
9: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
8: Ладно, ладно. Подожду.
7: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
10: Ноль плюс. Реклама.
11: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
13: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
16: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
17: Московское время 19 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
10: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
18: Музыкальный привет.
17: Ребята, здравствуйте. Это я, Супер Гарик. Начинаем нашу программу по вашим музыкальным заявкам. Так что пишите на наш сайт сообщения свои. Сайт у нас очень простой. dtfm.ru. Заходите, ищите там специальную вкладочку «Привет и поздравления». И оставляйте свои сообщения. Я буду их озвучивать. Также можно написать в сообщалке +7 916 968 0968, или же найти мой телеграм-канал. Он называется «Супер Гарик». Пожалуйста, оставляйте свои сообщения, приветы, поздравления. Подписываться в этом же сообщении не забывайте, как вас зовут, пишите, сколько вам лет и из какого вы города. Ну что ж, мои дорогие, поехали. Смотрите-ка. Читаю сообщение. Передаю привет своей старшей сестре Саше, которой мы едем в гости в Москву, двоюродной младшей сестре Еве, младшему брату Андрею, который спит в соседнем кресле, моим друзьям Егору, Лее и всем родственникам тоже огромнейший привет. Ну и еще одно сообщение. Пишет нам Сонечка из Москвы. Она передает привет классу, который она перешла в этом году, 3 А класс. Всем одноклассникам привет. привет, учительнице привет, маме, папе привет, бабушке привет. Ни одного имени нет, но зато есть группа, которую он хочет послушать. Группа «Волшебники двора». Давайте.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Друзья, у нас есть номер прямого эфира 8495-134-56-64. По этому номеру взял и дозвонился Глеб. Здравствуй, Глебушка.
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города, Глеб?
2: Москва.
1: Сколько тебе лет?
2: 13.
1: Так, давно ли ты слушаешь детское радио, Глеб?
2: Года два. Еще это, получается, 12-й раз дозвонилась.
1: 12-й раз. Так мы с тобой недавно разговаривали, ты дозвонился.
2: Да, я знаю.
1: Ага, вон оно что. Тогда...
2: У меня какая-то везучесть.
1: Какая-то везучесть, действительно. Вот совсем недавно мы с тобой разговаривали, да, и ты говорил, что 11-й раз...
2: И бутылку выиграл.
1: И бутылку еще выиграл, к тому же. Ну, она к тебе еще не приехала, бутылка-то, нет?
2: Нет, я еще не забирал.
1: А, не забирал еще. Хорошо. Тогда, Глеб, сейчас тебя слушают миллионы людей, которые дозванивают, вот они пишут, вот сейчас даже, в эту же минуту. Вот ты со мной разговариваешь 12-й раз, там, грубо говоря, да? А вот Алина спрашивает, я не могу до вас дозвониться, что делать? Вот что делать Алине, например? Глеб, расскажи, какой-то секрет раскрой.
2: Если честно, но требовать свой телефон, ну, я, если честно, просто очень много раз не дозвонилась, а пытаюсь дозвониться, и у меня как-то это получается само.
1: Ну, ты, то есть, просто берешь номер, да, и ставишь автодозвон?
2: Ну, если... Смотря, вот если в играх там, я обычно начинаю звонить со слов там «сыграем», ну и похожие слова.
1: А вот в программу в такую, как, например, «Музыкальный привет»?
2: А?
1: А если вот дозваниваться в программу «Музыкальный привет», что нужно делать?
2: Вот когда это заканчивается, я считаю, то, что надо звонить, когда... начинается песня, когда начинается. Ну или перед началом песни.
1: Вон оно что. Вот, ребят, слышите, вот советы от профессионала, от Глеба. Хорошо, спасибо тебе, Глебушка, что поделился этой информацией. Теперь расскажи.
2: Кстати, еще, да. Еще. Мой брат сегодня дозванивался в развивайку в рифмоплет и выиграл тоже бутылку.
1: Ничего себе, у вас получается у каждого по бутылке?
2: Да.
1: Немного вам, а?
2: Нормально.
1: Нормально. Вот. Ну хорошо, Глебушка, давай, привет передавай.
2: Я передаю привет брату Васе, ну, который дозвонился, маме Асе, папе Владиславу,

0: А Ксении, моей сестре, Ире, тоже сестре, моему классу в школе 1450 Олимп на Чунгарском бульваре, моему классу, если что, найти вертикаль. Моей любимой певице Марии Янковской. И все.
1: Понял. Значит, ты сейчас будешь слушать песню, которую исполняет Мария Янковская, верно?
0: Да.
1: Все, поехали. Ла-ла-ла.

0: Музыкальный привет.
1: Ребят, напоминаю вам, что вы можете же писать свои сообщения на нашем сайте dtfm.ru. Также вы их можете написать в сообщалках наших. Это WhatsApp, Telegram, Max. Пожалуйста, пишите. +7 916 968 0968. Ну, а также ищите мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Рядом ищите микрофончик. «Супер Гарик» — это раздельно все пишется. И там также можете оставить свои приветики. Вот я сейчас туда и захожу и посмотрю. Привет из города Уфы от Салимовой Самиры. Всем друзьям, особенно Бикбулатовой Таире. Вот, отлично, спасибо, что написали. «Супер Гарик, привет! Меня зовут Есения. Привет, Есения, мне 9 лет, я из Твери. Мечтаю попасть на детское радио. И передай, пожалуйста, привет моей подружке Полине». Ну что ж, Полиночке, конечно же, приветик мы передаем. Ну а тебя, моя дорогая Есения, ждем, ждем здесь, в студии детского радио, если ты мечтаешь, что твоя мечта обязательно когда-либо осуществится. Анечка также написала, она передает привет родителям. Бабушке и дедушке тоже привет, которые сегодня приехали. Родным своим приветик, подружкам из школы и своей кошке Басе. Хорошо, Анютка, спасибо, что написала. Теперь направляюсь в сообщалки. А здесь у нас тоже есть, между прочим, приветик один. Здравствуйте, детское радио. Меня зовут Алиса, мне 6 лет. Я из города Макеевки. В этом году пошла в первый Б-класс. Так, передайте, пожалуйста, привет первому Б-классу, моим родителям, маме Лене, папе Максиму, всем слушателям детского радио и всем желаю хорошего настроения. Хорошо, спасибо большое. Привет миру и детскому радио. Спасибо. Кто же это пишет? Интересно, вот имени-то нету, ничего нету, между прочим. А, еще привет первому учителю Людмиле Петровне. Ну, вот так вот у нас получилось. Так, ну давайте еще одно сообщение успею прочитать. Пишет нам Алина. Она живет у нас в Нижнем Новгороде. Она передает привет всем, кто слушает детское радио, всем ведущим детского радио. Ну и, конечно же, себе. Алиночка передает привет и учительнице Елене Викторовне. Хочешь послушать какую-нибудь веселую песню? Какую не уточнила? Ну, у нас таких песен много. Поехали!

0: Музыкальный привет.
1: Друзья, движемся далее. У нас на связи Николь. Здравствуй, Николюшка.
2: Привет.
1: Готова ли ты озвучить приветы всем, кому ты хочешь?
2: Да.
1: Хорошо, давай.
2: Я передаю привет моей маме Данье, моему папе Заку, старшему брату Расселу, младшей сестре Джессике, моей бабушке Фариде, еще одной бабушке Мишель, двум дедушкам, точнее трем дедушкам Крегу, Айдару и Вагизу, еще тете Аделе, котику Цезарю, всему второму А, подружке, это подружке Лиза, подружке Лизе, еще подруге Леле и ее сестре Маше.
1: Так.
2: И учительнице Наталье Викторовне.
1: Ничего себе. Слушай, у всех такие твоих родственников имена необычные. Ты из какого города нам дозвонилась?
2: Из Подмосковья.
1: А, понятно, понятно. Хорошо, хорошо, Николюшка. А слушай, ну ты никого не позабыла? Точно всех перечислила?
2: Да.
1: Угу. Так, ну теперь нам не хватает только одного кое-чего, какого-то элемента. Как ты думаешь, о чем я говорю? Я говорю о песне. Конечно, которую ты хочешь послушать. Как эта песня называется?
2: «Цветик-семицветик».
1: Хорошо, слушаем.

0: Специальный привет.
1: Привет, детское радио. Передайте, пожалуйста, приветики и скорейшего выздоровления моему любимому сыну Машеньке. Ну, наверное, Мишеньке, да? Который сейчас ужинает и слушает вас. Я его очень сильно люблю. Мама Даша пишет из Москвы. Хорошо, хорошо. Наверное, опечатка здесь случилась. Миш, ну, давай выздоравливай, мы все тебя поддерживаем. Здравствуйте, дорогое детское радио. Эмма. 12 лет, я слушаю детское радио уже 5 лет. Вот это да, Эмочка, спасибо тебе огромное, что нас слушаешь, что ты в нашей замечательной команде прекрасных радиослушателей. Эмма из Ростова-на-Дону. Добрый вечер, детское радио. Передайте, пожалуйста, привет моей дочке Настеньке из Казани. Мы сейчас едем с танцев и слушаем вас. Я ее очень люблю. Мама Катя, хорошо. Привет сыночку Горностаеву Ванюше, самому лучшему футболисту, а еще любимой дочке Дарье. Замечательно. От кого приветик не написано, ребята, взрослые, если вы пишете, тоже, ну, подписаться не забудьте, я вас умоляю. Так, ну что ж, давайте-ка тогда еще одно сообщение и уже будем слушать песню. Привет, супер Гарик, меня зовут Илья, я из Орла. Мне 11 лет, я в 5 классе, передаю привет своему лучшему однокласснику и другу Мишке Булычеву. Поставьте, пожалуйста, песню «Мы рисуем» группы «Непоседы». А еще я сижу, пью чай и ем запеканку, мамину фирменную. Похвастался нам Илюшка. Ну что ж, приятного тебе аппетита, песня уже наготове, так что делайте радиоприемнички свои погромче, ребята, и слушайте. «Мы рисуем», группа «Непоседы».

0: радио.
1: И домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыкает.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Лу.

0: Жуковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва, улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Cesar City. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
5: Музыкальный привет.
6: Ну что ж, ребята, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Это Супер Гарик, продолжается наша программа «Музыкальный привет». Ну вот и все, вы продолжаете дозваниваться, я с удовольствием общаюсь с вами, вы заказываете свою любимую песню, вы также пишете свои приветики на сайт dtfm.ru в сообщалке, либо же в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я всех жду, всех приглашаю, только, ребят, подписываться не забывайте. У нас на связи Виктория. Викушка, привет.
7: Привет.
6: Викуленька, ты в прямом эфире. Долго ли ты дозванивалась, расскажи?
7: Очень долго.
6: А ты выключила радиоприемчик, Вик? Слышу, что не выключила. Викулечка, выключай, пожалуйста, а то связь может внезапно прерваться.
7: А
6: и
7: как
6: все.
7: Выключить радиоприем?
6: Ну как, громкость все. Выключи и все, отлично. Ну, все. Давай, ты дозвонилась, поэтому ты можешь сейчас передавать приветы, никого не забывай, всех перечисляй. Давай.
7: Я передаю привет моей маме, моей папе.
6: Так.
7: Моему дедушке, моей бабушке, всем моим друзьям и всем моим близким.
6: Угу. Ну, хорошо. А как вот конкретно, может быть, ты озвучишь подружку какую-нибудь свою самую лучшую, приветик свой?
7: Передаю привет моей подруге Соне, угу. Моей подруге Варе, моей подруге Жене и моей подруге Насте.
6: Угу.
7: И Полине.
6: Все, отлично, понял. Хорошо, Викулечка. Если это все приветы, тогда оглашай песню, которую хочешь послушать.
7: «Собаку-барабаку».
6: Договорились.

0: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, Супер Гарик, это Ермолаев Матвей. Я передаю привет маме, папе, брату Глебу, другу Артему и Марфу, свою замечательную подругу, поздравляю с днем рождения. Матвей, здорово, что Марфочку поздравил, всем привет и направил. Марфа, мы тебя тоже поздравляем, конечно же. Лука пишет нам, он передает привет своему брату Матвею, маме Оксане и собаке Лее. Так, еще одно сообщение пришло. Передаю привет своей дочке Верочке, с которой мы едем в машине домой и слушаем наше любимое детское радио. А также нашей маме Даше и сестренке Анечке. Огромнейший привет. Замечательно. Ребята, хорошей вам дороги. Спокойно езжайте, не торопитесь. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Привет, детское радио. Передайте приветик, пожалуйста, моей бабушке, моему дедушке и моей маме Оле и папе Вове. Тоже огромнейший привет. Хорошо, с удовольствием я передаю. Сообщение написал у нас Кирилл. Кирюш, ну вот бабушку и дедушку ты написал, как зовут, а про маму и папу, про имена их забыл. Ну, в следующий раз напиши тогда. Так, давайте-ка еще тогда одно сообщение я прочитаю и послушаем песню. Всем привет от Мирона Прохорова. Еду с хоккея. Передаю привет моему другу Кириллу, Вове, Коле и хоккейному клубу «Авангард». Веселее мы в хоккее. Ну давай, Мироночка, для тебя и следующая песня.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои дорогие, я продолжаю озвучивать ваши прекрасные сообщения. Мама Таня передает привет любимой доченьке Леруське из Пушкина. Ей 7 лет, она едет домой с турнира по шахматам. Она у нас умница, спортивный характер. И сыночку Витюш, ему 2 года. Он сейчас рядом, поддерживает Лерочку. Детки мои, я вас очень люблю. Мам Тань, спасибо вам за сообщение. Всем вашим деткам огромнейший привет. Такс. Передаю привет своей учительнице Смирновой Инне Валерьевне и первому В-классу лицея номер 3 города Домодедово. Отлично. Ребят, подписываться только не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Так, мои дорогие, дальше. Мама Даша

Передает привет и скорейшего выздоровления твоего Мишеньки. Да, все, мы ему все желаем, да, скорейшего выздоровления. Так, ну что ж, послушаем что-нибудь веселенькое, я думаю, да, потому что вот тут заявка пришла на хорошую песню, но, правда, не указано какую, от Софочки. Вот ей очень хочется что-то веселого. Ну, давайте.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, сейчас мы будем общаться с Родионом. Он у нас в прямом эфире. Родичка, здравствуй.
2: Привет.
1: Привет, Родион. Ты нам из какого города дозвонился, расскажи.
2: Я, честно говоря, я звоню не из какого города, я из поселка Челина. Я с самого детства мечтал к вам попасть на прямой эфир.
1: Да ты что? Ну, Родионочка, ну твоя мечта сбылась, осуществилась. Ты в прямом эфире, в программе «Музыкальный привет», поэтому передавай приветы всем, кому ты хочешь, пожалуйста.
2: Я, честно говоря, передаю сейчас привет моему двоюродному брату. Uh-huh. Он тоже любит слушать детское радио, я так понял. И еще я передаю всем людям, которые сейчас слушают детское радио. Я еще люблю, конечно, слушать сказку «Хрум». Uh-huh. Но я вот люблю больше всего детское радио, потому что я его слушаю 4 года.
1: Да ты что, вот это да. Слушай, ну как здорово, Родион. Спасибо, что ты дозвонился наконец-таки. Мы очень рады этому событию, и за тебя рады, и мы тоже рады, что, видишь, как мы твою мечту все-таки попробовали осуществить. Звони нам и дальше, Родион, и впредь мы будем тебя также ждать в наших программах. Какую песню ты бы хотел послушать?
2: Ванюша.
1: Ванюшку? Все, договорились, Родичка. Спасибо тебе за звоночек. Хорошего тебе вечера и спокойной ночи. Ребят, ну, все-таки я рад, что Родион дозвонился. Вы также можете дозвониться. Наверняка кто-то из вас мечтает дозвониться в прямой эфир. Мы всех-всех-всех вас ждем всегда. Засим, мои дорогие друзья, мы потихонечку будем прощаться. Да, день пролетел опять очень быстро, все благодаря вам. Мне, как всегда, нравится очень с вами общаться. Я всегда радуюсь, когда вы звоните и пишете. Так что встречаемся с вами теперь уже завтра, в среду, в 14:00 по московскому времени. Ну, а сегодня, что я вам могу сказать? Проведите этот вечер спокойно, не торопясь, в кругу своей семьи замечательной. Ну, и будем завершать нашу программу песни «Ванюша», которую попросил Родион. Всем пока, с вами был Супер Гарик, всех обнимаю.

0: Музыкальный привет.
1: Обхохочешься.
2: Из школьных сочинений.
1: Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком.
3: И в этот миг, когда лес еще по-настоящему не проснулся, наступает ночь.
4: Летом мы с папой ходили на рыбалку ловить бабочек.
1: Обхохочешься!

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
6: по щучьему велению, по моему хотению.
5: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
4: Ноль плюс.
7: Слушайте на детском радио.
8: Чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
9: Слышал, слышал.
7: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки» с Крутилкиным и Вертелкиным.
5: Не прослушайте всю программу целиком!

0: отличным настроением. Категория 0+.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет. Ну, а кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи,

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Кипятош, а знаешь, что я недавно прочитала?
3: Что ты прочитала? Интересно. Схему метро?
2: А вот и нет. Давай-ка еще разок попытайся.
3: Инструкцию к чайнику.
2: Не смешно. И чайник, если уж на то пошло, это по твоей части. А вот известно ли тебе, Остряк, какое число на Руси считалось самым счастливым?
3: Наверное, день твоего рождения.
2: Опять промах. Это число 7. Поэтому в сказках, загадках, пословицах, поговорках оно встречается чаще других.
3: Ну, да, наверное. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: 7 одного не ждут.
3: 7 бед, 1 ответ.
2: Волк и 7 козлят. Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях.
3: 7 пятниц на неделе.
2: Ты что-то путаешь, Кипятош. Пятница на неделе может быть только одна.
3: Если мы говорим о календаре, да. Потому что за пятницей идет суббота.
2: А перед ней четверг.
3: Но мы ведь с тобой сейчас не о календаре, а о сказках, поговорках, об устойчивых выражениях.
2: И в них что, может быть несколько пятниц?
3: В них может быть что угодно, Веснушка. Но в этом выражении пятниц ровно 7. Не больше, не меньше.
2: Так получается, что это здорово, когда 7 пятниц на неделе. Это значит, что неделя счастливая, раз она из одних пятниц состоит, а не из понедельников каких-нибудь.

0: Нет, Веснушечка, у этого фразеологизма совсем другой смысл. Подумай еще.
1: 7 пятниц на неделе. Что бы это значило? Не знаю, может быть, это человек веселый и беззаботный?
0: Не-а,

0: Института русского языка Александра Матрусова.
1: А ну, покажи язык!
2: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша! Выражение «семь пятниц на неделе» мы используем, когда говорим о человеке, который все время меняет свои решения. На такого человека трудно положиться, мало ли как он изменит свое поведение. А появилось это выражение очень давно. Когда-то пятница была базарным днем. То есть в этот день не работали, а шли на рынок или на базар, чтобы что-то купить или продать. Товар человек мог взять, а заплатить обещал попозже. Что же получалось, если он не заплатил? Получалось, что человек ужасно ненадежный. То одна у него пятница, то другая. Так и стали говорить. У него семь пятниц на неделе. Помните, в книжке «Может, нуль не виноват» про девочку, которая искала пропавшего солдатика, была героиня по имени Семь Пятниц. Вот она и меняла решение каждую минуту. А мы с вами будем свои решения принимать продуманно и не менять. А поможет нам подсказка-запоминалка. Неудобно в самом деле, когда семь пятниц на неделе. Изучайте и любите русский язык. Говорите красиво и правильно.
1: А ну, покажи язык!
0: Вот это история! Я и не знала про базарный день.
3: Для этого и существуют языковеды, чтобы таких, как ты, учить.
0: И как ты тоже. Кипятош, только честно-честно скажи, а у меня тоже семь пятниц на неделе?
3: Ну, вроде нет. Ты слово держишь и не маленькая уже.
0: Вот. И я подумала, что у маленьких детей семь пятниц на неделе. Как-то в магазине мальчик хотел сначала машинку, потом трансформера, потом конструктор, потом опять робота, но другого. И все это в течение 5 минут.
3: Потому что он выбрать не мог. Ну, маленьким это простительно. Они так мир познают. Им хочется всего и побольше.
0: И поярче, и погромче.
3: А знаешь, есть еще устойчивое выражение с тем же смыслом, но оно реже употребляется.
0: А какое?
3: Куда ветерок, туда и умок.
0: А, кажется, я понимаю. Это когда мнение может меняться ни с того, ни с сего, и даже от дуновения ветерка.
3: Точно, но мы с тобой не такие.
0: Однозначно. Давай повторим подсказку-запоминалку.
3: Неудобно в самом деле, когда семь пятниц на неделе.
4: Покажи язык.

0: красит кожу в розовый цвет. В розовый цвет.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: радио.
1: Не прячьте ваши денежки
2: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
2: иначе быть беде.
1: Не в полночь ваши денежки
2: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
2: заройте в землю где?
3: Заройте в землю где?
4: Не горы, не враги, и...

0: Подумайте хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.

0: поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков. Грекс, пекс, фекс, фекс, грекс, пекс.
2: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт!
4: Любимые песни из наших любимых мультиков. Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК, ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Шоу, о котором все говорят. 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина» – уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина» – цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show 0+.
6: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: Вторая Тверская, Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Хрум. Или сказочный детектив.
4: Мария Петровна!
5: Максим, что за манера? Врываешься без стука, шумишь.
4: Простите, Мария Петровна, я не хотел. Просто смотрите, что я нашел в почтовом ящике. Это же неспроста, да? Это ведь...
5: Дай-ка взглянуть. Да, и мне пришло похожее послание.
4: Оба сделаны на кусках березовой коры, будто вырезаны чем-то.
5: Надпись сделана острым предметом. Возможно, камнем или клыком животного.
4: Это первобытные рисунки?
5: Напоминает наскальную живопись древних людей.
4: Здесь какие-то человечки с копьями и перья. Может, индейцы?
5: У индейцев фигуры обычно более четкие. Тут другое. Сфотографирую оба рисунка, а я позвоню Добрыне. Начальнику сказочной полиции должно быть известно, почему к нам приходят послания из сказочного мира.
4: Они точно из сказок, да?
5: Несомненно.
6: Начальник управления сказочной полиции Добрыня слушает.
5: Доброе утро, Добрыня.
6: О, Марья Петровна, здравствуйте. 100 лет жить будете. Не поверите, только сейчас о вас вспоминал.
5: Неужели?
6: Так это, я тут послание получил. Странное.
5: Послание? На бересте? Вырезано изображение людей с копьями и перьями?
6: А как вы узнали? У вас новое изобретение. Скрытое видеонаблюдение при звонке. Вот бы и нам такую технологию, а?
5: Никаких технических чудес, Добрыня. Дело в том, что мы с Максом получили такие же послания.
4: Вообще-то, Мария Петровна, они не такие же. Я нашел уже 5 отличий.
6: Это Макс? А что он говорит? Я не расслышал.
5: Что послания похожи, но не одинаковы. Мы сейчас же отправляемся к тебе. Нужно взглянуть на твое.
6: Хорошо, жду вас.
7: Здорово, Макс. Мое почтение, Мария Петровна. Вот картинка, смотрите.
4: Привет, Добрыня. Давай я ее тоже сфотографирую. У меня есть приложение для сравнения фотографий. Сейчас определим отличия.
5: Пока Макс будет сравнивать, мы с тобой, Добрыня, внимательно посмотрим на эти 3 отдельных картинки. Тот, кто их рисовал, конечно, пытался сделать их одинаковыми, но ему это не удалось.
7: Судя по всему, здесь изображена семья из 3 человек. Мужчина, женщина и ребенок.
5: Возможно, девочка, изображенная здесь, сама их рисовала.
4: А я думала, это древние люди.
7: Ну да, перья, копья, да и вид у них диковатый.
5: Одно не исключает другого. Это может быть, ну конечно, первобытная девочка.
4: А что, есть сказка про первобытную девочку?
5: И не одна, Макс. Но у меня появилась гипотеза. Нужно ее проверить. В сказке Киплинга, как было написано первое письмо, очень похожую картинку рисовала девочка Таффи. И тоже на березовой коре.
7: А я знаю эту сказку. Надо туда наведаться. Помчали. Ой, в речку угодил. Но хоть не в болото. И на том спасибо.
4: А тут и болото есть.
5: Да, и там живут бобры.
4: Я бы посмотрел на них.
7: А я на людей. Куда все подевались, интересно?
5: Наверное, все в поселении, рядом с пещерой. Нужно пройти через лес. А это река, где Тигумай, отец Таффи, ловил рыбу.
4: Я читал сказки Киплинга, но такой не знаю.
7: Давай расскажу тебе, пока идем. В общем, здесь про древних людей, которые еще до появления письменности жили. Ни читать, ни писать не умели. Не надо было им учить всякие жиши. Тигумай ловил рыбу с помощью багра.
4: Багор — это палка такая, да?
7: Ну да, с наконечником, крюком.
5: Их и сейчас иногда рыбаки используют.
7: А бывают еще и пожарные багры. Тоже хорошая вещь.
5: У Тигумая был багор из палки и зубов акулы. Однажды он сломался.
7: Ага, дома был другой багор. И Таффи, его дочь, захотела послать домой письмо, чтобы его принесли. Только писать она не умела. Поэтому нарисовала картинку и передала ее с человеком из другого племени, который не понимал их языка. Он смотрел на ее рисунок и думал, что там изображены враги. Ну, он понес письмо в деревню, отдал его маме Таффи, Тишумай. Она посмотрела на рисунок и решила, что какой-то человек напал на ее мужа и дочь. А потом...
5: А потом Макс сам прочитает сказку после расследования.
4: Конечно, но основное я понял. Отсутствие письма привело к непониманию. И в результате... А вот и поселение, да?
7: Ага. Вон в той пещере живет семейство. О нем сказка.
4: Похоже, нас ждут. Смотрите, все выходят из пещер, из-за деревьев.
5: Здравствуйте, я глава детективного агентства «Хрум», а это начальник сказочной полиции Добрыня и мой помощник Макс. Можем ли мы поговорить с Таффи и ее родителями?
1: Чего это они? Пальцами грозят.
4: Может, что-то объяснить хотят?
5: Один палец вверх. Это значит, что в пещеру может войти кто-то один.
4: Можно я? Мария Петровна, ну пожалуйста.
5: Хорошо, Макс. Мы с Добрыней подождем тебя снаружи. Будь осторожен.
1: Зови меня, если что.
4: Хорошо, Добрыня. Спасибо.
1: Мария Петровна, я тут подумал, а вдруг это ловушка?
5: Почему ты так решил?
1: Ну, обычно, если в сказках какая-то беда случается, все прямиком в полицию идут или звонят, кому как сподручнее. Они рисунки зашифрованные шлют. И вам зачем-то прислали.
5: Это сказка про первое письмо. В то время другие способы связи были недоступны. Позвонить или дойти до отделения полиции они не могут. Вероятно, они что-то услышали о нашем агентстве «Хрум» и устроили массовую рассылку своей корреспонденции. Вопрос в том, что их побудило это сделать. У нас пока мало фактов. Разве что...
1: Что такое, Марья Петровна? Что вы там в пыли ищете?
5: Улику. Вот, посмотри. Что это, по-твоему?
1: Змея. Вернее, змеиная кожа. Местные жители, конечно, живут в лесу, у реки. Но вот чтобы в сказке появилась змея, такого не припомню. Это кожа кобры. Вон, и остаток капюшона с огромными пятнами глазами виден. Может, это не здешняя змея? Но я точно знаю, что они есть в других сказках Киплинга, в книге «Джунгли», например.
5: Да, есть. Нака Нагайна в реке Тикитави и белая кобра в сказке Маугли.
1: Надо ими заняться, как считаете?
5: Согласна с тобой. А вот и Макс. Какие новости?
4: Я поговорил с Таффи и ее родителями. Они попросили пойти только одного из нас, потому что у них в пещере очень тесно.
5: Понятно. А что у них случилось?
4: Исчез багор.
1: Тот самый, который нужно было принести, или тот, что сломался?
4: Тот, что сломался. Так что Тигумаю пришлось взять второй. Он тоже сломался. И рыбу ловить они не могут.
5: Интересно. А змею они видели?
4: Какую змею?
1: Кобру.
4: Нет, ничего об этом не говорили. Я спросил их, заметили ли они что-то необычное, подозрительное в последнее время. Они сказали, что погода немного изменилась. Только вряд ли это имеет отношение к делу.
1: Погода? Да она всегда меняется. Сегодня дождь, завтра солнце, сегодня тепло, завтра холодно.
5: А что изменилось? Что они сказали?
4: В том-то и дело, что она, как сказал Добрыня, все время меняется. Еще и багор этот.
1: А когда он исчез?
4: Вчера. Таффи нарисовала картинки. Их знакомая, тоже первобытная женщина из сказки, о кошке, которая гуляла сама по себе, посоветовала им написать в «Хрум». Мы ведь когда-то проводили расследование в той сказке.
5: Нам нужно разобраться с коброй. Видишь, Макс, эту кожу? Змея была здесь.
1: Так, кто-то проверит белую кобру, а кто-то Нагай Нагайну.
4: Нагайну? Из Гарри Поттера?
5: Нет, из сказки реки Тикитави. Ты прав, Макс. И там змеи с одним именем. Ведь змею Волан-де-Морта...
8: Не произносите это имя вслух.
5: Зовут так же, как змею в сказке Киплинга. Не исключено, что это одна змея в разных историях. Значит, у второй Нагайны мог быть мотив, чтобы оказаться здесь.
4: Можно мне проверить вторую Нагайну?
5: Нет, Макс, отправляйся лучше в сказку про мангуста Рики Тикитави.
4: Но Мария Петровна...
1: Слушай, что Мария Петровна говорит. Сам знаешь кто. Не лучшая компания для ребенка, Макс.
4: Но...
5: Макс... Поверь, в сказке Киплинга будет непросто.
4: Как скажете. Отправляюсь в сказку Рики Тикитави.
1: А я в сказку Маугли.
5: Отлично. А мне предстоит встреча с Нагайной в мире Гарри Поттера.
3: Хрум. Или сказочный детектив. Расследование продолжается.
4: Как жарко! Понятно. Действие сказки реки Тикитави происходит в Индии. В какой же момент я попал? И где кобра Нагайна?
9: В чем дело? Ты кто такой?
4: Я Макс из детективного агентства «Хрум». А ты?
9: Меня зовут Рики Тикитави.
4: Ты мангуст.
9: Так и есть. Тебе что здесь надо, Макс из «Хрума»?
4: Я бы хотел поговорить с Нагайной.
9: Это кобра! А не птичка Дарзи. Твой разговор будет недолгим и последним в жизни.
4: Пойми, мне необходимо с ней поговорить. У нас...
9: Что у вас?
4: Погоди, может, ты мне поможешь?
9: Могу выследить Нагайну. Это запросто. С ее муженьком я уже расправился.
4: Выслеживать не надо. Надо узнать, покидала она твою сказку или нет. Дело в том, что... Ой, Рики, что с тобой, Рики? Ну и ну, говорил, вдруг упал. Очнись же, Рики, очнись.
9: Ой. Что случилось?
4: Не знаю, ты вдруг упал. Я слышал, некоторые животные так делают в случае опасности. Разве тебе что-то угрожало?
9: А ты кто такой?
4: Не понял. Я Макс. Помнишь? Макс из агентства Хрум.
9: Ты Макс из орехового Хрум-Хрума. А я кто?
4: Хорошо же ты упал, если ничего не помнишь. Ты мангуст Рикки-Тикки-Тави. Охотишься на кобру Нагайну.
9: Охочусь? А, ну тогда я побежал охотиться.
4: Подожди.
9: Что такое?
4: Я тебя спрашивал перед тем, как ты упал.
9: О чем?

0: на Гайне. Покидала она сказку или нет?
1: Сказку? О чем ты? Я не знаю никаких сказок. Да и на Гайну эту никогда не видел. Ну, пока я побежал охотиться.
0: Что-то странное происходит. Рикки-тикки-тави все забыл. Придется искать змею самому. Алло, Мария Петровна.
2: Макс, какие новости?
0: Кобру пока не видел, а Рикки-тикки все забыл.
2: Что? И он тоже? Интересно.
0: А кто еще?
2: Все персонажи. Я нашла на Гайну, она ничего не помнит.
0: А может, это темный лорд наколдовал?
2: Он сам ничего не помнит.
0: Притворяется?
2: Нет, Макс, все волшебники забыли заклинания, включая самых сильных. Магии больше нет.
0: Ой, а ведь было же заклинание, которое лишает памяти.
2: Да, я помню. Но если его кто-то применил, то и по отношению к себе тоже.
0: Что же делать?
2: Поищи других персонажей Киплинга. Возможно, у них с памятью получше. А я позвоню Добрыне.
0: Хорошо.
3: Алло?
4: Добрыня, скажи, ты меня помнишь?
3: Что? Ну, конечно, Марья Петровна. Почему вы спрашиваете?
4: У некоторых сказочных персонажей возникли проблемы с памятью. Я подумала, вдруг и ты.
3: Нет, нет, вас не так легко забыть.
4: Хорошо, как твои успехи?
3: А я как раз подхожу к жилищу белой кобры. Идти по джунглям, скажу я вам, совсем нелегко.
4: Отлично.
3: О, а вот и она. Здравствуйте, кобра.
4: Тогда не буду тебя отвлекать.
3: Я начальник сказочной полиции и хотел бы задать вам пару вопросов.
4: Добрыня, перезвони, когда закончишь беседу, хорошо?
3: А? Ай, змея!
4: Что случилось?
3: Что это? Говорящий камень?
4: Какой камень?
3: А почему ты говоришь со мной, маленький говорящий камень? Ой, змея! Змея, как страшно-то!
4: Добрыня, ты толком можешь сказать, что случилось?
3: Тут еще и Добрыня? А кто он? И где прячется? Что все это значит?
4: Все ясно. Скоро буду.
5: О, женщина из воздуха.
4: Добрыня, очнись. Я Мария Петровна.
5: У женщины из воздуха голос, как из этого маленького камня.
4: Это не камень, это твой телефон.
5: Какой плафон?
4: Ты Добрыня, это твое имя. А где же змея?
5: Не знаю. Уползла вроде. Я Добрыня?
4: Начальник сказочной полиции.
5: Ну дела. Я начальник?
4: Посиди пока тут, постарайся хоть что-нибудь вспомнить, а я поищу улики.
5: Улиток? Такая это, не улитка?
4: Улика. Где?
5: Вот.
4: А это действительно интересно.
5: Что, я угадал? Это оно?
4: Три листочка перевязаны травинкой. Да не простые. Дуб, терновник и ясень.
5: Кому ясень?
4: Это деревья, которые воспел Пак. Но что этот дух лесов Англии делал здесь, в индийских джунглях?
5: Ой, смотрите, а это кто такой? Зеленый мальчишка.
4: Это Пак.
6: К вашим услугам. Хотят играть. Взгляну, а там, быть может, с болванами сыграю шутку сам. Маленькое колдовство. Забывай, забывай, забывай.
5: А что это он такое сказал?
4: Кто?
5: А и правда, нет ведь никого.
4: А ты кто?
5: Ой, не помню. А ты?
4: И я не помню.
0: Добрыня, Марья Петровна, я всю сказку обошел, там никто ничего не помнит.
5: А ты кто такой?
0: В смысле?
4: Тоже не знаешь?
0: Я? Это же я! Ну же, Добрыня, ты не узнаешь меня? Мария Петровна, и вы не узнаете?
5: Это он про нас говорит?
4: Наверное, больше никого нет. А кто из нас Добрыня, а кто это? Как ее? Мария...
0: Что же делать? От вас, Мария Петровна, я такого не ожидал.
5: О, выходит, что Добрыня — это я.
0: Может, здесь кто-то был? Вы видели кого-нибудь?
4: Не помню.
0: Может, что-то странное происходило?
5: Не помню.
4: Было странно, когда ты, мальчик, появился из воздуха.
0: Да, сильно вас это. Ну ладно, погодите, Мария Петровна. Что у вас в руке?
5: А что у нее в руке?
0: Листья какие-то.
4: Неужели?
5: Откуда они взялись?
0: Если вы не помните, значит, взяли их до того, как потеряли память. Возможно, они как-то связаны с расследованием. Так, Это точно дубовый листок.

0: Это ясень, а это... Что же это? Эх, где мой учебник по биологии, когда он так нужен? Что это за растение?
1: Учебник. Как прекрасна тяга ребенка к знаниям, к звездам.
0: Да уж, через тернии к звездам. О, вспомнил, это же терновник.
2: И что с того?
0: А ты ничего не знаешь об этих растениях?
2: Впервые слышу.
1: Может, продолжим эти рассуждения в другом месте? Здесь слишком жарко.
0: Да уж, жарковато. Вот бы сейчас оказаться в прохладном каком-нибудь местечке. Куда же нам отправиться? Эх, знать бы, что означают эти листья. Терновник, дуб и ясень.
2: Ох, вот не сойти мне с этого места. Только что в джунглях были. Моргнул, мы в поле. Что такое?
0: Мы переместились. Ну как?
1: Какие прекрасные цветы. Соберу букет.
3: Явились? Прекрасно.
2: Ты кто такой, зеленый мальчик?
3: Прошу прощения, забыл представиться. Я Пак с волшебных холмов. Что же касается вас, мне все известно. Ну что ж, располагайтесь. А впрочем, поступим иначе. Забывай. Забывай. Забывай.
2: Что такое? Вы кто?
0: Не знаю. А ты кто?
1: Кто ты?
3: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
1: Как мило. Я очень люблю сказки.
3: Я не ждал другого ответа. Слушайте. Давным-давно, так давно, что человеку трудно представить, поселился в здешних местах сказочный дух. Многое он повидал за свою жизнь. Видел он, как древние существа явились в старую Англию. Видел также, как они ушли. В течение многих столетий уходили они мало-помалу. Исполины, кобальды, маленькие домовые, водяные, эльфы, духи лесов, деревьев, пригорков и вод, духи зарослей, хранители гор, стражи сокровищ, добрые карлики, ночные духи, нимфы, русалки, гномы и остальные ушли, а дух пожелал остаться. Жители этих мест знали его и любили. Да и он относился ко всем снисходительно. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами. Вот все, что ему было нужно. И всегда этого было у него вдоволь.
2: Хорошо ему жилось.
3: Да, неплохо. Только однажды пришли в эти леса чужаки. Они сочинили новые сказки и придумали новых героев. И все забыли сказочного духа. И тогда он подумал. Надо вам сказать, он любил подумать и мог думать без перерыва сотню лет. Подумал и понял, кто во всем виноват.
1: И кто же?
3: Вы.
2: Что?
3: Да, вы. Вы всем мешали жить. Вы не давали менять волшебные истории, путешествовать по сказкам, играть и веселиться. Ваша сказочная полиция и агентство Хрум. Ах, Мария Петровна, такой светлый ум, как ваш, не просто усыпить. Но мне это удалось. Клянусь дубом, терновником и ясенем. Я перехитрил детективов Хрума. Сказочной полиции больше не существует.
2: Ну хорошо, это вся сказка. Тогда мы пойдем.
0: А как мне попасть домой?
1: Одну минуту. Возьмите эти листья, и все вернется на свои места.
3: Что? Что такое?
2: О, это же клевер! Четырехлистный! Какая удача! Спасибо, Марья Петровна!
0: И у меня! Я взял его, и в голове прояснилось. Как будто было душно, и вдруг кто-то открыл окно, и я почувствовал свежий ветер.
3: Нет, будет так, как хочу я. Забывай. Забывай.
1: Не трать силы, это бесполезно.

0: Как вы узнали? Где вы взяли листки клевера?
1: Видишь ли, я привыкла все нужное носить с собой. В одном из кармашков моей сумки лежал блокнот с гербарием. Там были листки четырехлистного клевера. А вот и полиция.
2: Оперативно, но...
0: Откуда они взялись?
1: Я их вызвала. Пока Пак рассказывал о своих проделках, я набрала номер полиции и позволила ему высказаться перед большой аудиторией.
0: Вы не посмеете арестовать меня.
2: Ты совершил нападение на трех человек. Один из них, между прочим, начальник сказочной полиции.
1: Ты украл багор у Тигумая.
0: Это сделал не я. Это Нагайна, глупые вы сыщики.
1: Нагайну тоже надо поймать, но она была только твоей сообщницей.
2: Какое сказочное коварство!
3: А еще он украл память у героев сказок.
0: Пустяки, маленькое колдовство. Они были слишком доверчивы и наивны, чтобы понять, кто их враг.
2: Уведите его!
0: Если вам не угодно иметь со мной дело, я уйду. Но не пройдет и десятка тысяч лет, как я приду снова. Тогда посмотрим, кто кого. А может быть, я покажу вам здесь, на человеческой земле, нечто необыкновенное. Прощайте.
2: Марья Петровна, но как же вернуть сказочным героям память?
1: Так же, как и вам. Колдовство Пака основано на законах природы. Не зря он клянется деревьями и носит с собой их листья. Четырехлистный клевер – символ счастья и удачи. Он не дает другим чарам влиять на того, кто его держит.
2: Но вы же потеряли память! Как вы поняли, что надо взять клевер?
1: Нет, Добрыня, я держала в руке сумочку, когда Пак пытался лишить меня памяти. Его заклинание не подействовало, но я поняла, как это происходит, и решила подыграть Паку, чтобы раскрыть его план и получить возможность обхитрить Плута.
3: Ну а теперь надо найти украденный багор и вернуть его владельцу.
2: Сделаем!
1: И еще одно. Добрыня, полицейские должны собрать всех героев, потерявших память, в одном месте и дать им по цветку клевера. Они придут в себя.
2: Хорошо, Марья Петровна. Спасибо вам, детективы.
1: До свидания, Добрыня.
3: До новых расследований. Мария Петровна, я одного не понял. Зачем Нагайна слушалась Пака? Зачем помогала ему?
1: Пак, как лесной дух, может управлять животными. Он заставил Нагайну похитить багор и привлек наше внимание.
3: Казалось бы, всего лишь маленький эльф.
1: Не такой уж и маленький. О нем даже Шекспир писал в своей пьесе «Сон в летнюю ночь». Говорят, он происходит от бога Пана, бога пастухов в Древней Греции.
3: А что было у Шекспира?
1: Лучше тебе самому прочитать, Макс. Могу сказать только то, что он оказал значительное влияние на ход пьесы. Почитаешь?
3: Прочитаю, обязательно. И сказки Киплинга тоже. А то ведь как получается? Говоря о Киплинге, вспоминаешь Маугли. Ну, может, Рикки-Тикки-Тави или кошку, которая гуляла сама по себе. Ну и все.
1: Да, Киплинг написал немало сказок. И про Индию, и про Англию, и про древних людей. Он и стихи писал. Между прочим, в книге «Сказки старой Англии» много его стихов.
3: А вы знаете какие-нибудь?
1: Конечно. Вот, например, «Гимн деревьям». В старой Англии, как нигде, зеленый лес прекрасен, но всех пышней и для нас родней терновник, дуб и ясень. Терновник, ясень, дуб, воспой, день Иванов светел и ясен. От всей души прославить спеши дуб, терновник и ясень.
3: А еще надо воспеть волшебный клевер. Ведь это он помог успешно завершить очередное расследование детективного агентства «Хрум».
4: «Хрум» или «Сказочный детектив». Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
5: Детское радио.

0: Детское радио. Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: А у нас для тебя есть сюрприз.
2: Отмечаем праздник.
1: Поздравляем!
2: 10 лет сказочной дружбы.
1: Дружить мы умеем.
2: Фантастических приключений.
1: Как же я люблю всякие загадки.
3: Как загадочно.
2: Чудесных превращений.
1: Опа!
2: И очаровательных образов.
1: И что у вас модно в этом сезоне? Это мы!
2: 10 лет волшебства.
1: Дальше будет еще интереснее.
2: Сказочный патруль в сентябре на телеканале Карусель. Категория 0+.
0: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
4: в гостях у сказки.
5: Да-да, каждый день в 21:00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
6: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
7: Скоро рассвет, выхода нет.
6: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
7: Спи, моя радость, усни.
6: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
7: Мама, бабушка?
6: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
7: Ах, ничего себе.
0: Реклама. Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
9: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Лучший подарок для лося – это соль.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

Познавательно, увлекательно.

0: Сказка на ночь.
1: Про глупого змея и умного солдата. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Отвоевал он войну и пошел домой. Идет, трубочку покуривает, да песни распевает. Шел он, шел, и пришел под вечер в какую-то деревушку. Подошел к ближней избенке и стучит в окно. «Эй, хозяева, пустите солдата переночевать!» Никто не отзывается. Пошел солдат к другой избе, постучал, и здесь молчат. Пошел солдат к третьей, поднялся на крылечко, «Давай стучать в дверь!» И здесь ни ответа, ни привета. Открыл солдат дверь, вошел в избу, смотрит, никого нет. Все кругом пылью да паутиной покрыто. «Что за диво?» — думает солдат. «Куда все люди из этой деревни подевались?» Стал ходить по избам. Куда ни заглянет, везде пусто. Вошел, наконец, в последнюю избушку. Сидит там на печке старик, вздыхает да плачет. «Здравствуй, добрый человек!» — говорит солдат.
2: «Здравствуй, служивый! Как ты сюда попал? Видно, жизнь тебе надоела. На войне уцелел, а здесь ни за что пропадешь».
1: «Это почему?»
2: «А потому что повадился к нам змей летать, людей пожирать. Всех проглотил, меня одного до утра оставил. А завтра прилетит и меня съест, да и тебе не сдобровать. Разом двух проглотит».
1: «А может и подавится, — говорит солдат. — Дай-ка я с тобой переночую, да посмотрю завтра, какой такой змей к вам летает». Легли, переночевали.
3: Утром поднялась вдруг сильная буря. Затряслась изба.
1: Прилетел змей, сунул голову в дверь, увидел старика и солдата.
2: «Ага, — говорит, — прибыль есть. Оставил одного, а нашел двух. Будет чем позавтракать».
1: «Будто и вправду съешь, — спрашивает солдат. —
2: Съем, да облизнусь».
1: «Врешь, подавишься».
2: «Да ты разве сильнее меня?»
1: «Еще бы! Небось, сам знаешь, что солдатская сила куда больше твоей».
2: «А ну, давай попробуем, кто кого сильнее».
1: «А давай!»
3: Поднял змей большущий камень и говорит: «Смотри, солдат, я этот камень одной лапой раздавлю, только песок посыплется».
1: «Дави, посмотрю».
3: Змей взял камень в горсть и стиснул, да так крепко, что он в мелкий песок обратился. Искры во все стороны посыпались.
1: «Экое диво, — говорит солдат. — А ты попробуй так сожми камень, чтобы из него вода потекла».
2: «Этого я не могу, — говорит змей. —
1: А я могу. Сейчас покажу».
3: Вошел солдат в избу. Он еще с вечера углядел на столе узелок творогу. Вынес этот узелок и ну давить. Сыворотка так и потекла на земь.
1: «Что, видел? У кого силы больше?»
2: «Правда, солдат, рука твоя сильнее моей. А вот попробуем, кто из нас громче свистнет».
1: «Ну, свисти».
3: Змей как свистнул. Деревья закачались, все листья с них осыпались.
1: «Хорошо ты свистишь, а все не лучше моего, — говорит солдат. — Завяжи-ка наперед свой

0: пожалуй, готов еще разок-другой свистнуть.
1: Нет, не надо, не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся. Ты будь старшим братом, а я меньшим.
0: Не к лицу мне с тобой брататься. Ну да ладно уж, будь по-твоему.
1: Ну, брат, говорит змей, бросим мы этого старика. Будем своим хозяйством жить. Ступай в степь, там стадо волов пасется. Выбери самого жирного и тащи сюда.
0: Нечего делать, пошел солдат в степь. Видит, пасется большое стадо волов. Солдат, давай их ловить, да за хвосты связывать. Змей ждал-ждал, не выдержал и сам побежал.
1: «Что так долго?» — спрашивает.
0: «А вот постой!» — отвечает солдат. «Свяжу штук 50. Да за один раз и поволоку всех домой, чтоб на целый месяц хватило».
1: «Экий ты! Разве нам здесь век вековать? Хватит и одного!»
0: Ухватил змей самого жирного вола за хвост, взвалил на плечи и потащил в деревню.
1: «Как же это так?» — говорит солдат. «Я столько волов связал. Неужели их бросить?»
0: «Брось!» — отвечал змей. «На что они нам?» Пришли в избу, наложили 2 котла говядины,
1: а воды нету. «На тебе воловью шкуру!» — говорит змей солдату. «Ступай, набери полную воды и неси сюда, станем обед варить».
0: Солдат взял шкуру, потащил к колодцу.
1: Еле-еле порожнюю тащит.
0: Пришел к колодцу и давай окапывать его кругом. Змей ждал-ждал, не выдержал, побежал сам.
1: «Что это ты, брат, делаешь?»
0: «Хочу колодец кругом окопать, да в избу перетащить, чтоб не нужно было каждый день ходить по воду».
1: «Экей ты, что ты затеваешь? На это много времени уйдет, а нам обед варить».
0: Опустил змей в колодец воловью шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой.
1: «А ты, брат, — говорит он солдату, — ступай в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу, пора огонь разводить».
0: Пошел солдат в лес, начал лыко драть да веревку вить. Свил длинную-предлинную веревку и принялся дубы опутывать. Змей ждал-ждал, не выдержал, сам побежал в лес.
1: «Что так мешкаешь?»
0: «Да вот, хочу сразу дубов 20 зацепить веревкою, да и тащить, чтоб надолго дров хватило».
1: «Экий ты, все по-своему делаешь», — говорит змей.
0: Вырвал с корнем толстый дуб и сам поволок к избе. Солдат сделал вид, что крепко сердит. Курит свою трубочку, сам ни словечко не говорит. Наварил змей говядины, зовет солдата обедать.
1: А солдат сердито отвечает: «Не хочу». Вот змей съел 1 целого вола, выпил воловью шкуру воды и стал солдата выспрашивать. «Скажи, брат, за что сердишься?»
2: «А зато и сержусь», — отвечает солдат.
1: «Что я не сделаю, все не так, все не по-твоему». «Но не сердись, помиримся».
0: «Если хочешь со мной помириться, вези меня в мою деревню».
1: «Изволь, брат, отвезу».
0: Сел солдат змею на спину и полетел на нем. Подлетел змей к деревне, спустился на землю. Увидели его ребятишки. Бегут, во все горло кричат: «Солдат приехал! Змея привез!»
1: Змей испугался и спрашивает: «Что? Что они кричат? Никак я не разберу!»
0: а то и кричат, что...

0: то сейчас за тебя примутся.
1: Ну, думает змей, коли в этих местах малые ребята таковы, то взрослые и подавно спуску не дадут.
0: Сбросил солдата, да бежать. Убежал и пропал, как в воду канул. С тех пор перестал по деревням летать, да людей пожирать. Так напугался.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Шантон-болтон. Эту сказку дедушка в походе слышал, когда солдатом был. Так он ее пересказывал. В одной державе на хуторе кичливый петух жил. Шантоном его звали. Большую птицу этот Шантон из себя строил, всех обижал. Не только своих куриц, индюка под амбар загонял. Рабочие валы его опасались, лошади и те побаивались. Всех пугал. Ку-ка-ре-ку, вся власть в моем голосе. Захочу, раньше времени своей песней зарю зажгу и солнце подыму. Людей на ноги поставлю, вас, валов, лошадей, до срока пахать, бронить заставлю. Куда коням деться? А Шантон в ихнюю кормовую колоду с ногами залезает. Овес разгребает, в пищу мусорит. Терпят лошади. И как не терпеть, когда у Шантона самая страшная страстка была. Захочу вот, курри-ху-ку, не запою завтра утром. И заря без меня не займется, и солнышко не взойдет. В темноте будете жить, курри-ку-ку. Тут все к Шантону бросаются, упрашивают, ублажают его, плачут. Пожалей нас, пожалуйста, Шантон Кукарекович, не лишай солнца. Ну уж ладно.

0: «Ладно», — скажет Шантон, — «так и быть, пропою. Велю завтра заре заниматься и солнышку всходить, а потом видно будет». Услыхала эти слова залетная кукушка и прокуковала. «Ку-ку! Кукарека ты завиральная! Кто тебе поверит?» Шантон на смутьянку кинулся. «Да разве ее достанешь? Сидит она себе на дереве и про Шантона такое выкуковывает. Прямо хоть под амбар залезай». А индюк хитрый был, подзадорил петуха. «Шантон Кукарекович, докажи им, что ты зажигатель зари и повелитель солнца. Не пой завтра, пусть один денек в темноте посидят». И пошел, пошел индюк петуха возвеличивать так, что у того голова закружилась, и он решил не петь. Ночь минует, а он не поет. Заря занимается, а индюк Шантон подбадривает: «Цыкни ты на зарю, мигом сгаснет». Шантон вылетел тогда из курятника навстречу заре и велит ей: «Сгасни, ослушница, не занимайся». Она занимается, пуще горит, солнце всходит. Глупый Шантон и на солнышко кинулся, кшикает на него: «Садись обратно». Оно выше да ярче, все ожило, все радуются. Шантон со стыда под амбар забился, а индюк только того и ждал. Перья крылья распустил и на весь свет оповещают: «Шантон-болтон, было-было-буль! Болтон-шантон, буль-буль-буль!» На этом и кончилась власть кичливого петуха.
1: Спокойной ночи! Пора засыпать. Реклама на детском радио. Шоу, о котором все говорят, 300 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина» – уникальная постановка на стыке цирка и театра. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина» – цирк, театр, чудеса. Успейте увидеть до 27 сентября в Лужниках. Без животных. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
3: 8-495-921-40-41.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс.
4: Я засыпаю.

тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счет.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГТД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас.
7: Категория 6+.
8: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
10: И я.
9: Включай.
10: Погоди, погоди. Это ж только вечером,
9: на ночь.
11: Ладно, ладно, подожду.
12: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, а также бабушки и дедушки наших юных слушателей. В эфире программа для родителей о детях. И я ее ведущая Елена Самойлова. Тема этой недели – безопасность наших детей. Как уберечь их от ошибок и неверных шагов, которые порой могут сломать жизнь. Как сделать так, чтобы преступники и мошенники не смогли бы вовлечь их в свои схемы. Вчера мы с вами очень подробно говорили о том, в какие противоправные действия втягивают подростков. Теперь давайте разберемся, как подростки попадаются на удочку таких преступников. И что мы, родители, должны объяснить, донести до них, чтобы вооружить знаниями против преступников, которые могут воспользоваться их неопытностью или амбициями. И у нас снова в гостях руководитель подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаил. Михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Давайте сегодня поговорим о том, как детей вербуют. Что мы должны рассказать нашему подростку, чтобы он знал, чего опасаться.
3: Слово «вербовка», конечно, звучит достаточно канцелярски жестко, но я постараюсь объяснить, как наши с вами дети попадают в поле зрения мошенников, назовем их так. А за мошенниками, за мошенническими колл-центрами стоит наш противник. Другие иностранные спецслужбы. Опять же, я подчеркиваю иностранные спецслужбы, потому что есть украинские спецслужбы, которые активно сейчас работают в отношении граждан Российской Федерации. А за ними, конечно, стоят спецслужбы других государств, в первую очередь стран НАТО. Наши дети с вами, коммуницируя, используя гаджеты, рассказывают достаточно много информации о себе. Ну, в первую очередь, сейчас стало модным выкладывать фотографии, кружочки, видеоролики, делиться своими переживаниями, впечатлениями в социальных сетях. И все, что наш ребенок выкладывает в социальные сети, становится так или иначе объектом пристального внимания и изучения мошенников. Пока будем называть их условно мошенниками. Они составляют социальный портрет нашего ребенка, о том, чем он увлекается и с чего можно начать с ним беседу. Приведу конкретный пример. Не только как вот мошенники используют социальные сети, но и используют анализ открытых данных. Вот сейчас есть такое понятие, как ОСИНТ. Это сбор сведений из открытых источников. Девушка, молодая студентка, ехала в поезде дальнего следования. И где-то там она, злоупотребив алкоголь, попала в казусную ситуацию, начала выкрикивать какие-то лозунги, что вот мне все надоело, доколе и так далее. Попала
2: Некая психологическая усталость.
3: Да. Вот. Попала в ситуацию, когда пришли сотрудники полиции, привлекли к соответствующей ответственности. Кто-то эту ситуацию из пассажиров соседних купе выложил в интернет. Где-то была маленькая заметка о том, что вот произошло происшествие в поезде. И это стало как раз предметом для того, чтобы обратили внимание мошенники на эту девушку. Вышли на нее через социальные сети. Одобрительно начали оценивать ее поступок. Сказали, что она была права. И тем самым дальше в них завязался прямой диалог. Впоследствии эту девушку на протяжении полугода обрабатывали, просили выполнить сначала легкие поручения, съездить куда-то, что-то отвезти, привезти. Причем, я потом тоже остановлюсь на этом моменте, мошенники, работая даже полгода, они контролируют каждый шаг, каждые полчаса заставляют отчитываться, каждые полчаса ее оценивают, хвалят.

0: И уже на протяжении полугода, когда понимают, что человек находится уже фактически как робот, выполняя все команды, уже ставится серьезная задача, вплоть до того, чтобы поехать забрать из схрона самодельное взрывное устройство, отвезти его в нужную точку. В лучшем случае, это важно понимать всем, ты останешься жив. В худшем случае тебя могут использовать как живую бомбу. И не дойдя до цели, тебя просто взорвут, и все похвалы, которые тебе пелись, что тебя спасем, что тебя вывезем на другую территорию, что тебе дадим дом у моря, счет $1 миллион, это не работает.
1: Ну, то есть, в принципе, рычаг в виде человеческой жадности используется очень сильно. То, что вы говорили и у детей, это предложение быстрых денег, да? Быстрых
0: шальных. Я бы даже сказал, здесь совокупность тщеславия. У детей это обостренное чувство, повторюсь, справедливости, недооцененности и, конечно же, жажда наживы.
1: И страх.
0: В какой-то степени уже потом куратор, мошенник выходит на человека и уже говорит, что, слушай, ты уже далеко зашел, здесь ты выдал объект оборонно-промышленного комплекса, сфотографировав его, здесь ты выполнил задание, заложив взрывчатку, здесь ты совершил поджог, поэтому тебе уже грозит уголовная ответственность, поэтому давай дальше с нами до конца. Такие тоже факты бывают.
1: Ну, вот, кстати, давайте послушаем, что сами дети знают о наказаниях за подобного рода деятельность.
2: Их могут засудить, посадить, там, допустим, по какой-то статье на несколько лет, либо на пожизненное.
3: Если пришлось поучаствовать, да тюрьма будет, что будет. 100 пудов тюрьма, потому что это громко, это очень там важно обязательно их ловить, но я считаю.
2: Ну, разбирают сначала суд, либо сажают в тюрьму на пожизненное, либо на какой-то определенный срок. Если это там были женщины, то женщинам пожизненное, по-моему, не дают. Дадут определенное количество времени.
4: Меня либо посадят в тюрьму, либо посадят моих родителей в тюрьму, потому что я несовершеннолетняя. Вот. Или может еще что-то хуже случится.
1: Ну, вот таковы знания наших детей. А как на самом деле обстоят дела? Каково наказание?
0: Я просто скажу так. 20 лет. До 20 лет лишение свободы ждет человека, который совершил преступление террористической диверсионной направленности.
1: С какого возраста?
0: Возраст уголовной ответственности по общему правилу у нас с вами наступает с 16 лет. Это, подчеркиваю, по общему. С конца прошлого года, с конца 25 года в Уголовный кодекс были внесены изменения, в соответствии с которыми по делам, о которых мы сейчас с вами говорим, террористической направленности, возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет. Поэтому, фактически отвечая на ваш вопрос, с 14 лет наступает уголовная ответственность за совершение уголовно наказуемых деяний террористической направленности.
1: И как бы вам уговаривающие не говорили, что это всего лишь деяние, за которое ваши родители заплатят небольшой штраф, это все неправда. Надо понимать, что начиная с 14 лет, это до 20 лет лишения свободы. Ну, в общих чертах.
0: Ну, здесь, если уж быть совсем точнее, то несовершеннолетнее лицо может получить наказание, наверное, ровно половину, до 10 лет. Это до 20 лет получает, может получить наказание лицо, которое уже совершеннолетнее. Поэтому мы говорим о том, что с 14 лет наступает уголовная ответственность за эти преступления.
1: Это не штрафы, это не условные сроки, это вполне конкретное наказание.
0: Условно мы также можем сказать, что за 10 тысяч рублей, которое ты попытаешься заработать,
1: можно
0: ты можешь получить
1: жизнь.
0: По 10 лет лишения свободы. Зачастую возникает вопрос, когда кураторы, мошенники говорят, ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. Максимум, что тебе будет штраф. Максимум, что ты сделаешь, это повреждение имущества, заплатишь этот штраф. Не верите. Это не соответствует действительности. На самом деле это преступление. За это можно понести серьезную кару.
1: Как вообще происходит работа с детьми? Ведь, наверное, это же не вот дядечка подошел на улицу и сказал, иди подожги будку. Да, это, наверное, какая-то большая, кропотливая работа с той стороны.
0: Конечно. На той стороне работают сотни колл-центров. В каждом колл-центре работают сотни людей. Есть лица, которые проводят асинт и выбирают потенциальных жертв. Есть психологи, которые устанавливают первичный контакт. Есть психологи, которые устанавливают и закрепляют этот контакт. И здесь используют разные методики цыганского гипноза, как сейчас модно говорить. А на самом деле в научном мире это называется нейролингвистика.

0: поверьте мне, это организация, целью которой является в том числе совершение взрывов, поджогов, да, государственных.
1: Можно я сразу, прям пока мы не ушли далеко, спрошу, а почему вы не хотите назвать ее название? Ну, если мы знаем, кто враг, нам же легче идентифицировать его как врага.
0: Я здесь отвечу, может быть, шуткой из КВН, когда эффект от обратного, когда тебе говорят, не думай о хромой обезьяне, ты думаешь о хромой обезьяне.
1: Все, понятно.
0: Еще раз, девятиклассник одной школы Орловской области, он начал интересоваться деятельностью вот этих как раз запрещенных организаций, одной из, и вступил в это интернет-сообщество этой организации. Честно скажу, на сегодняшний день мы, как спецслужбы, как правоохранительные органы, все действия, которые связаны с тем, чтобы ограничить доступ к этим сайтам, мы сделали. Но, безусловно, есть возможность обойти это. Мы все знаем, что есть VPN-ы. И вот иногда, к сожалению, такие случаи бывают, когда дети используют эти средства, заходят на эти сайты и просто интересуются. Как только ты зашел на сайт, администратор этого сайта уже тебя видит. Он видит твой IP-адрес, он видит твой номер телефона. Сразу к тебе идет внимательное отношение, и любой человек, который посетил этот сайт, он обрабатывается оператором на предмет того, а что бы вы хотели, чем вам помочь. И вот, вступив в это официальное интернет-сообщество, там ему начали отрабатывать определенные задания. Сначала сходить что-то сфотографировать за денежные средства, потом выполнить более серьезные задания, связанные с переносом сумки, с переносом и закладкой определенных компонентов взрывных устройств в схроны. И уже на этапе выполнения этих заданий, на этапе, когда человеку уже давались более серьезные задания по подрыву автомобилей, по подрыву непосредственно объектов отделов полиции, мы были вынуждены этого подростка задержать. И когда мы его уже задержали, он, безусловно, поначалу воспринимал это как некую игру, понимал это как некое задание, но впоследствии сразу скажу, что он был привлечен к уголовной ответственности и был приговорен к лишению свободы на срок до 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии. Это вот такая история, она тоже из жизни. И здесь важно еще раз всем детям осознавать, в первую очередь родителям, что посещение сайтов, особенно запрещенных организаций, оно всегда чревато вовлечение в противоправную деятельность. А, честно скажу, все действия, которые совершают наши дети противоправные, которые потом нами расследуются, мы, как правило, с 100% вероятностью, с результативностью эти преступления раскрываем, находим виновных.
1: Ну, а для того, чтобы этих преступлений было меньше, соответствующая работа проводится в школах. О ней нам рассказал директор школы номер 1164 Михаил Клочихин.
2: На самом деле детям объясняем, как это все распознать. Приводим пример этих манипуляций. Пытаемся объяснить, почему незнакомые им люди в интернете, да и вообще в реальной жизни, могут к ним проявлять какой-то интерес. Какие-то просьбы и вообще предложения, которые к ним поступают виртуально, очно, должны их насторожить. Наш департамент образования и науки Москвы совместно с чекистами, с московским ФСБ, значит, серию роликов целых подготовили, которые мы ребятам показывали в течение года. В этих роликах рассказывается, естественно, о последствиях этих необдуманных действий и о том, какие, собственно, действия бывают. Что за них бывает, это и пересылки запрещенных материалов, выполнение разных заданий за деньги или просто там за какой-то интерес, когда там ребенка могут брать на слабо. Ну и, соответственно, на примере конкретных детей, конкретных ситуаций это все разбираем. Такая профилактическая работа, она начинается уже в начальной школе, хотя бы потому, что у этих ребят уже есть телефоны, есть доступ к родительским деньгам, они понимают, что это деньги, что это карточки, они понимают, что это сейф, они, скорее всего, знают там, от него код-пароль, даже если мама с папой не сообщили, ну, так сказать, любой ребенок, скорее всего, знает. Вот, поэтому это правильно, что мы начинаем это с начальной школы. Содержание, конечно, меняется там, с возрастом, потому что очевидно, что на старшей ступени, когда фактически наступает возраст ответственности, после 14, после 16, особенно после 18 лет, а у нас ребята 18 лет учатся в 11 классе, вот, здесь надо им объяснять не только, как не стать жертвой, но и дать четкое понимание того, что даже, так сказать, если вы стали вдруг жертвой этого мошенничества,

0: допустим, там, дроперство, вот, там, работа с вот этими чужими карточками банковскими, вот это уже будет абсолютно точно уголовная ответственность. Если вы там не будете объемнее, скажем так, там, главой всей этой преступной схемы, скорее всего, будете идти как соучастник. Вот это надо, чтобы эти ребята точно понимали, и тогда они, знаете, как вот уже будут видеть, что здесь горячо, надо от этого отойти, положить трубку, а лучше вообще не отвечать на там те или иные звонки, призывы. Особенно, знаете, был момент времени, когда вот очень часто появлялись такие объявления на столбах на улице, там, что там вот там работа, там 30 тысяч заработок в день. Конечно, ребенку сказать, что 30 тысяч в день будет зарабатывать, он вообще будет счастлив, доволен. А что за этим, скорее всего, так сказать, идет курьерство и там переноска хранения, там, распространение веществ, чужие банковские карточки, чужие банковские продукты, они об этом не думают. Ребят не было. Поэтому, конечно, особое внимание уделяем старшеклассникам. Это там уже начиная с 7 класса, в принципе. В этом возрасте дети очень активные, они общаются в социальных сетях, там, стремятся к самостоятельности. Вот, который в том числе выражается в том, что не любят там советоваться со старшими. Это, к сожалению, те темы, где, так сказать, не посоветуешься, это дороже будет. Поэтому, в целом, наша задача, она как бы сейчас научить ребенка в этом всем разбираться, смотреть, где тебя где-то откровенно манипулируют, понять, что на тебя оказывается давление, что тебе что-то хотят. Вот, и вовремя, в конце концов, обратиться за помощью, если сам не сможешь разобраться в том или ином вопросе.
1: Правильно ли я понимаю, что основное место вербовки детей – это все-таки цифровая среда? На улице не подходит, никто не приходит к школе и за углом подростков не ловит.
2: Да, в основном, наверное, в 90% случаев это цифровая среда. Это могут быть, как мы же с вами обсудили, сайты, на которые дети наши заходят, различного рода сообщества в социальных сетях. Последнее время мы стали фиксировать это подходы через видеоигры.
1: Вот я хотела как раз спросить про видеоигры.
2: У нас сейчас есть уникальная возможность осуществлять общение среди игроков во время видеоигр, делать трансляции. И первые вот шаги, когда наших детей вербуют, заключаются в том, чтобы ребенку, опять же, подростку, сделать какие-то, извините за выражение, там, подгоны, подарки. Когда ребенку предлагают, что вот, а давай мы тебе купим новое оружие, давай тебя продвинем, дадим тебе код от того, чтобы была возможность не умирать в этой игре. И получая такие подарки, ребенок благодарит. А, как правило, это такие вещи, выходы идут от незнакомых людей, совершенно посторонних. И ребенку это нравится. Ребенок подсаживается на бесплатно. Но бесплатный сыр у нас с вами только в мышеловке, поэтому здесь вот важно понимать, что бесплатно в этой жизни ничего не бывает.
1: Может быть, мы редко своим детям говорим о том, что бесплатный сыр бывает в мышеловке?
2: Я думаю, об этом надо чаще говорить.
1: Мы так много дарим подарков, да и вообще всевозможные акции. Ведь ребенок, он же вполне может воспринять это как что производитель игры просто так ее рекламирует.
2: Это вот, к сожалению, на сегодняшний день реальность. Поэтому вот первые выходы идут именно через цифровую среду. Повторюсь, новый тренд – это выходы, к сожалению, противника, мошенников через видеоигры.
1: И для этого не надо идти на сайты запрещенных организаций, что-то там искать, смотреть. А это, в общем, все наши дети.
2: Все верно. Ну и обращать внимание родителей, вот когда вы видите, что ваш ребенок сидит в комнате, вроде все спокойно, тихо, мирно, никто не дерется, никто не кричит, а он сидит в наушниках, играет в видеоигре. Ну, я не говорю, что надо подглядывать за детьми, но, по крайней мере, поинтересоваться, с кем ты общаешься, кто в сообществе, с кем ты играешь, есть ли среди них какие-то незнакомые лица, и предлагать тебе что-то бесплатно. И еще раз обратить внимание, что бесплатно ничего не бывает.
1: А незнакомых в сетевых играх бывает очень много, ведь, да? Потому что ребята же играют даже из разных стран, они там все вместе собираются.
2: Все верно, играют из разных стран. И для того, чтобы даже иногда понравиться нашему с вами ребенку, подростку, используются красивые заставки. Если это подход идет к подростку-мальчику, красивая заставка в виде девочки красивой. Если идет подход к девочке, то красивый мальчик. И вот именно это, в первую очередь, зачастую должно насторожить наших детей. Общение бывает не только голосовым, но и иногда письменным. Поэтому, если тебе кто-то что-то печатает, там уже не видно, кто это делает. Это, безусловно, может быть и взрослый человек. И, наверное, самое важное, когда начинаются просьбы. Вот обращать внимание, что попросили что-то сделать. Если игра идет и без просьб, без всяких каких-то там поручений, тогда, конечно, здесь можно немножко пока выдохнуть и успокоиться.
1: Но, что отрадно, дети наши не так наивны, как можно было бы подумать, и они начеку.
3: Главное не скачивать всякие там вирусы, не отвечать на подозрительные звонки. И вот если тебе в игре оплатить, то ты лучше не оплачивай, а просто удали игру.
4: Если мне кто-то, например, в каком-нибудь чате пишет: «Давай подружимся, давай я тебе подарю что-то», надо обязательно сказать об этом родителям и этот номер убрать.
5: У меня на компьютере есть такое, что даже если я хочу прийти просто на сайт, ну, например, ввела какой-то рисунок, хочу найти, у меня написано, что это опасная ссылка, и он не дает перейти дальше. То есть даже если я очень хочу, там только единственная кнопка — это типа «посмотреть подробно». Но если я, если мне кто-то напишет того, кого я не знаю, кому я номер свой не давал и не знаю об этом, я скажу родителям.
6: Либо, соблюдая такое правило, если я хочу выложить какое-нибудь видео, то отойти от этого места подальше.
1: Вот такие у нас информированные подростки. Но главное, что мы понимаем, что в цифровой среде работают те же самые правила, что и в реальной жизни. Да, мы говорили своему ребенку: не уходи никуда с незнакомым, не надо там нести сумку, которую тебе кто-то дает и говорит: отнеси ее вот туда. Ну, все-таки как-то про правила в реальной жизни мы немножечко раньше рассказывали детям. То есть там работает все то же самое, по большому счету, просто оно виртуальное. И об этом надо тоже поговорить, хотя как бы для многих родителей, там, не знаю, игра по определению — это зло, и поэтому я не буду выяснять, что там происходит, а просто буду говорить, что ты очень много играешь. А надо на самом деле вникнуть, что там происходит.
2: Безусловно. Даже, наверное, порекомендуем родителям попробовать в эту игру поиграть, чтобы понять, что в этом виртуальном мире интересного, а самое главное, что там и опасного, на что обращать внимание. Это да, это надо сделать.
7: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим гостем, руководителем подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации Михаилом, и подробно поговорим о том, как родителям понять, что подросток уже попал в поле зрения вербовщиков и его пытаются втянуть в незаконные действия. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке: включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
7: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Друзья, 19 и 20 сентября приходите всей семьей на семейный фестиваль «Спортленд» в Гостиный двор. Вас ждут более 100 активностей, эстафеты, мастер-классы, новые виды спорта и встречи с чемпионами. Для самых активных – семейный забег и открытые семейные турниры. А еще маршруты «Тропа здоровья» и «Мир открытий» с VR-играми и творчеством. Вход бесплатный. Регистрация на сайте sportland.sport.mos.ru. Ждем вас. Категория 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Засыпательно. Засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

этих спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

для самых сладких снов. Тихо, дети спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Самых сладких снов.